с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего. Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь твою. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь твою и мое непослушание. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость твоя, и отверз ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев советовал: когда молитесь, поминайте родителей. Это очень важно, чтобы мы всегда поминали тех, кто о нас заботился, кто нас так любил. Отец Алексей, советуя это, видимо, желал помочь таким образом каждому молящемуся смягчиться. Одному – от теплых чувств к родителям, родственникам, другому – от чувства заботы, доброжелательности к ним же. У всех или почти у всех прежде к родным, к родному дому, к близким своим было теплое, благодарное чувство. Им согретая душа могла свободнее и легче обратиться к Богу. Молитва объединяет. В молитве перед Богом все живы, теперь живущие и скончавшиеся. Молитва помогает и молящемуся о родителях, и родителям уже покойным. Молящиеся чувствуют себя не одиноко среди оставшихся, даже если самые близкие и дорогие умерли. Это чувство общности в Боге через церковь обогащает душу, укрепляет ее и вдохновляет на труд и терпение. Кроме того, это еще и долг признательной и благодарной души. Для верующих родителей молитва детей особенно дорога и приятна. В молитве это и вся их любовь, всегда живая, проходящая все границы, не стесняемая ни расстоянием, ни временем. Без всякого сомнения, молиться о любящих, о любивших когда-то, растивших с заботой и трудностями, обязательно надо. Это приятный долг, потому что хорошо будет всем от такой молитвы.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: вера. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Макарий Колязинский.
1: На левом берегу Волги, в 20 верстах от города Кашина, в густом лесу стоял монастырь. Его основал в середине 15 века монах по имени Макарий, пришедший на это место и построивший здесь уединенную хижину. Жители окрестных селений скоро узнали об отшельнике. К Макарию стали сходиться люди, желавшие молитвенного уединения. Так постепенно вырос целый монастырь, названный Колязинским, по имени прежнего владельца здешних земель, который пожертвовал их обители и сам принял в ней монашеский постриг. Макария же братья избрала главой монастыря, игуменом. Однажды утром в келью к Макарию пришли монахи. Они были чем-то сильно расстроены. «Батюшка игумен», перебивая друг друга, взволнованно проговорили они. «Монастырское стадо украли, прямо с пастбища увели. Мы всю округу обегали, не нашли». Игумен успокоил монахов. «Вы все, что могли, сделали», — сказал он. «Будем теперь на Божью волю уповать, Господа о помощи просить». Вместе с монахами игумен Макарий долго молился. Время близилось к вечеру, когда, проходя мимо открытых монастырских ворот, игумен вдруг увидел, что перед ними толпится украденное монастырское стадо. Тут же стояли два незнакомых человека. Вид у них был странный. Они трясли головами и все время терли глаза. «Благодарствую, что стадо пропавшее назад привели», — сказал им Макарий. Незнакомцы явно опешили. «Мы что, в монастыре?» — изумленно спросили они. «Да, а я здешний игумен», — ответил Макарий. И тут незнакомцы, не сговариваясь, стали просить у Макария прощения. «Это ведь мы стадо украли. Но как только отошли в лес, вдруг поразила нас обоих слепота. Тут-то мы поняли, что это Бог нас наказывает за злодейство наше. Долго мы блуждали, а теперь вот, видно, сам Господь к монастырю вывел. Прости нас, отче». Макарий принял искреннее раскаяние грабителей, и в тот же миг зрение к ним вернулось. Бывшие воры остались в обители и стали монастырскими пастухами. «Преблагой Бог не хочет смерти грешника, а жизни и обращения его ко спасению. И ему одному ведомыми судьбами приводит его ко спасению через покаяние», — говорил Макарий Колязинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Макарий Колязинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Все христиане верят в Бога, но вера бывает разная. Кто-то верит глубоко, а кто-то поверхностно. Кто-то каждую минуту своей жизни предстоит перед Богом, а некоторые вспоминают о Нем только иногда. Человек ходит по воскресеньям в церковь и этим утешается и успокаивается. О Боге он вспоминает только в некоторые моменты, не думает о Нем, как о самом главном в своей жизни. Такая жизнь не приносит духовный плод. Вера должна быть деятельной. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Душа и сердце, отданные суете, слабеют и чахнут, погружаясь в сон привычки, который со временем исчезает. Такая вера безжизненна. Други наши, будем помнить, что веровать и жить по вере – вещи разные.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записных книжек писателя Федора Достоевского. После появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того, в самом пункте достижения цели, чтобы человек нашел, сознал, всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрел для министерской библиотеки. Звали его Николай Федорович фан дер Флит. Он провел здесь всю ночь. Николай происходил из старинной фамилии, в истории которой можно было найти немало прославленных мореплавателей и кораблестроителей. Прапрадед его еще при Петре I перебрался на Русь из Голландии. Был среди предков Николая Федоровича и доблестный генерал Корнилов, герой Крымской войны 1854 года. Но последние поколения фан дер Флитов традиционно посвящали себя финансовой деятельности. Пошел по этой стезе и Николай. Однако круг интересов молодого человека отнюдь не замыкался лишь на служебных обязанностях. Вот почему, узнав, что в министерстве имеется библиотека, и находится она в совершенно запущенном виде, так как ее попросту некому и некогда заниматься, Николай с радостью взял дело в свои руки. В свободное от служебных обязанностей время, часто ночами, он разбирал и приводил в порядок книги, многие годы пылившиеся в подвалах. Николай составил подробные каталоги и перевел библиотеку в удобное помещение, которое вскоре стало излюбленным местом работы и встреч служащих министерства. Энтузиазм и желание делать что-то для других уже тогда ярко проявлялись в его характере. Вместе с тем Николай фан дер Флит успешно продвигался по служебной лестнице и к 30 с небольшим стал действительным статским советником, что по табеле о рангах соответствовало чину генерал-майора. О такой карьере большинство его коллег могло лишь мечтать, но именно в этот момент фан дер Флит решил круто изменить свою жизнь. С согласия родных он купил поместье на Псковщине в селе Быстрецово и из преуспевающего чиновника превратился в помещика. Однако столь резкая перемена не была случайной прихотью. Николай всерьез решил посвятить свою жизнь помощи крестьянам, открытию сельских школ, училищ и больниц. В Быстрецове уже была школа для крестьянских детей, единственная в уезде, которую в сельской избе устроил прежний владелец имения. Фан дер Флит выстроил для школы новое отдельное помещение, значительно расширил штат преподавателей. Естественно, что количество учеников тоже быстро увеличилось. Впоследствии еще одну частную школу для крестьян Николай Федорович открыл и содержал на свои средства в селе Никольском, неподалеку от Быстрецова. Поселившись в глубинке, фан дер Флит не забывал и столицу. Он принимал участие в работе Петербургского комитета грамотности и пожертвовал от имени неизвестного лица 5000 рублей на издание дешевых книг для бедняков. Но основную благотворительную деятельность сосредоточил все же на Псковщине. Он закупал книги для земских библиотек, жертвовал на открытие училищ, одному из которых подарил целый передвижной музей. На свои средства отремонтировал Псковский храм Иоакима и Анны и Ильинскую церковь, при которой открыл богадельню. Он безвозмездно вложил деньги в строительство нового здания больницы, когда некий купец, у которого медицинское учреждение снимало помещение, отказался продлевать аренду. Во всех начинаниях Николаю Федоровичу помогала его верная супруга и надежный друг Елизавета Карловна. Они обвенчались в Петербурге, в домовой церкви училища для слепых, постоянным попечителем которого был Николай Федорович. Уже будучи тяжело больным, он просил супругу не оставлять помощи бедным и после его смерти. Елизавета Карловна достойно продолжила дело мужа. Она заботилась о Быстрецовской школе, передала Псковской городской общественной библиотеке 70 томов художественной литературы, участвовала в открытии первой волостной народной читальни. Для сельскохозяйственной школы в Псковском уезде Елизавета Карловна купила неподалеку от Быстрецовой землю и передала ее, а также 17 500 рублей земству на строительство школьных зданий и общежития. А чтобы деньги фан дер Флитов и после ее смерти продолжали приносить пользу людям, в своем завещании Елизавета Карловна перевела имение Быстрецова с землей, постройками и всем, что в нем находилось, в собственность Псковского уездного земства.
0: Имена милосердия.

Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли Его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих Тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила Его, не перестав быть Девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих. Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира. Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи, разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им: ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы Он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славу Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Вера. Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью, пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Город Пенза. Монастырь, в котором я жил, подвергся внезапному беспричинному обстрелу большевиков. Народ этот шаг большевиков объяснил как новое покушение на меня. Я был вызван в военный комиссариат, подвергнут рекрутскому осмотру и зачислен в Красную армию. По ходатайству верующих, явку в Красную армию мне отсрочили на 2 месяца. Потом, через каждые 2 месяца, верующим приходилось повторять свое ходатайство. В сентябре 1918 года в Пензе имел место массовый террор. 3 дня во дворе чрезвычайной комиссии производились расстрелы контрреволюционеров, буржуазии и заложников. Из 600 заключенных около 400 успели расстрелять. Я уцелел, ибо из центра пришло распоряжение о прекращении террора, прежде чем очередь дошла до моей камеры. В 1919 году я был вместе с другими контрреволюционерами обречен на смерть, но по требованию паствы и моему личному дело было передано для пересмотра в ВЧК. В течение ряда месяцев, пока шел пересмотр дела, я содержался в московских казематах ВЧК. Дело закончилось оправданием. Перечислены мною далеко не все злоключения по Пензе, но и перечисленных достаточно для того, чтобы понять, в каких условиях протекала работа архиепископа. К этому можно добавить, что с ликвидацией органов епархиального управления все епархиальные дела легли лично на архиепископа. Работать приходилось в буквальном смысле за 10. Помощь Господня была очевидна. Дикие выпады большевистской власти сплачивали теснее верующих с архипастырем. Люди, ранее равнодушные к церкви или даже враждебные ей, становились служителями ее и запечатлевали служение свое мученичеством.
0: Голоса времени.
2: Будет дождь. Будет дождь.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Здоровье, которое мы имеем, это дар Божий. Но от чего бывают болезни? Здесь тоже можно подумать по-разному. С одной стороны, это может быть следствием каких-то грехов. Например, если человек предается винопитию, у него потом болит печень. Либо же курит, и у него болезнь легких. Но не всегда можно объяснить болезнь грехами. Вспомним притчу о слепом. Когда ученики спрашивают Господа, сей ли согрешил или родители его? А Господь отвечает, что не он согрешил, не родители, а это произошло для того, чтобы явились на нем дела Божии. Поэтому вот и смысл болезни не всегда от чего, но иногда отвечает на вопрос «зачем» и «для чего». В связи с этим преподобный Ава Дорофей говорит: «Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-то в теле, и потом человек делается от этого больным. А прежде этого вовсе не существовало болезни, и она не была когда-либо чем-нибудь самобытным».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1927 год. Париж. Дорогой Иван Александрович, большим, истинно светлым чувством отозвалось в моей душе письмо ваше. Всегда хорошо на душе, когда получаешь отклик, подтверждение, что не впустую твоя работа, что словом пробуждается доброе. Но когда слышишь привет и похвалу от человека, которому глубоко веришь, тогда крепнет и утешается душа. Не раз порывался я написать вам, приветствовать вас за стойкость, за мужество в борьбе, за великую честность перед Россией, за высокую и одухотворенную человечность, русскость, за ту горькую и такую нужную нам всем правду, которую вы ищете, находите и поясняете всем. Вы исключительнейшее, сколько я могу чувствовать явление, светлейшее в страшном и подчас великом разнобое, царящем в эмиграции. И много у вас врагов, но знаете вы и сами, и друзей много, и будет все больше. Для меня несомненно, что вам выпало, и по праву, доля высокая, представительствовать за Россию, за духовные ее ценности, наследие от лучших из тех, кто эти ценности обрели в ней, развивали, очищали, вносили в жизнь мира. Воистину, за эти ценности должно душу свою отдать. И защищать их – Божье дело.
0: Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: В 1836 году в семье матроса Черноморского флота Лаврентия Михайлова родилась дочка. Всего через 18 лет о подвигах этой девочки заговорила вся Российская империя. При этом никто не называл настоящую фамилию девушки. Ее знали как Дашу Севастопольскую. Когда началась Крымская война, Даше было 17 лет. Мать ее давно умерла, девочку растил отец. В первый же месяц войны он пал смертью храбрых. Даша осталась одна. В день подхода вражеского флота к Севастополю она пошла на работы по укреплению родного города, который был очень плохо защищен. Оставаться дома Даша не могла, ведь лопаты в руки взяли даже маленькие дети. Когда появились первые раненые, Даша устроилась в лазарет прачкой. Глядя на страдания солдат, за которыми некому было ухаживать, девушка вспоминала своего отца. Он тоже умирал в муках без врачебной помощи. Но что она могла сделать для этих несчастных? Решение пришло само. Даша поняла, что ее святой долг – ухаживать за ранеными. В те времена женщин на такую работу не брали. Тогда Даша продала родительский дом, купила лошадь, повозку, одеяло, бутылки с уксусом, отрезала косы и, переодевшись в матросский костюм, отправилась в самую гущу военных событий – на Альминское сражение. Говорят, что повозку Даши местные жители прозвали «каретой горя». На самом же деле это был первый передвижной мини-госпиталь. Под грохот канонады, свист пуль, в дыму, задыхаясь от пыли, преодолевая страх, Даша пробиралась на поле боя и перевязывала солдат. Раненых было много, девушка бегала от одного к другому, забыв об опасности. Что и как делать, ей подсказывала интуиция и знания, полученные от соседок. Так, например, простейшая дезинфекция ран производилась водой с уксусом. В условиях обороны Севастополя то, что делала Даша, позже назвали подвигом гуманизма. Ведь не хватало лазаретов, врачей, лекарств. Раненые лежали прямо на голой земле и часто, не дождавшись медицинской помощи, умирали. Поэтому появление Даши расценивалось как настоящее чудо. Солдаты не знали, что за ними ухаживает девушка. Но и юному матросу в те дни перепадало столько слов благодарности, что хватило бы на целую жизнь. Всю героическую оборону Севастополя Даша прослужила на перевязочных пунктах. Иногда отлучалась, чтобы вместе с другими женщинами отнести на бастионы воду и еду для бойцов. Уже давно была раскрыта тайна матроса, и Даша работала в женском платье. За время войны она получила такой огромный медицинский опыт, что ассистировала хирургам при сложных операциях. Раненые называли ее сестрой и не позволяли другим фельдшерам перевязывать себя, занимая очередь к Даше и веря, что ее чудесные руки исцелят любую рану. Когда закончилась война и Даша пришла прощаться со своими ребятами, они подарили ей икону Спасителя. Образ преподнес старый инвалид на деревянной ноге. Даша, рыдая, упала перед ним на колени. Она поняла, что солдаты отдали свои последние деньги, чтобы сделать ей этот бесценный подарок. Легенды о бесстрашной девушке дошли до императора. Николай I был потрясен ее мужеством. Он наградил Дашу золотой медалью с надписью «За усердие». Хоть по статусу золото удостаивались только те, кто уже имел 3 серебряных медали. Кроме того, Даше выдали 500 рублей серебром. Еще 1000 героиня получила через год в качестве приданого на свадьбу. Тогда же ей вручили еще одну медаль за защиту Севастополя. Дарья Лаврентьевна прожила до 1910 года. Она даже успела сняться в художественном фильме «Оборона Севастополя». Финал этой картины режиссеры сделали документальным и задействовали в нем участников той войны – 14 ветеранов, среди которых всего 2 женщины – Елизавета Сержбутовская и сестра милосердия Дарья Михайлова – Даша Севастопольская.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобой. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так. «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды неимом давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый «невестник». Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в полтора года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленную. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь — плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает пол сердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.

0: Радио «Вера». Константин Бальмонт из записной книжки читает Максим Леонидов.
1: Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну.

Однажды, когда батюшка был у нас, она сказала ему: «Проберите вы Ирину как следует, она такой ёрш». Он быстро обернулся ко мне, разгладил у меня волосы на голове по обе стороны и говорит: «У нее и так пробор хороший». В другой раз, когда мать обратилась к нему с такой же просьбой насчет меня, он прямо сказал маме: «Никогда ничего мне про нее не говорите. Я всегдашний ее заступник и защитник». Теперь, после всего пережитого, когда никого нет из моей дорогой семьи, а осталась я одна и близок час и моей кончины, так хотелось бы, чтобы владыка действительно был бы мне заступником в ином мире».

так плохо. Не печалься, брат.

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо. Не печалься, брат,

Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи, над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями во ржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе, звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве будут славить дедов плуг.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.
1: В середине XVI века в селении Леохново, близ города Старая Русса, монах по имени Антоний основал Спасо-Преображенский монастырь. Братья избрала Антония своим наставником, игуменом, зная о его глубокой молитвенной жизни. Жители окрестных деревень тоже почитали Антония за духовную мудрость. Обитель стояла среди живописных лугов. Часто у ее стен леохновские крестьяне пасли скот. Однажды туда привел стадо овец молодой пастух. Сидя в тени невысокого дерева, он смотрел, как животные щиплют траву. Настроение у юноши было приподнятым. Вчера ему удалось обогатиться на целых 3 рубля. Он продал овцу в соседнюю деревню. Правда, животное принадлежало не ему, а одной бедной вдове. Но пастух нашел выход. Солгал женщине, что ее овечка потерялась и уже наверняка попала в лапы волкам. Теперь, сидя под деревом, молодой человек размышлял, на что потратит вырученные деньги. Замечтавшись, не заметил, как к нему подползла змея. Она укусила пастуха. От неожиданности он громко вскрикнул. Увидев, что его укусила гадюка, юноша пришел в ужас. Он понял, что ему грозит смерть. В это время из ворот монастыря вышел игумен Антоний. Услышав крик, он подошел спросить, что стряслось. Узнав, что юношу укусила ядовитая змея, игумен поспешил выдавить из раны яд. Потом велел юноше напиться воды из ручья. Сам же стал молиться за несчастного. Скоро пастух почувствовал себя намного лучше. Доброта настоятеля монастыря, бросившегося ему на помощь, растрогала сердце юноши, и он вспомнил о проданной овце, почувствовав жгучий стыд. Не поднимая глаз, он рассказал игумену Антонию о том, какой грех совершил. Юноша слезно раскаялся в своем поступке, пообещав вернуть животное бедной вдове. Настоятель монастыря утешил раскаявшегося грешника, взяв с него обещание впредь избегать любых дурных дел. Бог и наказание посылает на благо грешнику, черствое сердце покаянием исправляя, говорил Антоний Леохновский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Христианам с древних времен вменяют вину почитания икон. Что и говорить. В истории самого христианства был период иконоборчества. В 787 году Седьмой Вселенский Собор утвердил догмат иконопочитания. В неделю торжества православия в нашей церкви совершается чин провозглашения вечной памяти ревнителям православия и анафематствования еретиков-иконоборцев. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого в защиту почитания икон. «Кто на торжище смотрит на царский образ и говорит, что изображаемое на картине есть царь, тот не двух царей признает, и если, указав написанного на картине, скажет «этот царь», не лишит первого образ царского именования, вернее же сказать «признанием образа», подтверждая честь, воздаваемую царю. Ибо если образ царь, то тем более следует быть царем тому, кто послужил причиной образа».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Москва, 109 FM. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Натальи Пушкиной-Ланской своему мужу, генералу Петру Ланскому. 1849 год. Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам. Сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью. И именно поэтому это чувство более прочно. И мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет. Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен. Никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавляю, любви к своему мужу. Когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною. Что же нам искать на стороне? От добра добра не ищут.
0: Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Теплым летним вечером прохожие на Рогожской улице останавливались возле ярко освещенных окон дома с вывеской «Чайная» и с любопытством заглядывали внутрь. Вообще-то, в любом другом месте мимо подобных заведений приличный человек постарался бы пройти побыстрее. Обычная московская чайная 19 века, несмотря на свое вполне нейтральное название, практически не отличалась от трактира. Но здесь играла тихая музыка. Люди за столиками спокойно беседовали, листали газеты и даже читали книги. По красивым фарфоровым чашкам разливали крепкий душистый чай и пили в прикуску с колотым сахаром и ароматной выпечкой. Чайную нового формата открыл в Москве известный купец Павел Григорьевич Шалопутин. Уютное заведение с читальной комнатой, библиотекой и книжным магазином стало штаб-квартирой первого московского общества трезвости. Сколько людей, заглянувших сюда однажды в надежде пропустить стаканчик-другой, попадали в неожиданную атмосферу, видели совсем иную жизнь и постепенно бросали пить. Сам Павел Григорьевич скромно называл это достижение всего лишь небольшим вкладом в дело просвещения народа. Учредитель одной из крупнейших в России Балашихинской мануфактуры, он владел огромным капиталом, но совершенно искренне считал, что не люди должны служить деньгам, а деньги людям. Поэтому богатство свое использовал так, чтобы с его помощью делать что-то полезное и нужное для ближних. Например, открывал школы, училища и гимназии. Всерьез озабоченный проблемами народного просвещения, Павел Шалопутин не жалел средств на новые учебные заведения. Около 200 тысяч рублей он отдал на строительство нескольких мужских и женских ремесленных училищ. А в одной из шалопутинских гимназий учился будущий автор «Тихого дона» Михаил Шолохов. Любопытно, что именно Павел Шалопутин стал основоположником такого образовательного направления, как курсы повышения квалификации. Открытый по его инициативе и на его собственные средства учительский институт для выпускников университетов, духовных семинарий и прочих высших учебных заведений ковал педагогические кадры для средней школы. Большой интерес проявлял Павел Григорьевич и к медицине. Однажды, во время путешествия на пароходе, на глаза купцу попался заплаканный юнга. Шалопутин участливо поинтересовался у молодого человека, в чем причина его слез. Оказалось, что парень совсем не хотел быть матросом. Он с детства мечтал стать врачом, но у бедных родителей не было денег на образование для сына. Павел Григорьевич взял его под свою опеку, оплатив обучение в одном из престижнейших медицинских вузов Европы. Так безвестный юнга стал знаменитым профессором Владимиром Снегиревым, впервые применившим радий для лечения онкологических болезней. А в подмосковном Кунцеве купец построил бесплатную покровскую лечебницу для бедных с богадельней и приютом для слепых. Был Шалопутин неравнодушен и к прекрасному. Он входил в комитет по устройству Московского музея изящных искусств, ныне известного как Пушкинский, и приобрел на собственные средства коллекцию античных экспонатов. Именно они составили основу знаменитого греческого зала музея. Еще одной стороной многогранной натуры Павла Шалопутина была подлинная религиозность. Жертвовать на нужды церкви было для него делом столь же важным, как строительство школ и больниц. Он состоял старостой сразу нескольких храмов – архидиакона Стефана в Москве, Покрову Богородицы в своем имении в Филях, домовой гимназической церкви святителя Григория Богослова. В Ялте на свои средства он выстроил храм при Александровской гимназии. Ни почести, ни наград за свои благие поступки Павел Григорьевич не требовал и не думал о них. Лучшей наградой для Шалопутина было осознание, что его деньги приносят живые плоды, помогая людям.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает события с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника – тропаре – рассказывает священник Антоний Борисов.
2: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняями Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость. Отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга, дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были, небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», — вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы – круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
8: «Тогда Иисус речи ученикам Своим...»
9: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
8: «Во Царствии Своем».
7: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Пионы для прохожих. В Ярославской области я живу уже 5-й год, и каждое лето не устаю удивляться, как много здесь цветов. И особенно радует, что растут они вдоль тротуаров, с внешней стороны огороженных заборами участков. То есть понятно, что владельцы маленьких частных домиков, каких здесь множество, высаживают у себя под окнами прекрасные пионы, ирисы, розы. Но одно дело на своем участке, а другое за забором, просто на улице, для всех. Недавно вышла я из дому раньше обычного, поднимаюсь в гору по тихой тенистой улочке. И вижу, отворилась калитка, вышла молодая женщина с ведром воды и тяпкой для рыхления земли. Направилась к огромному кусту пионов. Подойдя поближе, я узнал ее. Мы ходим в один храм. Оказалось, Ольга, так зовут женщину, специально встала сегодня пораньше, чтобы до начала рабочего дня поухаживать за цветами. Вот за этими, у тротуара. «А как иначе?» — говорит она. «Все так делают».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
1: Сегодня 23 июля, день памяти преподобного Антония Печерского, одного из основоположников монашества на Руси. Об особенностях русского монашества руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Родоначальником русского монашества стал преподобный Антоний Киево-Печерский. И, как мы с вами знаем, он путешествовал на гору Афон и оттуда вот принес очень строгий монашеский устав. И монашество действительно очень сильно повлияло на формирование русской богослужебной и иерархической традиции. И особенности русского монашества связаны с тем, что такие святые отцы, как преподобный Сергий Радонежский, как Иов Почаевский, преподобный Серафим Саровский, совершали те же самые подвиги, что и пустынники земли египетской, святые монахи Европы. Но их подвиг был связан и с летним зноем, и жарой, и в то же время с лютыми холодами нашей центральной России. Их подвиг был особенно тяжел. И тот устав, и те правила, которые существовали и существуют по сей день в монашеской практике нашей церкви, он действительно особенный. У нас есть отшельническое монашество, и есть общежительные правила, и всегда на Руси люди, посвятившие себя всецело Богу, принявшие монашеский постриг, особенно почитались среди благочестивого народа. И обители, и храмы, где благочестивые иноки совершали свои молитвенные правила, всегда наполнялись народом. Светом для монахов являются ангелы, а монахи являются светом для мирян. Действительно, это, наверное, стало ключевым моментом формирования и богослужебной, и иерархической, и духовнической практики Русской Православной Церкви.
0: Актуальная тема.
3: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту историю напечатали многие российские СМИ, а я услышала от знакомой спортсменки. Ультрамарафонец Антон Лосев начал заниматься плаванием в 15 лет. Довольно поздно по меркам детского спорта. Именно тогда в его родном городке в Казахстане построили бассейн. А через 2 года он переехал в Москву, уже имея разряд кандидата в мастера спорта. В столице юноша хотел вернуться в профессиональный спорт, но продолжить занятия не удалось. За годы учебы в университете нефти и газа имени Губкина он изредка участвовал в соревнованиях по плаванию в составе команды вуза. А десятилетия спустя познакомился в фитнес-клубе со спортсменом-любителем. Сергей Субботин плавал по 10-15 километров на открытой воде. «Меня поразили такие длинные дистанции», — вспоминает Лосев. В 2019 году он тоже пришел в любительский спорт. Вначале были беговые полумарафоны и соревнования по плаванию. Потом знакомство с триатлоном и даже участие в Ironman – однодневной гонке из 3 дистанций – заплыва, велосипедного заезда и забега. В общей сложности триатлон «Железный человек» – так переводится с английского его название – составляет 226 километров и считается одним из самых сложных соревнований в мире. Тогда же наш герой стал участником проекта благотворительного фонда «Синдром любви» под названием «Атлет во благо». «Я понял, что хочу совмещать любимое занятие с добрыми делами. А подопечными стали дети с синдромом Дауна», — объясняет Антон. В 2022 году в рамках проекта «Атлет во благо» Лосев 2 раза пересек Финский залив от Санкт-Петербурга до Кронштадта, что на острове Котлин, и обратно. Расстояние между этими городами 25 километров. На такой марафонский заплыв решаются немногие спортсмены. Антон преодолел 50-километровую дистанцию за 18 часов 43 минуты. Стал рекордсменом и собрал 30 тысяч рублей для больных детей. А летом 2024 года наш герой побил и этот рекорд. Проплыл 75 километров, став первым покорителем такой дистанции в Финском заливе. Почти 150 тысяч рублей, собранные за 28 часов заплыва, он передал фонду «Больше, чем можешь». Его сотрудники делают спорт доступным для всех, независимо от физического состояния. «Я хотел привлечь внимание к людям с ограничениями, которые порой не могут сделать даже шаг, но достигают личных побед», — объясняет Антон Лосев. И все задуманное получилось, ведь любительский спорт подарил ему не только рекорды, но и возможность помогать особенным детям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Церковь празднует положение ризы Иисуса Христа в Москве в память обретения этой святыни в 1625 году. Прежде чем попасть в Россию, реликвия сменила много владельцев. Честную ризу Спасителя не следует путать с его нешвенным хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора. Хитон, в отличие от ризы, нельзя делить, иначе бы он просто распустился на нитке. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, тоже оказалась в Грузии. Святыня хранилась в сокровищнице Мцхетского собора вплоть до 17 века, когда шах Аббас вывез ее в Персию. Позднее шах прислал ризу Господню в дар русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы расположить его к себе. Подлинность ризы засвидетельствовал иерусалимский патриарх Феофан. Также она была доказана чудесами, которые явила святыня. После Октябрьской революции риза считалась утерянной. Но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году риза была положена для поклонения в Спасо-Введенском Толкском женском монастыре, а с 1 декабря 2007 года находится в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздничном песнопении «Тропаре» этому торжеству звучат слова надежды на защиту места, где так почитают Господа. «Спаси Отечество наше, и архиереев, и град, и всех людей священной Твоей ризою защити, и спаси души наши, как человека любить».

16-летний юноша поздно вечером ехал в метро. Напротив сидел мужчина и пристально его разглядывал. Так долго, что молодой человек смутился, а когда попутчик подсел к нему, и вовсе поспешил пересесть. Странным мужчиной оказался режиссер Леонид Нечаев. Он собирался снимать фильм и искал исполнителя роли прекрасного принца Патрика, олицетворение чистоты и благородства. Школьника, заинтересовавшего режиссера, звали Игорь Красавин. Для него главная роль в музыкальной сказке Нечаева «Не покидай» стала первым и последним опытом работы в кино. Фильм «Не покидай» был снят в 1989 году по одноименной пьесе Георгия Полонского и сразу полюбился зрителям. В первую очередь, благодаря замечательным песням, написанным композитором Евгением Крылатовым и поэтом Леонидом Дербеневым. Все вокальные партии Патрика исполнил певец, заслуженный артист России Анатолий Тукиш. Литературным источником для пьесы послужила сказка Уильяма Теккерея «Кольцо и роза». Легенда о голубой розе, аромат которой позволяет всем вдохнувшим его говорить только правду. Благодаря чудодейственной силе цветка, немой придворный поэт Патрик, а на самом деле законный наследник престола, обретает голос и поет о том, что вера, надежда и любовь всегда сильнее зла.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Светлое радио.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Светлое радио. Сегодня, 23 июля, церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. 45 мучеников пострадали в армянском городе Никополе в IV веке во время царствования императора Ликиния. Ликиний жестоко преследовал христиан и издал указ предавать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более 40 последователей Христовых решились добровольно явиться к гонителям, открыто исповедать свою веру и принять мучения. Игемон армянской области Лисий, которому явились святые исповедники, был удивлен их единодушием и мужеством. Он старался убедить их отречься от Христа, но святые были непреклонны. Игемон велел избить исповедников, а потом заковать их и бросить в темницу. В тюрьме святые радостно пели псалмы. Утром, после повторного отказа принести жертву идолам, святых снова отдали на истязание. На следующую ночь темница озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа темницы, видя это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро правитель предал мучеников смерти. После издевательств их сожгли, а кости бросили в реку. Благочестивые люди собрали и сберегли останки святых. Позже, когда церкви была дана свобода, на месте их мучений был воздвигнут храм во имя святых 45 мучеников. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Мы прославляем 45 мучеников никопольских и просим их: святые мученики в Никополе пострадавшие, молите Бога о нас».

0: жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
1: В кабинете ученого Вернадского тихонько тикали часы. За окном зеленели луга. Был июнь 1891 года. На Тамбовщине, в своем семейном поместье Вернадовка, Владимир Иванович всегда ощущал покой. Он специально приехал из Первопрестольной, чтобы в тишине трудиться над своей диссертацией по минералогии. Однако работа не шла. Вернадский думал о крестьянах своей деревни. Им сейчас было очень тяжело. После засухи и неурожая в Черноземье наступил голод. Ученый-естествоиспытатель, академик Императорской академии наук, доцент Московского университета, которого за разносторонность его научных интересов и исследований называли вторым Ломоносовым, размышлял сейчас только об одном – как помочь. Еще в юности, будучи студентом Императорского Санкт-Петербургского университета, Вернадский вместе со своими друзьями, братьями Ольденбург и князем Александром Шаховским, создали кружок помощи нуждающимся, который назвали «братством». Его девизом стали слова «На чужие беды смотреть, как на свои». И теперь, глядя на переживающих голод крестьян, Владимир Иванович понимал – нельзя оставаться в стороне. В тишине кабинета за столом он писал письмо жене. «Удивительно! Как мало известия о голоде чувствуется в Москве, где, кажется, все обстоит вполне благополучно. Здесь же, в массе крестьянской, ощущается какая-то покорная отчаянность», сообщал супруге Вернадский. И признавался: «Я не могу уйти в одну науку. Я как-то всем существом сознал, что мне дорог этот народ, что я неразрывная часть его». К осени 1891-го университетские дела вызвали Владимира Ивановича в Москву. Встречаясь с друзьями, он со слезами на глазах рассказывал о крестьянах, вынужденных от голода питаться корой деревьев, о лошадях и коровах, которые от бескормицы стали похожи на ходячие скелеты, о женщинах, которые однажды пришли к нему в дом и на коленях с плачем просили хлеба. Едва узнав о голодном положении крестьян, Вернадский сразу же раздал почти все свои запасы. И все же этого было недостаточно. Вот почему в Москве ученый решил организовать среди коллег сбор средств для помощи голодающим крестьянам Тамбовщины. Идея нашла широкий отклик. Вернувшись через пару недель в Вернадовку, Владимир Иванович привез с собой средства, на которые смог открыть в окрестных селах несколько первых бесплатных столовых. Вернадский сумел организовать весь процесс. От закупки продуктов в Москве и Петербурге и доставки их в деревню, до приготовления и раздачи пищи. Сохранился любопытный документ. Расписка, выданная Владимиру Ивановичу продавцом. 1892 года, 23 февраля. «Мною продано господину Вернадскому для общественных столовых с доставкой на станцию 3600 пудов зерна». Из Вернадовки ученый радостно писал жене о том, что появилась возможность кормить более 400 человек. А вскоре это количество увеличилось еще в несколько раз – до 6500. Сеть бесплатных столовых охватила весь Маршанский уезд Тамбовской губернии. В местной газете подробно описывали меню. Обед из двух блюд. На первое, как правило, картофельная похлебка, на второе – пшенная каша или горох. Выдается также фунт хлеба. К весне 1892 года голод в уезде стал отступать. «Смертных случаев нет теперь», – сообщал ученый друзьям. «Всходы хороши, и можно ждать урожая». Вернадский часто говорил: «Я думаю, что люди должны, в конце концов, жить по-братски, более близко друг к другу». Сам ученый именно так и жил.
0: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы. Круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
2: Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
3: «Во Царстве Своем».
1: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Без своевременного подвязывания побегов огуречной рассады и помидоров, виноградных лоз или яблоневых плодоносных ветвей не обходится ни одно хозяйство. Опытный садовод или огородник ведает, насколько подобный труд необходим и как благодарно будет отзываться само растение на эту заботу, когда наступит время урожая. В жизни духовной опытный и умудренный благодатью христианин и особенно пастырь призваны с удвоенным вниманием опекать молодых и новоначальных прихожан, зная, как хрупки и уязвимы такие души, нуждающиеся в особенном снисходительном внимании к ним.

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель детского центра некоммерческой организации «Светоград» Елена Остапова.
2: Моя свекровь совершенно светский человек. В молодости она очень обиделась на православие. Работает она юристом. Поздно родила ребенка, поднимала его на ноги, стремилась к власти. Была уверена, что в этой жизни надо бороться, иначе ничего не получится. Когда мы с ней познакомились, она брала с меня обещание, что я не буду водить мужа в храм, чтобы случайно он не стал православным. А сын сам пришел к вере и привел меня туда, по-настоящему. Мы уехали из Санкт-Петербурга в маленький городок, где нашли Бога и свою семью. Конечно же, свекровь была против. Она кричала, грозилась перестать общаться, ругалась, пыталась вразумить. А мы были счастливы. Со временем мама мужа начала приезжать к нам в гости, общаться с батюшками, заходить в храм. И ее сердце дрогнуло, она отогрелась. Сейчас это мягкий, спокойный и очень добрый человек. Строит себе дом рядом с храмом, чтобы больше времени уделять молитве и помощи людям. Благодаря своему сыну она пришла в храм и позволила Богу войти в свою душу. Сейчас она помогает людям, проводит бесплатные юридические консультации и уже совсем не представляет свою жизнь без служения, исповеди и причастия.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 23 июля, церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Антоний Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова. Еще в юности он посетил Палестину. На обратном пути принял монашеский постриг на Афоне и прожил там несколько лет. В 1028 году он вернулся в Киев, жил отшельником на Берестовой горе, в пещере, которую выкопал Илларион, будущий митрополит киевский. Аскетический подвиг святого Антония привлекал к нему людей. Некоторые приходили за благословением, другие хотели жить рядом с преподобным. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда на горе собралось 12 монахов, они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. Эти сооружения в настоящее время сохранились в дальних пещерах лавры. После этого Антоний удалился из обители, выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Так образовались ближние пещеры лавры. Еще при жизни Антония игуменом образованной им обители стал преподобный Феодосий. Последние годы жизни преподобный Антоний провел в уединении, полностью устранившись от управления монастырем. Умер Антоний в 1073 году. Мощи преподобного не обретены по сей день. Церковь прославляет преподобного Антония Печерского как родоначальника монашества на Руси и одного из столпов русского православия. Мы просим у святого: преподобный Антоний, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В 80-х годах XIX века Петр Ильич Чайковский совершил длительную гастрольную поездку по странам Европы. Несмотря на то, что композиторы принимали очень тепло, он чрезвычайно устал и вернулся в Россию в полном изнеможении. Для восстановления сил Петр Ильич решил пожить в сельской местности, на природе, для чего снял маленький домик в имении Фроловское, неподалеку от Клина. Именно здесь, в окружении рощ и залитых солнцем лугов, композитор принялся за сочинение своей пятой симфонии. Многомесячное утомление давало о себе знать, и работа шла трудно. Когда произведение было закончено, Чайковский счел итог неудачным. Однако многие современники музыканта по достоинству оценили эту симфонию. В частности, композитор Сергей Иванович Танеев назвал ее лучшим сочинением Чайковского. В записной книжке Петра Ильича сохранились заметки о замысле произведения. Композитор размышлял о том, как человеку противостоять печальным обстоятельствам жизни, и задавался вопросом, не найти ли спасение в вере. Светлые, мажорные страницы симфонии в полной мере раскрывают упование ее героя на божественный промысел. Так, один из самых прекрасных лирических эпизодов представлен во второй части, главная тема которой звучит у солирующей валторны, медного духового инструмента с ярким, но мягким звуком. Эта мелодия напоминает трогательную задушевную песню о самом сокровенном. Фрагмент второй части пятой симфонии Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер Михаил Юровский.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Примерно полгода назад я устраивала в соцсетях опрос, в котором просила моих друзей поделиться, что самое важное в жизни им дали родители. Ответы были разнообразными. Люди говорили и про уверенность в себе, и про любовь к чтению и науке, и надежный тыл. Пока читала ответы, поняла, что не могу сформулировать, а что же самого важного получила от родителей я сама. Задумалась. В голове возникли картинки из детства. Вот мы всей семьей встаем вечером на молитву. Папа зажигает лампаду, мама повязывает нам платочки. Я слушаю вечернее правило, на душе становится мирно, а все близкие еще ближе и роднее. Или вот я болею, и пока мы меряем температуру, мама читает мне детскую Библию. Помните, была такая синяя книжка с красивыми иллюстрациями, а потом нужно делать укол. Я прячусь за диван и молюсь. Помню, как удивилась тогда врач, заставшая маленького пациента, стоящим на коленях и бормочущим: «Господи, спаси! Сделай так, чтобы не было больно!» А церковные праздники? Как мы, дети, помогали готовить храм к Троице и разбрасывали везде душистую траву. Или на Пасху с пакетиками шли следом за священником, кропящим яство, а нам, щедрые бабули, раздавали разные вкусности. Целые мешки привозили домой. Эти воспоминания греют меня по сей день. И на вопрос, что же самое важное дали мне родители, я отвечаю: веру. Однозначно веру. А на нее, как на каркас, было одето все остальное. Чувство красоты, жизнерадостность, стремление к самонаблюдению и анализу своих поступков. Интерес и любовь к людям, нравственные ориентиры. Вера дает совершенно другую оптику при взгляде на жизнь. За видимым нашему глазу уровнем жизни есть невидимый, духовный, преисполненный смысла. И хочется в этот смысл вникать и наполняться им. Вера дает другое знание о жизни и смерти. Земная жизнь – это не маршрут, где точка Б – конец. Твоя душа создана для вечности, которую можно провести с Богом, если потрудиться. И смотреть сквозь эту оптику сильно радостно и спокойно. Знать то, что знаешь, бесконечно ценно. Ценнее всего, что есть на свете.
0: Частное мнение. Вы слушаете радио.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет социальный предприниматель, автор проекта «Своего рода» по генеалогии и истории семьи Сергей Попов. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и о том, почему для него важно именно социальное предпринимательство. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в студии доцент философского факультета Московского государственного университета Илья Вивюрко. И разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с индуизмом и буддизмом.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я без

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконой и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование «Каневские». Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны с любовью и теплотой относились к Каневской иконе Пресвятой Богородицы. По молитвам к Царице Небесной перед ее Каневским образом не раз происходили чудеса. В наши дни образ хранится в Новом Валааме, единственном православном мужском монастыре Финляндии. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Каневский образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Очень немногое известно нам о жизни преподобного Филарета Глинского, монаха, устроителя и игумена Глинской Богородицкой пустыни, расположенной близ украинского города Сумы. Нет сведений о точной дате и месте его рождения, о том, как звали его отца. Но удивительным образом сохранились крупицы свидетельств о трогательных отношениях преподобного с его матерью. До нас дошло имя родительницы Филарета Глинского. Ее звали Феодосия Данилевская. Как сообщают авторы жизнеописаний преподобного, она была доброй, кроткой и благочестивой женщиной. Ее воспитание повлияло на характер будущего игумена Глинской пустыни и развило в нем качества, благодаря которым преподобный Филарет смог привести к расцвету пришедшую некогда в полный упадок обитель. Православная семья Данилевских жила на территории польской Украины. Так называлась в те времена часть украинских земель, которые вошли в состав государства Речь Посполитая. Будущий монах и святой появился на свет в 1777 году. В крещении мальчик получил имя Фома. С раннего детства он настолько сильно был привязан к матери, что буквально не отходил от нее ни на шаг. Но Феодосия не могла каждую минуту посвящать сыну. На ее плечах были дом и хозяйство. Тогда Фома, чтобы быть рядом с любимой матушкой, стал ей помогать. Домашние хлопоты очень нравились ребенку. Глядя, как мама подметает в хате, Фома набрал веточек и смастерил себе маленькую метлу. А однажды мальчик увидел, как родители со старшими братьями расчищают место под огород. Фома тоже захотел сделать себе участок. Сам, без посторонней помощи, он расчистил кусочек земли. А потом, наблюдая за тем, что делает и сажает в огороде матушка, повторял за нею. И вскоре смог собрать, пусть небольшой, но свой собственный урожай. Когда Феодосия отправлялась на кухню готовить обед, Фома был тут как тут. Он подавал матери все нужное – продукты или посуду – и зорко смотрел за тем, как та стряпает. Через некоторое время мальчик уже мог готовить сам. Сначала самые простые, а потом и более сложные блюда для всей семьи. Особенно нравилось маленькому Фоме, когда за работой мать пела молитвы. Имея обыкновение во всем следовать за любимой матушкой, он скоро выучил слова и пел вместе с ней. Мать хвалила трудолюбивого сына. «Честный труд угоден Господу», — говорила она. Но больше всего Фома любил, когда Феодосия брала его с собой в храм. Мальчик с легкостью выстаивал долгие службы, а дома они с матерью обсуждали отрывки из Евангелия, которые читались во время литургии. Если Феодосия видела, что мальчик не вполне понимал прочитанное, то терпеливо и доходчиво объясняла ему суть. В семье был установлен строгий распорядок дня. Важной его частью были утренние и вечерние молитвы. Феодосия следила за тем, чтобы дети молились перед сном и поднявшись с постели. Фоме молитвы были в радость. Не только утром и вечером, но и днем мать часто заставала его на коленях перед иконами. Мальчику очень хотелось научиться грамоте, чтобы читать книги, которые бережно хранились в семье. Евангелие, жития святых, молитвослов. Отец был настроен скептически. «Зачем забивать хлопцу голову грамотой? Работник из него и так хороший», – считал он. Получив отказ родителя, целую неделю Фома проплакал. Феодосия не выдержала его слез и попросила знакомую попадью выучить сына. Фома взялся за учение с усердием и прилежанием и очень скоро научился читать и писать. В то самое время, когда Фома закончил обучение, местный священник ехал по делам в Киево-Печерскую лавру и предложил ему поехать с ним. Феодосия дала сыну благословение. В родной дом Фома больше не вернется. Он выберет путь монашеской жизни. Фома будет писать матери письма и в одном из них попросит благословить на постриг. Феодосия и это сделает с радостью. В монашестве Фома получит имя Филарет. Буквально из руин он поднимет Глинскую Богородицкую пустынь и станет во главе ее братьи. Уроки веры и доброты любимой матушки помогут ему в этом.
1: Семейные истории. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы. Круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
2: «Тогда Иисус речел ученикам Своим».
3: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
2: «Во Царствии Своем».
1: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения, и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотела бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке встречается большое количество мудрых сентенций, призывающих нас меньше говорить. Например, пословица «молчание золото». Да, с этим не поспоришь. Многих ошибок можно избежать, если не говорить лишнего. Молчание предполагает умение слушать, а не навязываться со своим мнением или советом. Более того, для христианина молчание – это возможность находиться в молитве и хранить мир в душе. Но давайте вспомним и первую часть упомянутой выше пословицы – «слово – серебро». И это серебро нашей речи бывает очень необходимо, особенно в семейной жизни. Ведь с домашними мы общаемся чаще всего, и нужно максимально понимать друг друга. Часто мы встречаемся с тем, что муж и жена или родители и дети не обсуждают важных проблем. Мало говорят друг другу добрых слов. И здесь молчание – это не духовное делание, а попытка уйти от трудностей или скрыть свои чувства. Да, многие знают по себе. Слова, которые могли бы сделать близкого человека счастливее, иногда так трудно произнести. Сказать мужу спасибо, сделать комплимент жене, мотивировать ребенка похвалой. А ведь семья для нас очень значима. Через близкого человека мы можем расти душевно и духовно. Как же помочь своим родным и себе? Есть предложение. Давайте прямо сегодня начнем говорить нашим родным добрые и, главное, нужные и вдохновляющие слова. К примеру, «Ты молодец!» А давай подумаем вместе, как добиться цели эффективнее. Можно не просто замечать хорошее, но и говорить об этом. Например, «От твоих пирогов на сердце теплеет». Тогда не только молчание, но и слово станет золотым, и мы увидим, как наша жизнь будет меняться к лучшему. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
3: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
3: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
3: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос,

0: вечный. Не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Увидел в подъезде бездомного человека, звони Журкиной. Узнал, что в доме живет лежачая одинокая старушка или из больницы выписывают безногого бродягу, звони Журкиной. Да и вообще, не знаешь, что делать, звони Журкиной. Эти слова об Алании Александровне Журкиной или просто Лане я сначала услышала от знакомого, а потом с интересом прочитала ее историю на портале «Милосердие». По образованию наша героиня – семейный врач и журналист. Но вот уже второй десяток лет заботится о людях, живущих на московских улицах. В мир бездомных я попала в 2010-м. Пришла работать волонтером в фонд «Справедливая помощь» к Елизавете Глинке, рассказывает Лана. Несколько месяцев варила кашу для подопечных и смотрела вокруг во все глаза. Однажды она заметила в подвале у доктора Лизы новенькую 16-летнюю Настю, которая оказалась на улице из-за конфликта с мамой. Лана постаралась установить с девушкой контакт, а потом без приглашения приехала к ее матери. Две женщины проговорили до утра, и со временем мир в семье был восстановлен. Настя вернулась в колледж, переехала жить к бабушке, а маму регулярно навещала по выходным. Журкина вспоминает: «В тот период я была так счастлива, будто родила еще одного ребенка. Летала как на крыльях». После этого случая она решила, что будет и дальше помогать бездомным. В 2017 году Алания основала и возглавила Дом друзей – центр, где помогают взрослым людям, попавшим в беду. Наши подопечные – одинокие, пожилые, бездомные, имеющие какие-либо заболевания, но не имеющие возможности их лечить, объясняет директор. Изначально им оказывали только первичную медицинскую помощь, но сегодня в Доме друзей создан целый комплекс поддержки. Здесь есть стационарный здравпункт, квартиры сопровождаемого или самостоятельного проживания. Действует программа социальной реабилитации для возможного трудоустройства бездомных. «Не надо осуждать таких людей», – убеждена Лана Журкина. В каждом бездомном она видит прежде всего человека, помогает ему, чем может, и борется за его возвращение к нормальной жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Церковь празднует положение ризы Иисуса Христа в Москве в память обретения этой святыни в 1625 году. Прежде чем попасть в Россию, реликвия сменила много владельцев. Честную ризу Спасителя не следует путать с его нешвенным хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора. Хитон, в отличие от ризы, нельзя делить, иначе бы он просто распустился на нитке. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, тоже оказалась в Грузии. Святыня хранилась в сокровищнице Мцхетского собора вплоть до 17 века, когда шах Аббас вывез ее в Персию. Позднее шах прислал Ризу Господню в дар русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы расположить его к себе. Подлинность ризы засвидетельствовал иерусалимский патриарх Феофан. Также она была доказана чудесами, которые явила святыня. После Октябрьской революции риза считалась утерянной. Но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году риза была положена для поклонения в Спасо-Введенском Толкском женском монастыре, а с 1 декабря 2007 года находится в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздничном песнопении «Тропаре» этому торжеству звучат слова надежды на защиту места, где так почитают Господа. «Спаси Отечество наше, и архиереев, и град, и всех людей священной Твоей ризою защити, и спаси души наши, как человека любить».

Песню «Я не могу иначе» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали, отпраздновав серебряную свадьбу. Их союз все эти годы был исполнен любви, верности и уважения друг к другу. Наверное, поэтому и создаваемые ими произведения о взаимоотношениях мужчины и женщины отличались подлинностью чувств и чистотой интонаций. Песня «Я не могу иначе» получилась особенно нежной, сердечной. Авторы ни минуты не сомневались в том, кто должен исполнить эту светлую песню. Конечно же, Валентина Толкунова. Певица, воплотившая на сцене образ русской красавицы, умела правдиво озвучить самый проникновенный текст. И секрет здесь был вовсе не в стиле, который удалось выработать с годами. Валентина Васильевна не играла песню как спектакль, она ее проживала. Это понимали и Пахмутова с Добронравовым. Александра Николаевна позвонила певице домой. «Я написала песню специально для тебя. Ты должна ее спеть». Николай Николаевич попросил передать ему трубку и добавил весомо. «Это произведение отражает твой характер, твою суть, актерскую и женскую». Толкунова была невероятно растрогана. Ей понравились и музыка, и стихи. Но занятость помешала немедленно приступить к работе над песней. Прошло несколько месяцев, прежде чем певица включила ее в план репетиций. Однако маститые авторы не предпринимали попыток найти другого исполнителя. И тактика «нужно уметь ждать» оказалась верной. Премьера песни состоялась 8 марта 1982 года в программе «Голубой огонек». А через несколько дней редакция оказалась буквально завалена письмами. Их были тысячи. Они шли непрерывным потоком со всех концов страны, куда дотягивалось телевещание. И в каждом была просьба, чтобы в эфире еще раз прозвучали задушевные слова. «Нет без тревог ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня. Я не могу».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образы слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Помню, был такой мультфильм, в котором ежик просил всех его обнять, но звери отказывались. Он же колючий. Я вспомнила этот сюжет, когда однажды обиделась на близкого человека. Высказала ему все, что было на душе, все претензии. Потом отгородилась, перестала общаться, не отвечала на звонки, а сама очень ждала, когда он преодолеет все мои выстроенные преграды. Скорее даже не преграды. Если сказать точнее, то я ощетинилась, выставила колючки. Именно острые колючки, как еж. Больно кололи моего близкого человека не только произнесенные сгоряча слова, но и полное отсутствие возможности просто поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию. И мне очень хотелось, чтобы он стерпел, нашел способ пробиться, чтобы в итоге обнял меня, сжавшуюся в своей обиде внутри этого колючего кокона. И вот почему я решила поделиться с вами этим воспоминанием. Сравнение обиженного человека с ежиком мне кажется очень точным. Ведь обижаясь и ощетиниваясь, мы раним своих близких острыми иглами гнева, досады и прочих страстных эмоций. Если вы кого-то обидели, вольно или невольно, тоже вспомните про ежика. Его колючки – всего лишь самозащита. И Господь по молитве даст вам такую любовь, которая поможет обнять ежика, не обращая внимания ни на какую боль. Ведь любовь – единственное, что способно все преодолеть. Именно так нас любит Бог. Люди буквально вонзали железо в его тело, а он любил и любит. Господи, помоги нам достичь того же, хоть в какой-то степени.
0: Частное мнение.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

что дышит

выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твое

Радио «Вера». Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. 45 мучеников пострадали в армянском городе Никополе в IV веке во время царствования императора Ликиния. Ликиний жестоко преследовал христиан и издал указ предавать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более 40 последователей Христовых решились добровольно явиться к гонителям, открыто исповедать свою веру и принять мучения. Игемон армянской области Лисий, которому явились святые исповедники, был удивлен их единодушием и мужеством. Он старался убедить их отречься от Христа, но святые были непреклонны. Игемон велел избить исповедников, а потом заковать их и бросить в темницу. В тюрьме святые радостно пели псалмы. Утром, после повторного отказа принести жертву идолам, святых снова отдали на истязание. На следующую ночь темница озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа темницы, видя это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро правитель предал мучеников смерти. После издевательств их сожгли, а кости бросили в реку. Благочестивые люди собрали и сберегли останки святых. Позже, когда церкви была дана свобода, на месте их мучений был воздвигнут храм во имя святых 45 мучеников. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Мы прославляем 45 мучеников никопольских и просим их: святые мученики в Никополе пострадавшие, молите Бога о нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: С чего началась история русского кино? Первый киносеанс в России состоялся в 1896 году. 16 мая в Петербургском увеселительном саду «Аквариум» продемонстрировали сразу несколько фильмов французских пионеров кинематографа, братьев Люмьер, выход рабочих с завода, разрушение стены и, конечно же, знаменитое прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота. Символично, что годы спустя, уже после Октябрьской революции, именно на месте сада «Аквариум» будет построена легендарная киностудия «Ленфильм». Однако история кино в России началась не с нее, а с киноателье Александра Ханжонкова, отставного офицера, участника русско-японской войны, который стал основателем отечественного кинематографа. В 1906 году Александр основал в Москве фирму «Торговый дом Ханжонкова» и занялся прокатом зарубежных кинофильмов, а также продажей аппаратуры для киносеансов. А уже через год, в 1907 году, открыл собственное киноателье и построил павильон для съемок. Это была первая в России киностудия. Любопытно, что расположилась она на территории только что построенного подворья Савино-Старожевского монастыря на Тверской улице. Разрешение на это дал сам настоятель обители. Поначалу владыка сомневался. Однако, когда ему продемонстрировали английскую документальную киноленту «Ночной Нил», воскликнул: «До чего Господь может умудрить человека?» и благословил строительство съемочного павильона. В стеклянном шатре, похожем на большую теплицу, и началось русское кино. Примечательно, что киноателье Ханжонкова выпускало далеко не только развлекательные ленты. Одной из первых картин, к примеру, стала экранизация лермонтовской «Песни о купце Калашникове». Фильм демонстрировался в 1909 году в Манеже. Тогда это было самое большое помещение в Москве. На сеанс собралось около 7 тысяч зрителей. Кинокомпания экранизировала Пушкина, Некрасова и Достоевского. Был снят масштабный исторический фильм «Оборона Севастополя» и хроника торжеств по случаю столетнего юбилея Бородинской битвы. Выпускались и просветительские картины, например, о вреде пьянства. На киностудиях Ханжонкова закладывались те глубокие патриотические и духовные начала российского кинематографа, которые впоследствии станут его отличительной чертой. Этим качеством русского кино восхищались Чарли Чаплин и Федерико Феллини. В 1912 году на улице Житной появилось новое здание кинематографического ателье Ханжонкова. По сути, это был целый киногородок с павильонами для съемок и студиями для монтажа. А спустя 5 лет, в 1917-м, произошел Октябрьский переворот. К власти пришли большевики. Ханжонков к тому моменту успел построить в Крыму, в Ялте, киностудию для летних съемок. Однако новые власти национализировали и киногородок в Москве, и студию в Ялте. Помещения ателье Ханжонкова на Житной улице превратились в первую фабрику Госкино, а павильоны в Ялте стали знаменитой Ялтинской киностудией. В 1924-м первая фабрика Госкино объединилась еще с несколькими московскими студиями. Так появился Мосфильм. Началась новая страница истории отечественного кино, которое во все времена оставалось самобытным и несло в себе добрые и светлые начала.
1: Открываем историю. Сюжеты.
0: Священник Стахий Колотвин.
3: В нашем храме Воздвижения Креста Господня Митени очень почитают старца Паисия Святогорца. тоже мы с прихожанами добирались и посещали Сурати. Но, как мы помним, старец Паисий запретил свои мощи обретать. Каждый прихожанин или даже мой друг считал своим долгом немножко принести земельки с могилки старца, благо каждую ночь ее подсыпают, иначе бы давно бы уже всю могилу бы выкопали благочестивые паломники. Но Господь неожиданно послал нам святыню другого порядка. Старец Паисий, как подобает монаху, по примеру апостола Павла, сам заботился о своем пропитании и занимался рукоделием. Он вырезал из дерева, и очень мастеровит. И вот более 30 лет назад к нему приехал человек, у которого были корни и персидские, и кавказские, и чуть-чуть было и греческих немного, и мексиканские корни. И вот этот человек собирался как раз за океан, и старец Паисий его на прощание благословил деревянным крестиком, небольшим крестиком, который он вырезал своими руками. Этот человек отправился, принял уже постриг монашеский, подвязался в монастыре в Жарданвиле, русской зарубежной церкви, и потом отправился и просвещать, и сейчас он благочинный приходов русской зарубежной церкви в Мексике. Настоятель монастыря в Мексике небольшого, где всего 3 монаха, но очень деятельных. А как же этот крестик попал к нам? В Жарданвиле, не только это центральный монастырь русской зарубежной церкви, но там же находится и семинария, которая готовит клириков будущих для служения в самых разных городах и континентах нашей маленькой, но такой, с другой стороны, необъятной планеты. И там учился один бразилец православный. Позже он стал священником, служил в Штатах, служил в Аргентине, и потом Господь его привел в наш храм. Сейчас это наш второй клирик прихода, отец Сергий Сильва, и он с собой привез вот этот крест старца Паисия. И сейчас мы написали уже новую икону, где вырезали специально под этот крестик место, и старец Паисий благословляет всех с этой иконы своим собственным крестом, который он своими руками вырезал, и в нашем храме всегда можно ему поклониться.
1: Сюжеты.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы. Круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
1: Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
2: Во Царстве Своем.
0: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения, и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Газонокосилка. Пронизывая небольшое легкое облако, я врываюсь в небесную гладь и парю, подобно большой и сильной птице, высоко над землей. «Ура! Я лечу!» — кричу я от счастья и взмываю еще выше. Однако восторг длится недолго, и вскоре я слышу гул двигателя. Ко мне стремительно приближается красный аэроплан. Его пропеллеры угрожающе грохочут. Правый винт вот-вот ударит меня. Я сильно пугаюсь, падаю вниз и просыпаюсь. Картинка сна быстро исчезает, но я по-прежнему слышу жуткий звук. Похоже, он идет с улицы. Я выглядываю в окно, так и есть. Рабочий газонокосилкой косит траву у дома. Эх, не дали поспать в мой выходной. Вчера стригли, сегодня. А такой красивый сон был. Недовольно ворчу я и иду на кухню заваривать чай. После того, как он заварился, с кружкой выхожу на балкон. Газон у дома, где еще несколько минут назад находился рабочий, теперь очень ухоженный и аккуратный. Я замечаю, что и акация вдоль дорожек тоже ровно пострижена. Теперь наш двор выглядит, как на картинах городских пейзажистов. Ради такой красоты можно и встать немного пораньше. Я уже не сержусь на рабочего с газонокосилкой, а мысленно говорю ему «спасибо».

0: маслом. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 26-го года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
3: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: Светлое радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Сегодня я хочу рассказать вам историю про одну удивительную девочку из соседнего моего дома. Ее зовут Вика. Она учится в начальной школе. У Вики есть старший брат с особенностями здоровья. Для нее помогать ближним – это часть повседневной жизни. Для нее это норма. Недавно Вика с бабушкой пошли в продуктовый магазин, чтобы купить любимые шоколадные конфеты. Возле прилавка Вика увидела пожилую женщину, которая хотела купить печенье, но денег на него не хватало. Вика заметила, как растерялась пожилая женщина и предложила своей бабушке вместо своих любимых конфет купить пожилой женщине печенье. Бабушка согласилась, и они именно так и поступили. Для Вики это был не подвиг и не особый поступок. Для нее это было так же естественно, как сказать спасибо или просто улыбнуться. Здорово видеть, как маленький человек откликается на чужую боль и поступает по-христиански.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 23 июля, церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Жизнь преподобного Антония Киево-Печерского озарила русскую землю красотой монашеского подвига. Живя в отшельничестве в пещере, он с любовью принимал всех, кто стремился к иночеству, терпеливо наставлял и совершал над желающими монашеский постриг. Когда число учеников преподобного Антония достигло 100 человек, великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, где вскоре был выстроен большой храм и кельи, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Этот монастырь стал первым духовным центром Руси. Преподобный Антоний известен своими чудесами. Однажды Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Во время этого явления Антоний получил от Матери Божией золото, чтобы нанять мастеров-каменщиков для возведения храма в Печерской обители. Матерь Божия предсказала преподобному Антонию и час его кончины, которая случилась на 90-м году его жизни. Церковь прославляет преподобного Антония. Своими трудами, молитвой, постом, аскезой он создал обитель, ставшую первым духовным центром Руси. Чествуя святого, мы просим его: преподобный Антоний, моли Бога о нас. –

Итальянский священник, композитор, скрипач, дирижер и педагог Антонио Вивальди оставил после себя многочисленное творческое наследие. Перу композитора принадлежит более 700 произведений в разных жанрах, но самым излюбленным из них стал инструментальный концерт. Этим термином называется крупное, как правило, трехчастное произведение для солиста и оркестра. Французский филолог Шарль де Брос, лично знавший композитора, утверждал, что Вивальди мог сочинить концерт быстрее, чем переписчик мог его переписать. Отчасти такая работоспособность была вызвана обстоятельствами жизни. Через год после рукоположения во священники Вивальди по состоянию здоровья больше не мог совершать церковные службы, и ему пришлось искать мирскую работу. Так, в 1703 году музыкант устроился преподавателем скрипки в церковный приют для девочек, а со временем стал сочинять на заказ. По условиям одного из контрактов композитор должен был создавать по 2 концерта в месяц, но, вероятно, Вивальди работал еще интенсивнее. За всю жизнь им было написано более 400 произведений в этом жанре. Будучи скрипачом, композитор охотнее всего сочинял именно для скрипки. Однако и другие инструменты не были обделены вниманием. Среди работ Вивальди особое место занимают концерты для гобоя. Так называется деревянный духовой инструмент. Музыканту нравился этот тембр. Звучный, яркий, но в то же время мягкий и выразительный. Первая часть концерта для гобоя с оркестром «Ля минор» Антонио Вивальди прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского камерного оркестра. Дирижер Валентин Нестеров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет? Сие идоложертвенно есть, не едите.
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется». А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Мой сын рос очень сложно. Переходный возраст наступил внезапно. Резкий гормональный взрыв обернулся подростковой витальной депрессией. Витальный – это означает «без видимых причин». 12-летний мальчик, обычно любознательный, компанейский и инициативный, перестал хотеть жить. Буквально. Он просыпался и отворачивался к стене. И молчал. Как та девочка, героиня рассказа Куприна про слона, начал таять на глазах. Но одно дело, когда это происходит в книжке, и совсем другое, когда в реальности и с твоим собственным ребенком. Доктор выписывал таблетки, священник советовал поменьше говорить на духовные темы, мол, перекормила церковностью, и побольше гулять на свежем воздухе. И то, и другое помогало слабо, воля к жизни иссякала. Анализы крови были прекрасны, а сын говорил, что ему плохо. И больше не говорил ничего. И ничего не делал, даже не ел. И вот попалось мне на глаза объявление: «Нужны волонтеры для выгула собак». Собаки были большие и неухоженные, отловленные на улицах города. Их содержали на территории автобазы, кормили и отдавали в добрые руки. Тех, кому повезет. Большинство же псов месяцами томились в клетках, поставленных рядами. Животным хотелось движения, хотелось играть в догонялки и бегать за мячиком, но выгуливать их было некому. Вот потому и появилось это объявление на столбе. А дальше, вы, наверное, уже догадались, мы с сыном стали ездить к этим несчастным собакам. Мы не могли взять никого из них к себе. У нас уже был большой пес и 3 кошки, наш любимый звериный отряд, сытый и холеный. Но эти псы, вчерашние бродяги, были так счастливы, когда мы вели их по 2 поводка в каждой руке на специальную площадку, что не приехать к ним и на следующий день было невозможно. Мы добирались с пересадками, везли с собой спецодежду. Собаки на радостях оставляли грязные отметины на наших плечах. Сыну стало легче, намного легче. Потому что он почувствовал, насколько нужен своим подопечным, знал, что они его ждут. Просыпаясь, он спрашивал: «Мам, во сколько сегодня поедем?» А когда однажды мы не обнаружили в клетке одного из наших подшефных, черного лобастого Рекса, его взяла к себе в дом пожилая пара, сын впервые за долгое время широко улыбнулся. «Господи, слава тебе! Как хорошо!» Ощутить свою нужность на земле, наверное, можно только через отдачу, через зримые плоды своих действий, когда кому-то от тебя, от твоего существования делается лучше, чем было бы без тебя. Так просто. А возможностей творить добрые дела у нас всегда полно. Стоит только внимательнее вокруг посмотреть. Иногда и объявления на столбах почитать.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Возьмите радио с собой.
1: Радио с собой.
0: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Всегда будут с вами.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконой и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование Каневские. Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны с любовью и теплотой относились к Каневской иконе Пресвятой Богородицы. По молитвам к Царице Небесной перед ее Каневским образом не раз происходили чудеса. В наши дни образ хранится в Новом Валааме, единственном православном мужском монастыре Финляндии. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Каневский образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Алексей Петрович Мельгунов, первый генерал-губернатор Ярославской губернии, жил так, что о нем слагали стихи. До наших дней дошли посвященные ему строки неизвестного автора. «Был человечество отец и друг и брат, невинно страждущих безмездный покровитель». В 1777 году Екатерина II назначила Мельгунова на генерал-губернаторство в Ярославль. Императрица лично дала ему наказ привести губернию в должное благосостояние. Алексей Петрович сразу оценил масштабы и перспективы предстоящей работы. Губернская столица оказалась хаотично застроенным, преимущественно деревянными избами, глубоко провинциальным городком. Узкие, немощенные, поросшие травою улицы весной и осенью утопали в грязи. Из-за обилия деревянных строений в Ярославле часто случались пожары. Словом, глобальных изменений здесь требовало решительно все. Но начать Мельгунов решил все же не с мостовых. Одним из своих первых распоряжений новый наместник приказал доставить ему сведения о том, как обстоят в Ярославле дела с богадельнями, школами, нищими и сиротами. Внимательно изучив отчеты, Алексей Петрович начал строительство губернского дома презрения ближнего. Настоящий дворец с домовым храмом в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» был возведен в 1786 году на частные пожертвования. Немалые средства из личного капитала вложил в этот проект сам Мельгунов. Устав благотворительного заведения гласил: «На правилах человеколюбия, к общему добру, из любви к ближнему, нуждающиеся, какого бы звания ни были, могут во всякое время явиться в дом презрения, где принимаемы будут немедленно». В доме открылась больница, работала библиотека. Он стал настоящим благотворительным, культурным и духовным центром. Алексей Петрович Мельгунов разработал план регулярной застройки, который очень быстро начал воплощаться в жизнь. На месте деревянных зданий появились каменные, добротные, красивые, долговечные. Многие из них украшают город и сегодня. Например, здание духовной семинарии, городской думы и многие другие. Перепланировка центра Ярославля была по замыслу наместника проведена таким образом, что куда бы ни пошел человек, всюду на его пути встречался храм. Отправной точкой градостроительной композиции стала церковь Илии Пророка XVII века. Теперь никто уже не мог назвать Ярославль провинциальным городком. Напротив, многие отмечали его сходство со столичными европейскими городами. Во время генерал-губернаторства Алексея Мельгунова в Ярославской губернии появились новые благоустроенные города – Борисоглебск, Мышкин, Пошехонье, Рыбинск. Священник и краевед Иоанн Дмитриевич Троицкий в середине 19 столетия так отозвался о трудах Мельгунова: «Можно вообразить, каких усилий стоило ему построить почти новый город». Когда в 1888 году в Ярославле торжественно отмечалось столетие со дня кончины Алексея Петровича, у его могилы в Толкском монастыре собрались воспитанники Дома презрения ближнего, первые лица губернии и простые горожане. Звучали слова благодарности и стихи. «Несчастным помогал, одушевлял вдовиц, осиротелых он и юнош, и девиц снабжал, благотворил, дал пищу и одежду, все наше составлял, спокойство и надежду».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы. Круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
2: «Тогда Иисус речел ученикам Своим».
3: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
2: «Во Царствии Своем».
1: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Без своевременного подвязывания побегов огуречной рассады и помидоров, виноградных лоз или яблоневых плодоносных ветвей не обходится ни одно хозяйство. Опытный садовод или огородник ведает, насколько подобный труд необходим и как благодарно будет отзываться само растение на эту заботу, когда наступит время урожая. В жизни духовный, опытный и умудренный благодатью христианин и особенно пастырь призваны с удвоенным вниманием опекать молодых и новоначальных прихожан, зная, как хрупки и уязвимы такие души, нуждающиеся в особенном снисходительном внимании к ним.

0: эфире радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 23 июля, день памяти преподобного Антония Печерского, одного из основоположников монашества на Руси. Об особенностях русского монашества руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Родоначальником русского монашества стал преподобный Антоний Киево-Печерский. И, как мы с вами знаем, он путешествовал на гору Афон и оттуда вот принес очень строгий монашеский устав. И монашество действительно очень сильно повлияло на формирование русской богослужебной и иерархической традиции. И особенности русского монашества связаны с тем, что такие святые отцы, как преподобный Сергий Радонежский, как Иов Почаевский, преподобный Серафим Саровский, совершали те же самые подвиги, что и пустынники земли египетской, святые монахи Европы. Но их подвиг был связан и с летним зноем, и жарой, и в то же время с лютыми холодами нашей центральной России. Их подвиг был особенно тяжел. И тот устав, и

0: монахов являются ангелы, а монахи являются светом для мирян. Действительно, это, наверное, стало ключевым моментом формирования и богослужебной, и иерархической, и духовнической практики Русской Православной Церкви.
1: Актуальная тема.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На одном из сайтов я прочитала об американском священнике, который ради православной веры и нашей страны оставил свою родину, дом и землю и начал жить, как говорится, с чистого листа. Первые 38 лет жизни пастора Джозефа Глисона прошли в Америке, а потом он переехал в Россию и стал отцом Иосифом, священником Русской Православной Церкви. В 2015 году Глисон впервые приехал в нашу страну как турист. Хотел увидеть родину русских святых, о которых много читал. Князя Владимира, Дмитрия Донского, Александра Невского. Одновременно американец искал новое место жительства для своей семьи, жены и восьмерых детей. Он больше не мог оставаться на родине, где как раз в то время официально узаконили однополые браки. «Для меня это недопустимо. Я хочу воспитывать детей в вере и традиционных христианских ценностях», объясняет отец Иосиф. Он вырос в протестантской семье с крепкими религиозными корнями. Его отец гастролировал по Америке в составе известной вокальной евангельской группы Blackwood Brothers, исполнявшей духовную музыку. Джозеф с детства увлекался чтением Библии. «Меня наставляли в христианском учении, но о православии я ничего тогда не знал», вспоминает священник. Он продолжал изучать историю религии и со временем понял, что первой церковью Христа и апостолов была именно православная церковь. «Значит, мне надо обратиться в православие», — решил пастор Джозеф. За ним последовала не только семья, но и все остальные прихожане его церкви. На протяжении этого долгого пути Глисон был честен со своей паствой. «Проповедуя с кафедры, я говорю то, что считаю истиной. Но это не значит, что вы должны со мной соглашаться», — предупреждал он прихожан. Он советовал им самостоятельно изучать литературу, задавать вопросы, обсуждать и возражать. И хотя не все получалось гладко, я благодарен Богу за то, что в нашей общине все остались с нами, никто не ушел, говорит Иосиф Глисон. В 2014 году он стал православным священником, а 3 года спустя переехал из штата Иллинойс в Ярославскую область, деревню Ивашово под Ростовом Великим. Еще живя в Америке, батюшка создал в социальной сети англоязычную группу «Переезд в Россию». Многие годы он публикует там фотографии, видеозарисовки и статьи, описывает детали своей эмиграции. Заинтересованных людей оказалось немало. Численность группы постоянно растет. Глисон получает письма со всего света, от Англии до Индонезии, и отвечает на вопросы адресатов. За 5 лет священник помог эмигрировать в Россию нескольким десяткам православных из разных стран и продолжает свое доброе дело. Как же хорошо, что в нашей стране с недавних пор живут такие люди, как отец Иосиф и его большая дружная семья. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 23 июля, церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Церковь празднует положение ризы Иисуса Христа в Москве в память обретения этой святыни в 1625 году. Прежде чем попасть в Россию, реликвия сменила много владельцев. Честную ризу Спасителя не следует путать с его нешвенным хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора. Хитон, в отличие от ризы, нельзя делить, иначе бы он просто распустился на нитке. Риза Господня, вернее, одна из ее 4 частей, тоже оказалась в Грузии. Святыня хранилась в сокровищнице Мцхетского собора вплоть до 17 века, когда шах Аббас вывез ее в Персию. Позднее шах прислал ризу Господню в дар русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы расположить его к себе. Подлинность ризы засвидетельствовал иерусалимский патриарх Феофан. Также она была доказана чудесами, которые явила святыня. После Октябрьской революции риза считалась утерянной. Но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году риза была положена для поклонения в Спасо-Введенском Толкском женском монастыре, а с 1 декабря 2007 года находится в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздничном песнопении «Тропаре» этому торжеству звучат слова надежды на защиту места, где так почитают Господа. «Спаси Отечество наше, и архиереев, и град, и всех людей священной Твоей ризою защити, и спаси души наши, как человека любец».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Пометование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Специально написанные песни, так и те, что уже были в репертуаре Утесова. Например, произведения «Как много девушек хороших» из спектакля «Музыкальный магазин». Фильм Александрова имел большой успех не только в СССР, но и за его пределами. А утесовскую песню «О сердце, которому не хочется покоя» венецианские гондольеры перевели на родной язык. И уже на следующий день после премьеры она раздавалась над каналами древнего города.
6: Как много девушек хороших, как много ласковых имен,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет? Сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется». А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Наша семья любит посещать святую обитель недалеко от Калуги. Она называется Тихонова пустынь. Туда мы ездим за тишиной, как это ни странно звучит на первый взгляд. Основатель обители – русский подвижник Тихон Калужский и Медынский, долгое время живший в дупле огромного дуба, что зафиксировано на иконе святого. По молитвам к преподобному Тихону, многие окрестные жители получали исцеление при жизни и после кончины святого. Сами монахи, насельники обители, принимают обет молчания, но в монастыре работает еще очень много людей – в пекарне, в иконной лавке, в воскресной школе, на источнике. Но их не видно и не слышно. Воистину чудо. Глубокая тишина окутывает монастырь. Тишина поселяется в сердце каждого приехавшего паломника, причем даже не та, которую можно услышать, но та, которую чувствуешь всем своим существом. Как будто именно этого просило сердце и рвалось сюда, подальше от искушений и мирской суеты. 29 июня – день памяти Тихона Калужского. Множество людей со всей России собирается на престольный праздник. Как-то раз мы тоже побывали в обители в этот праздничный день. На источнике оказалось еще больше людей, чем в монастыре. В тот день была открыта даже монашеская купель, чтобы не было длинных очередей на окунание. Повсюду раздавались радостные возгласы, поздравления друг друга с праздником, но шумно не было. Умиротворение разливалось и в воздухе, и в душах людей. Не обманешь душу. Ухо можно, а душу нет. Благословение святого Тихона действует сквозь века и вновь дарит всем ощущение спокойствия и тихой, огромной радости присутствия где-то рядом нашего Спасителя. Христа часто называют начальником тишины. Где бы ни появлялся Господь, наступали спокойствие и тишина. И водная стихия повиновалась Ему, когда Он с учениками плыл на лодке по Галилейскому морю. Стоило Ему приказать буре утихнуть, как на море настал полный штиль. Пророк Илия взошел на гору Синай, чтобы там говорить с Богом, и взывал к Нему, ожидая ощутить явление Бога в виде ветра, землетрясения, огня. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра. И в этом тихом ветерке он услышал глас Божий и узнал Бога. Сердце и душа человека противятся суете. Но бывает так сложно уединиться и обрести душевный покой, почувствовать рядом своего главного и близкого друга – Христа. Однако есть на нашей земле такие места, где начальник тишины дарит истинный покой людям. Нам остается только довериться и идти к нему навстречу. Приезжая в Тихонову пустынь, чувствуешь, что попал в теплые и такие родные объятия Христа. После поездки в обитель еще некоторое время в сердце живет тишина. И это так радостно. И просишь Бога, сохрани божественную тишину подольше.
0: Частное мнение.

События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

крышка точек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. 45 мучеников пострадали в армянском городе Никополе в IV веке во время царствования императора Ликиния. Ликиний жестоко преследовал христиан и издал указ предавать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более 40 последователей Христовых решились добровольно явиться к гонителям, открыто исповедать свою веру и принять мучения. Игемон армянской области Лисий, к которому явились святые исповедники, был удивлен их единодушием и мужеством. Он старался убедить их отречься от Христа, но святые были непреклонны. Игемон велел избить исповедников, а потом заковать их и бросить в темницу. В тюрьме святые радостно пели псалмы. Утром, после повторного отказа принести жертву идолам, святых снова отдали на истязание. На следующую ночь темница озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа темницы, видя это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро правитель предал мучеников смерти. После издевательств их сожгли, а кости бросили в реку. Благочестивые люди собрали и сберегли останки святых. Позже, когда церкви была дана свобода, на месте их мучений был воздвигнут храм во имя святых 45 мучеников. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Мы прославляем 45 мучеников никопольских и просим их: святые мученики, в Никополе пострадавшие, молите Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Мы прожили красивую жизнь», – говорила о времени, проведенном рядом со своей любимой и единственной супругой, народный артист Советского Союза, актер, режиссер и сценарист Леонид Быков. Они были вместе 28 лет, вплоть до трагической гибели артиста. Быкова не афишировали подробности личной жизни. Особенно не любила этого скромная Тамара Константиновна. Она смущалась, когда при людях супруг называл ее своей верной подругой, помощником и музой. Дочь актера Марьяна Леонидовна Быкова вспоминает: «Большего счастья, большего понимания и более бережного отношения друг к другу, чем у моих родителей, я не встречала ни у кого». Будущие супруги познакомились в 1946 в Харькове. 18-летний Леонид приехал поступать в Харьковский театральный институт из Барнаула, куда с Донбасса его семью эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Институтское общежитие было переполнено, и на время вступительных экзаменов абитуриентов разместили в спортивном зале, прямо на матах. Будущие студенты проводили бессонные ночи в подготовке к прослушиваниям. Декламировали монологи и стихи, разыгрывали этюды, пели. Однажды вечером, пытаясь абстрагироваться от общего гула и хоть немного поспать, он вдруг услышал, как необыкновенно звонкий и чистый девичий голос поет старинную народную песню. Молодой человек невольно приподнялся, чтобы разглядеть ту, которой этот голос принадлежал, и увидел симпатичную, круглолицую девушку с доброй улыбкой и внимательным взглядом глубоких темных глаз. Это была Тамара. Оба они успешно сдали экзамены, и когда в начале учебного года встретились в аудитории, Леонид не стал скрывать от девушки, что она очень ему нравится. Тамара призналась в ответной симпатии. Очень скоро молодые люди поняли, что не могут жить друг без друга. На втором курсе института Леонид и Тамара поженились. Бытовые трудности их не пугали, даже несмотря на то, что долгое время у молодых супругов не было своего жилья. Их первым семейным гнездом стала гримерка в Харьковском драматическом театре, где после института стал служить Леонид. Тамару тоже приглашали в труппу, но к тому времени она твердо решила, что будет не актрисой, а женой. И посвятит себя мужу и детям, которых супруги очень хотели иметь. Первенец, сын Александр, появился у Быковых в 1956-м. Спустя 2 года родилась дочь Марьяна. К Леониду в то время уже пришла известность. Он стал сниматься в кино и появился на экране в таких лентах, как «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». Картины вышли на студии «Ленфильм», которая вскоре предложила Быкову долгосрочный контракт, и семья переехала в Ленинград. «Это были счастливые годы», – вспоминает дочь актера. Свою семью Быковы в шутку называли государством. Леонид Федорович написал «Конституцию». Главным законом была любовь и взаимоуважение. Именно так они и жили, стараясь во всем поддерживать друг друга. Когда Леонид напряженно работал над легендарной картиной «В бой идут одни старики», где выступил не только актером, но и режиссером, тяжело заболела его мать. Ухаживать за ней стала Тамара Константиновна. День и ночь она практически не отходила от свекрови. Супруга поддерживала Леонида Федоровича и в жизни, и в творчестве. У них сложилась традиция. Как только выходила картина с участием Быкова, Тамара Константиновна покупала билет и шла в кинотеатр. А Леонид оставался ждать ее дома. По воспоминаниям дочери, те 1,5-2 часа, пока шел фильм, он нервничал, переживал, прикидывал вслух, какой именно эпизод сейчас идет на экране, и старался представить реакцию супруги. Те, кто хорошо знал Леонида Федоровича и Тамару Константиновну, отмечали, что даже внешне они были похожи друг на друга, как это часто бывает у счастливых и любящих супругов. И души их, как говорят, тоже были похожими своей чистотой и светлым отношением к жизни.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы. Круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
2: Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
3: «Во Царствии Своем».
1: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности. –

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть такой мультфильм «Ох и ах идут в поход». Персонажи его воплощают разные эмоции. Ох постоянно недоволен и прогнозирует неудачи, а вот ах, наоборот, все время приятно удивлен и радуется всему, что происходит. Мы часто бываем похожи на этих героев. Иногда восклицаем «Ах, как красиво!», а иногда «Ох, как тяжело!». А еще у нас есть множество других слов, с помощью которых мы выражаем эмоции и демонстрируем реакции на окружающие события. Эти слова называются междометиями. Они не принадлежат к самостоятельным частям речи, таким как глагол или существительное, но и не являются служебными, как предлог или частица, а находятся как бы между. Поэтому раньше даже назывались междуметиями. В языке они могут не только выражать эмоции. Удивительно, что междометия способны заменять глагол. Например, в романе Пушкина «Евгений Онегин» есть такие строчки. «Татьяна, ах, медведь за ней». Для выражения действия в языке существуют слова «прыг-скок», «топ-топ», «на», «вон». Подзывая кошку, мы говорим «кис-кис», а кормя голубей «гули-гули». Это побудительные междометия, сходные по функции с повелительными глаголами. Есть и другие возможности данных слов. Они могут выражать отрицание и недовольство. Фу! Пренебрежение. Фи! Восхищение. Ах! Ого! Удивление. Ой! Восторг и воодушевление. Ура! Междометия активно используются в художественных произведениях. Они позволяют передать живую речь персонажей или выразить чувства автора. Можно много говорить о междометиях, но «ах» нужно заканчивать. Напоследок приведу строчки поэта Марины Цветаевой, где звучат междометия. «Ёмче органа и звонче бубна, молвь и одна для всех. Ох, когда трудно, и ах, когда чудно, а не дается, эх! Ах, с импереев и ох вдоль пахот! И повинись, поэт, что ничего, кроме этих ахов, охов, у музы нет». Ура! С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». «21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. В этот день главный храм Ставропольской епархии отметил престольный праздник. По окончании литургии служащее духовенство во главе с митрополитом Кириллом совершило крестный ход вокруг Казанского собора и славление перед чтимым образом Пресвятой Богородицы Казанская. В завершении богослужения правящий архиерей поздравил паству с праздником Казанской иконы Божьей Матери и обратился к присутствующим с проповедью.
6: Казанская икона Божьей Матери явилась тоже в непростые времена для нашего Отечества, когда только-только царь Иван Грозный взял город Казань, так как были постоянные бесконечные набеги на южные пределы Руси, и уже эта территория, затем и Астрахань, оказались в пределах Российского царства.

0: И чтобы не было причины этого пожара, страшного пожара в Казани, хотя нужно сказать, ведь большинство тогда строений были деревянные, Москва сколько раз сгорала, и другие города. Но и ко славе Божией послужил тоже этот пожар, когда обрели на пепелище совершенно нетронутую огнем икону Божией Матери, которую наименовала церковь и народ Казанской.
1: Согласно преданию, в 1579 году Дева Мария явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. Написанная на доске из кипариса, икона представляет поясное изображение Богоматери с младенцем, восседающим на ее левой руке. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Например, во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Сторожей, чтобы душу стеречь,

0: истории.
1: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
2: Мой сосед – пожилой мужчина. Зовут его дядь Миша. Он копил деньги на лекарства и пошел, наконец, в аптеку, чтобы купить эти лекарства. А на входе увидел молодую девчонку с ребенком. Она сидела и плакала. Он удивился, увидев ее, и спросил, что случилось, в чем дело, на что получил ответ, который не ожидал. Она сказала, что украли деньги и не на что купить ребенку еду. Он, не раздумывая, отдал свои деньги этой девчонке. А она сказала, ну как же так? А как вы? На что он улыбнулся и сказал, Бог поможет, а малыш должен быть сытым. Потом он рассказал, что вечером к нему неожиданно заехал сын, с которым они не общались 3 года, а привез он ему лекарства, которые посчитал необходимыми отцу. И сказав ему такие слова, пап, что-то на сердце было неспокойно, решил зайти. Вывод. Когда мы ставим нужды ближнего выше своих, Бог находит способ позаботиться о нас самих. Истинная вера проявляется в готовности стать ответом на чью-то молитву.
0: Добрые истории. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
3: Сегодня, 23 июля, церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Антоний Печерский родился в 983 году недалеко от Чернигова. Еще в юности он посетил Палестину. На обратном пути принял монашеский постриг на Афоне и прожил там несколько лет. В 1028 году он вернулся в Киев, жил отшельником на Берестовой горе, в пещере, которую выкопал Илларион, будущий митрополит киевский. Аскетический подвиг святого Антония привлекал к нему людей. Некоторые приходили за благословением, другие хотели жить рядом с преподобным. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда на горе собралось 12 монахов, они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. Эти сооружения в настоящее время сохранились в дальних пещерах лавры. После этого Антоний удалился из обители, выкопал новую пещеру и ушел в затвор. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Так образовались ближние пещеры лавры. Еще при жизни Антония игуменом образованной им обители стал преподобный Феодосий. Последние годы жизни преподобный Антоний провел в уединении, полностью устранившись от управления монастырем. Умер Антоний в 1073 году. Мощи преподобного не обретены по сей день. Церковь прославляет преподобного Антония Печерского как родоначальника монашества на Руси и одного из столпов русского православия. Мы просим у святого: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: «Во имя Господа» – такой эпиграф предварял многие нотные рукописи австрийского композитора XVIII века Йозефа Гайдна. Еще в юности, будучи певцом хора в соборе святого Стефана в Вене, Гайдн досконально изучил богослужение и в будущем написал множество духовных сочинений. К их числу относятся 14 месс, оратории «Сотворение мира» и 7 последних слов Спасителя на кресте, а также многие другие. Некоторые современники упрекали композитора в том, что в его музыке, не только светской, но и духовной, чересчур много живости, несерьезности. На эти замечания Гайдн отвечал так: «Господь даровал мне радостное сердце, и Он простит, если я этим радостным сердцем буду Его славить». Действительно, всеобъемлющая радость является, пожалуй, главной особенностью гайдновской музыки. В 1765 году композитор создал как будто светское произведение, 30-ю по счету симфонию, то есть крупное многочастное сочинение для симфонического оркестра. Новая симфония несколько отличалась от прочих. Дело в том, что в качестве главной темы первой части была использована старинная мелодия григорианского хорала «Аллилуйя». На интонациях этой мелодии строится вся музыкальная ткань первого раздела. Впоследствии за сочинением закрепилось неофициальное название «Симфония Аллилуйя». Фрагмент первой части симфонии номер 30 Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении австрийского инструментального ансамбля старинной музыки «Концентус Мьюзикус Вьен», дирижер Николаус Арнанкур.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел, были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Митрополит Антоний Суржский говорил: «Иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека, который иначе должен был бы справляться со своей жизнью в одиночку». Совсем недавно я стала свидетелем того, как эти слова наяву воплотились в жизнь. Москва, жара, июль, в воздухе запах плавленного асфальта. Я бегу навстречу с подругой. Она немного задерживается. Захожу в ближайший магазин купить воды. Подхожу к кассе. Передо мной в очереди парень. Темные очки, на руке татуировка, борода и отросшие давно немытые волосы. За кассой сидит полненькая темноволосая женщина, лет 45. Приветливо ему улыбается и говорит: «Что же вы прическу сменили?» «Оброс просто». «А вам так было хорошо?» «Ну, что поделать, влияние депрессии». «Нужно терпение. В жизни нужно уметь потерпеть. Все будет хорошо». У молодого человека не проходит оплата по карте, недостаточно средств. Он достает паспорт, кошелек. Видно, что в обложку бережно вложена иконка. Ищет наличные, находит, оплачивает. Диалог продолжается. «Вы такой хороший, вы очень хороший, не надо вам все это», — говорит продавщица, указывая на жестяные банки с пивом. «А вы такая лучезарная», — говорит парень. И, уходя, улыбаясь, произносит: «Это мой лучший поход в магазин за 10 лет. Эта милая, добродушная женщина, сама того не зная, возможно, преобразила жизнь этого парня, увидев в нем, под не очень приятной внешней наружностью, доброго, чистого человека. Поняв, что у него непростой период жизни, она дала ему самое важное – поддержку и веру, что не все еще потеряно, что все будет хорошо. А также она показала мне пример, христианский пример любви и внимания к ближнему. Это ведь так просто и сложно одновременно – не пройти мимо, остановиться. Но где найти на это силы и как подобрать правильные слова? В этом деле важно не надеяться полностью на себя, а делать все с Божьей помощью, призывая ее в молитве, иначе можно надорваться, возгордиться или разочароваться. Все делать ради Бога и во имя Бога. «Ради Тебя, Господи, подам милостыню. Ради Тебя, Господи, прощу обидчика. Ради Тебя, Господи, помогу этому человеку». Поступая таким образом, мы не только украсим свою жизнь добрыми делами, не только добавим смысла нашему существованию, но и, возможно, спасем чью-то жизнь. Человеку нужен человек, и, слава Богу, мы друг у друга есть. Дай Бог нам любви и возможности оказаться в нужное время, в нужном месте, рядом.
0: Частное Светлое радио.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагмент «Опик» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконой и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование «Каневские». Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны с любовью и теплотой относились к Каневской иконе Пресвятой Богородицы. По молитвам к Царице Небесной перед ее Каневским образом не раз происходили чудеса. В наши дни образ хранится в Новом Валааме, единственном православном мужском монастыре Финляндии. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью своей объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя Каневский образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Немецкий город Дармштадт, расположившийся между реками Рейн и Майн, имеет для русской истории особое значение. В нем родились две русские императрицы: Мария Александровна, супруга императора Александра II, и Александра Федоровна, жена государя Николая II. Память о немецких принцессах, ставших русскими царицами, в городе хранят не только старинные замки и архивы, но и православный храм, построенный на холме Матильденхёе в стиле московского ярославского зодчества. Идея его постройки принадлежала императору Николаю II и его молодой супруге Александре Федоровне. В 1894 году она, еще будучи немецкой принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской, приняла православие и стала женой русского царя. Время от времени Александра навещала свою семью в Гессенском герцогстве и хотела продолжать участвовать в православной литургии во время своих поездок. Поэтому спустя 3 года брака Николай II утвердил проект строительства каменной православной церкви на участке, подаренном ему герцогом Людвигом IV. Новый храм решили посвятить Марии Магдалине, покровительнице императрицы Марии Александровны, бабушке Николая II. Так новая церковь закладывалась для участия в молитве одной русской императрицы и в память о другой, родившейся на этой земле. Поэтому строительство имело особое символическое значение. Все строительные материалы и даже землю, на которой возводили храм, везли из России, и над его постройкой трудились лучшие мастера. По проекту архитектора Леонтия Бенуа здание возвели в русском стиле, украсив наличниками, арками и мозаиками. Эскизы этих мозаик с изображением Пресвятой Богородицы, Марии Магдалины и других святых подготовил художник Виктор Васнецов, а выполнила мозаичная мастерская Александра Фролова. Специально для нового храма монахини Московского Новодевичьего монастыря создали ковры, а молодая императрица собственноручно вышила покров на аналой, специальный столик для молитвы. Так новый православный храм стал уголком России на далекой немецкой земле. Его освятили в 1899 году в присутствии царской семьи. В последний раз Николай II и Александра Федоровна побывали там в 1910 году, а спустя 7 лет в России случилась революция. Храм оказался в ведении Русской Православной Церкви за рубежом и почти сразу стал местом особого почитания царской семьи, убитой большевиками 17 июля 1918 года. Каждый год в день этого события в храме служилась литургия. Кроме царственных мучеников, прихожане Русской Церкви особенно хранили память о сестре Александры Федоровны, великой княгине Елизавете, погибшей под Алапаевском и причисленной к лику святых. Прежде чем стать русской великой княгиней, она тоже была немецкой принцессой, родившейся на этой земле. В 1950-е годы Людвиг Гессенский, племянник царственных сестер, передал в храм Казанскую икону Божией Матери, принадлежавшую Елизавете Федоровне. Эту святыню можно увидеть там и сейчас. В наши дни небольшой православный храм в Дармштадте местные жители называют «русской капеллой». Он возвышается на высоком холме и хранит память о России и святых людях, которые его построили, а каждый путешественник может помолиться перед его святынями.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Священник Стахий Колотвин.
3: нашем храме воздвижение креста Господне Митине очень почитает старца Паисия Святогорца. Тоже мы с прихожанами добирались и посещали Сурати. Но, как мы помним, старец Паисий запретил свои мощи обретать. Каждый прихожанин или даже мой друг считал своим долгом немножко принести земельки с могилки старца, благо каждую ночь ее подсыпают, иначе бы давно бы уже всю могилу бы выкопали благочестивые паломники. Но Господь неожиданно послал нам святыню другого порядка. Старец Паисий, как подобает монаху, по примеру апостола Павла, сам заботился о своем пропитании и занимался рукоделием, он вырезал из дерева, и очень мастеровит. И вот более 30 лет назад к нему приехал человек, у которого были корни и персидские, и кавказские, и чуть-чуть было и греческих немного, и мексиканские корни. И вот этот человек собирался как раз за океан, и старец Паисий его на прощание благословил деревянным крестиком, небольшим крестиком, который он вырезал своими руками. Этот человек отправился, принял уже постриг монашеский, подвязался в монастыре в Жарданвиле, русской зарубежной церкви, и потом отправился и просвещать, и сейчас он благочинный приходов русской зарубежной церкви в Мексике. Настоятель монастыря в Мексике, небольшого, где всего 3 монаха, но очень деятельных. А как же этот крестик попал к нам? В Жарданвиле, не только это центральный монастырь русской зарубежной церкви, но там же находится и семинария, которая готовит клириков будущих для служения в самых разных городах и континентах нашей маленькой, но такой, с другой стороны, необъятной планеты. И там учился один бразилец православный. Позже он стал священником, служил в Штатах, служил в Аргентине, и потом Господь его привел в наш храм. Сейчас это наш второй клирик прихода, отец Сергий Сильва, и он с собой привез вот этот крест старца Паисия. И сейчас мы написали уже новую икону, где вырезали специально под этот крестик место, и старец Паисий благословляет всех с этой иконы своим собственным крестом, который он своими руками вырезал, и в нашем храме всегда можно ему поклониться.
1: Сюжеты.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. 1839 год. В церкви Зимнего дворца была отпразднована церемония перехода Марии, будущей супруги брата Александра, в лоно православия. С необычной серьезностью, как все, что она делала, она готовилась к этому дню. Она не только приняла внешнюю форму веры, но старалась вникнуть в правоту этой веры и постигнуть смысл слов, которые она читала всенародно перед дверьми церкви, в лоно которой должна была вступить. Первые слова «верую» она произнесла робко и тихо, но по мере того, как она дальше произносила слова молитвы, ее голос креп и звучал увереннее. Во время таинства подле нее стояла ее восприемница, мать Мария, игуменья Бородинской обители, высокая, аскетичная, вся в черном. Подле нее особенно трогательной казалась Мария в белом одеянии, в локонах вокруг головы, украшенная только крестильным крестом на розовой ленте, который надел на нее митрополит после того, как лоб девушки был помазан миром. После причастия лицо Марии светилось радостью. Во время молебна ее имя было впервые помянуто как имя православной. На следующий день была отпразднована помолвка с моим братом Александром, и в соответствующем манифесте она названа великой княгиней Марией Александровной. Ум, спокойная уверенность и скромность в том высоком положении, которое выпало на ее долю, вызвали всеобщее поклонение. Папа с радостью следил за проявлением силы этого молодого характера и восхищался способностью Марии владеть собой. В самом деле, Мария оправдала все надежды, которые возлагал на нее папа, главным образом потому, что никогда не уклонялась ни от каких трудностей и свои личные интересы ставила после интересов страны. Они умели не выпячивать свою личность и быть человечными, что редко встречается у правителей».

0: струнах псалтыри.
1: О, да я сегодня не один в этом уютном доме. Доброе утро. Разрешите представиться, Андрей Борисович.
2: Здравствуйте, я Людмила Сергеевна. Мы с сынишкой сняли соседнюю комнату. Не стесним вас?
1: Конечно, с соседями будем. К тому же я ухожу рано утром и возвращаюсь поздно вечером. Стараюсь надышаться Крымом, посетить за 2 недели все любимые места.
2: А если вы знаете и любите Крым, значит, и нам могли бы посоветовать маршруты небольших путешествий. Где здесь непременно стоит побывать?
1: Достопримечательностей в Крыму бесконечное множество. Смотря что вас интересует,

0: Церковь, стоящая на скале. Ну, твердыня, которую, кажется, стоит только достичь, и все вокруг преобразится. Эх, вот только достичь ее не так-то и легко. Но это я, конечно, не в буквальном смысле говорю, а в образном.
1: Да, я вас понимаю. Недоступная святая скала. Образ яркий и выразительный. Господи, мольбе моей внемли, лишь к Тебе, с окраины земли, сердцем сокрушенным я взываю, чтобы Ты молитву услыхал и вознес меня к вершинам скал, коих без Тебя не достигаю. Это творческое переложение 60-го псалма. Создал его наш современник, поэт Наум Гребнев.
0: Интересно. А как же звучит оригинал? Наверное, он гораздо сложнее для восприятия.
1: Я бы так не сказал. Вот послушайте. «Услышь, о Господь, мой крик, моей молитве внемли. Я на краю земли Тебя зову, и в отчаянии сердце мое. Возведи меня на утес, самому мне туда не попасть».
0: Андрей Борисович, а как автор оказался на краю земли?
1: Израильский царь Давид написал эти строки, находясь в скорбных обстоятельствах. Родной сын поднял против него восстание, и он вынужден был бежать за пределы страны. Больше всего Давида угнетало, что он находится далеко от Иерусалима и не может бывать на богослужении в походном храме Скинии. Храм был для Давида центром вселенной. Невозможность прикоснуться к святыне заставляла псалмопевца чувствовать себя на краю земли. Именно поэтому в своей горячей молитве он признается Богу, что его сердце в отчаянии.
0: А на каком утесе он хочет оказаться?
1: С утесом и скалой Давид часто сравнивает Божью помощь и поддержку. Да ведь и вы, когда назвали церковь на скале символом надежности, под надежностью тоже благоволение Творца имели в виду?
0: Ну, пожалуй, что так. Благоволение, которое иногда кажется недостижимым, даже недоступным. Вот живешь в круговороте мелочных забот, и когда оказываешься на пороге храма, чувствуешь себя совершенно недостойной внимания Бога.
1: Это заблуждение, конечно. Но такого состояния, когда кажется, что ты не нужен Творцу, и врагу не пожелаешь.
0: Интересно, а есть способ из этого наваждения выкарабкаться? Как взобраться-то на недостижимую скалу?
1: Ну вот царь Давид и в любых жизненных перипетиях, и в состоянии богооставленности горячо молился. И это неизменно спасало его.
0: И утешала его молитва?
1: Понимаете, Людмила Сергеевна, молитва для Давида не была просто успокоительным психотерапевтическим средством. Это был живой диалог, в котором человек обращался к Богу и всегда получал отклик. Отзыв Творца выражался не просто в том, что у псалмопевца успокаивалось сердце. По молитве Давида отступали враги, прекращались эпидемии, находился выход из самых безнадежных ситуаций.
0: Да. А вот почему молитвы одних Бог слышит и исполняет, а другие так и не получают просимое?
1: Сложный вопрос. Возможно, человек просит у Бога нечто для себя неполезное, и Создатель милостиво не внемлет. А может быть, молитва произносится не как живая просьба к Отцу, а как заклинание, и тоже остается без ответа. А еще одна причина – наше маловерие. Для Давида Бог – прибежище, укрепление мощное против врага. Когда он говорит Творцу: «Навек приют я найду в твоем шатре, укроюсь в тени твоих крыл», то нисколько не сомневается, что так и будет.
0: Если все молитвы царя Давида исполнялись, значит, он был счастливым человеком.
1: Смотря что понимать под счастьем. В житейском смысле судьба псалмопевца не из легких. Он был преследуем людьми, которых горячо любил, хранил сыновей. Его не раз предавали. Счастье

0: Давида в том, что его жизнь была частью Божьего промысла, принадлежала Творцу без остатка. Послушайте, как звучат слова царя Давида о счастье в переводе поэта Наума Басовского. «Ты обет мой принял, одаря, счастьем слова твоего боятся». И важнее всего для псалмопевца не утратить живую связь со Творцом. Он обращается к Богу. «И тебя я буду воспевать до скончания века, как сегодня. Ты же заповедуй охранять и со мной вовеки пребывать истине и милости Господней».
1: А знаете, мне вот тоже захотелось в простоте попросить у Бога милости. Поеду, пожалуй, завтра же в Фарусскую церковь и помолюсь там, на скале.
0: Съездить стоит непременно. Но стоит ли откладывать до завтра просьбу о милости? Вот царь Давид молился во всякое время, на всяком месте, и Бог слышал его.
1: Не знаю, получится ли у меня так, но попробую. И даже постараюсь.
2: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага».
3: Светлое радио.

0: Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Церковь празднует положение ризы Иисуса Христа в Москве в память обретения этой святыни в 1625 году. Прежде чем попасть в Россию, реликвия сменила много владельцев. Честную ризу Спасителя не следует путать с его нешвенным хитоном. По преданию грузинской православной церкви, хитон Господень был принесен из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского патриаршего собора. Хитон, в отличие от ризы, нельзя делить, иначе бы он просто распустился на нитке. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, тоже оказалась в Грузии. Святыня хранилась в сокровищнице Мцхетского собора вплоть до 17 века, когда шах Аббас вывез ее в Персию. Позднее шах прислал ризу Господню в дар русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы расположить его к себе. Подлинность ризы засвидетельствовал иерусалимский патриарх Феофан. Также она была доказана чудесами, которые явила святыня. После Октябрьской революции риза считалась утерянной. Но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. В 2004 году риза была положена для поклонения в Спасо-Введенском Толкском женском монастыре, а с 1 декабря 2007 года находится в Храме Христа Спасителя в Москве. В праздничном песнопении «Тропаре» этому торжеству звучат слова надежды на защиту места, где так почитают Господа. «Спаси Отечество наше, и архиереев, и град, и всех людей священной Твоей ризою защити, и спаси души наши, как человека любец».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
6: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
7: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
6: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
8: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
9: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда,
8: Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
9: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
10: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
11: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Смотри, какие дали открываются с колокольни. Это родные и любимые места художницы Марии Якунчиковой-Вебер.
13: Она родилась где-то в окрестностях Звенигорода?
12: Нет, она родилась в Германии. А здесь, неподалеку, в родительской усадьбе Введенская, прошли детство и юность художницы. Уже взрослой, она с теплотой вспоминала годы, прожитые в этих прекрасных местах. Как девчонка гуляла по бескрайним лугам, как с подружками бежали сюда, в Савино-Сторожевский монастырь, на службу под радостный звон, разносящийся по окрестностям с колокольни.
13: Это беззаботное счастье можно испытать, пожалуй, только в юности. И, похоже, Марии Васильевне удалось передать это чувство через свою картину «Колокола. Савин-Звенигородский монастырь».
12: Да, Наташа, с помощью переливающихся нежных перламутровых штрихов пастели, мягких и тонких линий художница передает трепетное отношение, переживание и глубокую привязанность к тому, что ей дорого, к просторам родной земли, по которой она тосковала, к небу над обителью.
13: Небо на картине Мария Васильевна изобразила изумительно. Нежно-голубые, бежевые и золотистые переливы красок, пушистые облака, а ближе к горизонту яркие всполохи заката. Посмотрите, Маргарита Константиновна, и у нас с вами сейчас как раз солнце уходит за горизонт. Вспыхнули облака над землей. Вот и день подходит к концу.
12: А значит, нам с тобой пора возвращаться домой.
13: Уедем и увезем с собой в сердце благодать этого чудесного места, обители преподобного Саввы Сторожевского, которую так тонко передала художница Мария Якунчикова-Вебер.
12: Наташа, хочешь посмотреть оригинал ее картины «Колокола. Савин-Звенигородский монастырь»? Приезжай к нам в Третьяковскую галерею через пару дней. Я как раз буду работать. И мы еще раз вместе насладимся дивными образами этой древней обители.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Совесть – это глаз Божий в сердце нашем.
1: Так говорил, следуя святоотеческой традиции, румынский старец 20 века преподобный Паисий Алару. Согласно православному нравственному богословию, совесть – это способность человека к развлечению добра и зла. Чем дальше он от Бога, тем немощнее его совесть, тем легче ей ошибиться и подсказать, что есть грех. В православной традиции выделяют два противоположных состояния совести – отрицательная, сожженная совесть, и положительная, чистая совесть. Люди с сожженной совестью становятся безразличными к ее голосу, теряют восприимчивость к истине и благодати. Чистая же совесть свойственна тем, кто живет с Богом. Для таких людей, по слову старца Паисия, совесть – это ангел, который хранит человека, и глаз Божий в сердце, зовущий нас к Нему. Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В келье схиархимандрита Виталия Сидоренко, известного и почитаемого духовного подвижника 20 века, всегда стоял большой чемодан, доверху наполненный письмами. Ему писали со всех уголков огромной страны, которая при жизни отца Виталия называлась Советским Союзом. Батюшка отвечал каждому. Его духовные советы, сочувствие, ободрение и поддержка помогли в трудную минуту десяткам тысяч людей. В издательстве «Мирница» выпустили собрание уникального эпистолярного наследия схиархимандрита Виталия Сидоренко. Книгу, которая называется «Слова любви и утешения». Те, кому посчастливилось лично или посредством переписки общаться с батюшкой, отмечали, с какой любовью и смирением он обращался к людям. Даже строгие слова в его устах звучали кротко. В своих письмах отец Виталий старался говорить прежде всего словами Священного Писания и святых отцов Церкви. Можно заметить, что почти все его послания начинаются выдержкой из святоотеческих поучений или житий святых, а уже потом батюшка пишет что-то и от себя. В письмах отца Виталия затрагиваются самые основные вопросы духовной жизни. Так, например, в одном из писем он советует адресату молиться не только о собственном благе, но не забывать и о ближних. «Проси у Господа и Матери Божией всего, что хочешь доброго, но и другому желай и делай тоже», пишет схиархимандрит Виталий Сидоренко. На страницах книги «Слова любви и утешения» он рассказывает о тех несложных правилах жизни, которые помогут не отчаиваться, не опускать руки в трудную минуту. К примеру, в сборнике есть письмо, в котором отец Виталий говорит: «Не правда ли, как тяжело, как грустно бывает встречать повсюду холодное, равнодушное к твоей нужде лица? Как больно осознавать, что некому помочь тебе? Так не отказывай же и сам в посильной помощи нуждающимся. Тогда и ты вправе будешь рассчитывать, что и тебе не откажут в помощи, когда будешь нуждаться в чем-либо». И, конечно, всех своих адресатов отец Виталий утешает: «Твердо верьте, что никто, нигде, ни в чем не оставлен на произвол. Нам кажется, что все случайно, но случайностей нет, а есть Божие попечение о нас», — ободряет он. Схиархимандрит Виталий Сидоренко пишет просто и лаконично, и когда читаешь его письма, кажется, что батюшка отвечает именно на твои вопросы. И от его слов душа согревается теплом и светом. Потому что это не просто советы, а слова любви и утешения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в 1,5 года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Сухосоленовский залив – достопримечательность Волгодонска, что в Ростовской области. Живописная бухта делит город на две части – старую и новую. В месте, где два исторических района встречаются, в 2008 году началось возведение храма Святой Троицы. В строительстве приняли участие многие организации и горожане. Одни – щедрыми пожертвованиями, другие – своими трудами. И в 2010 году в водах Сухосоленовского залива уже отражалось величественное белокаменное здание, увенчанное пятью куполами. Под его сводами стали совершаться богослужения. В храме появились свои святыни. Так в монастыре Ватопед на горе Афон специально для Троицкой церкви создали список чудотворной иконы «Всецарица». А монахи Троицы Сергиевой лавры прислали в подарок прихожанам образ Сергия Радонежского с частицей мощей преподобного. Храм Святой Троицы с его святынями одинаково дорог жителям и новой, и старой части Волгодонска. Церковь объединила районы, разделенные Сухосоленовским заливом.
1: Радио «Вера» в Волгодонске можно слушать на частоте 103.2 FM.
2: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
6: Апостольские чтения.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
9: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее – совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
8: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
7: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
6: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. В Калужской области, в 4 километрах от города Козельск, стоит на правом берегу реки Жиздры славный русский монастырь Свято-Введенская Оптина-Пустынь. В XIX веке эта обитель служила, по словам священника Павла Флоренского, духовным санаторием многих израненных душ. Здесь, в беседах с мудрыми подвижниками-старцами, находили утешение люди всех сословий. Традиции старчества зародились в монастырском скиту Иоанна Предтечи. Недаром его называют «сердцем Оптиной пустыни». Это особое место, расположенное неподалеку от монастыря, в вековом лесу и предназначенное для уединенной молитвы. В начале XIX века первым поселился здесь отшельником схимонах Иоанникий. После его смерти по благословению святителя Филарета Амфитеатрова скит был обустроен. Руководили строительством Моисей и Антоний Путиловы, в будущем прославленные в лике преподобных оптинские старцы. Они своими руками рубили сосны, расчищая территорию. Из бревен сложили храм во имя Иоанна Предтечи. Первое богослужение в нем состоялось в феврале 1822 года. Скит сразу стал местом духовного окормления паломников. В 40-е годы 19-го столетия сюда потянулась русская интеллигенция. Произошло это благодаря преподобному Макарию Иванову, который активно занимался издательством. Он создал в Оптиной пустыне школу переводчиков духовной литературы. Благодаря этому русским читателям стали доступны творения величайших аскетов древности – Исаака Сирина, Иоанна Лествичника и Макария Великого. Достойным учеником старца Макария стал преподобный Амвросий Гринков. Именно его Федор Достоевский представил в образе старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Изобразил писатель в своем произведении и предтеченский скит Оптиной пустыни. Он описал розовую кирпичную колоколенку над воротами, храм Иоанна Предтечи, окруженный цветами, и домик, в котором старец принимал богомольцев. Эта избушка сохранилась до наших дней, несмотря на многолетнее запустение в монастыре в годы советской власти. Уцелела и Предтеченская церковь, построенная при участии первых оптинских старцев. Побывать здесь на богослужении можно 4 раза в году, в дни памяти Иоанна Предтечи и в понедельник пасхальной недели. Все остальное время скит закрыт для паломников. Правила здесь строгие.
1: Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми и за всех людей, и за все. Федор Достоевский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний ученого Алексея Локтева. Великая Отечественная война. Блокадный Ленинград. Федосия Васильевна Локтева – это моя мама. Она рассказала мне совершенно пронзительный случай. В блокадные дни мама шла по Невскому проспекту и увидела небольшую колонну пленных немцев. Они выглядели такими же истощенными, как ленинградцы. Один из них особенно изнемогал от слабости. Питерская старушка, протиснувшись между конвоирами, протянула ему кусочек хлеба. Воистину, сострадательная любовь побеждает зло.
0: Голоса

Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Николай Чудотворец – один из наиболее почитаемых в России и во всем православном мире святой. Сегодня мощи, святые останки, святителя Николая хранятся в итальянском городе Бари. Но земная жизнь великого святого прошла в совсем ином месте – малазийском городе Мира Ликийские. Если вы сегодня посмотрите на карту, города с таким названием вы там не найдете. Все правильно. После турецкого нашествия на Малую Азию многие здешние города поменяли свои названия. Мира Ликийские не стали исключением и теперь именуются Демре. В Демре сохранилось довольно много археологических объектов, в том числе и храм в честь святителя Николая, в котором он был когда-то погребен и откуда его мощи впоследствии вывезли в Италию. В 2000 году святитель Николай символическим образом вернулся на свою родину. Произошло это так. Город Москва сделал подарок администрации Демре в виде статуи святителя Николая, которая была установлена на центральной площади турецкого поселения. Николай Чудотворца, российский скульптор, изобразил в традиционном для русского иконного искусства образе в виде епископа в церковных одеждах, благословляющего народ. Памятник был установлен на центральной площади Демре, но простоял там недолго. Через полгода его демонтировали, а на постаменте оказался пластиковый Санта-Клаус. Мэр курортного городка, объясняя такое решение, прямо заявил: «Новая статуя – лучший способ рекламы святого Николая, которого весь мир отождествляет с Дедом Морозом, одетым в красную шубу и с мешком подарков». Старый памятник Николаю Чудотворцу после демонтажа сначала был перенесен в одно из помещений церкви святого Николая, а затем установлен перед самым входом в нее. Санта-Клаус, слава богу, простоял на центральной площади Демре не так долго, почти 8 лет. Когда все наконец-то поняли, что данная фигура скорее портит вид центральной площади, чем ее украшает, Санта-Клауса убрали, но российский памятник возвращен не был. Вместо Санта-Клауса появился новый памятник Николаю Чудотворцу, который своим видом больше напоминает не христианского епископа, а какого-нибудь местного обывателя в коротких шароварах и с турецкой шапочкой на голове. В городе Демре имеется еще один памятник святителю Николаю, установленный несколько десятилетий назад западной религиозной организацией. Он начисто лишен христианской символики. Святой Николай представлен здесь как старик-пастух с капюшоном на голове в окружении детей. Таким образом, сегодня в Демре имеется целых 3 памятника святителю Николаю Чудотворцу. И можно с уверенностью говорить, не без трудностей, не без искушений, но святой Николай вернулся символическим образом на свою родину. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о памятниках святителю Николаю, установленных в городе Мира Ликийские, теперь турецкий город Демре.

0: Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. 45 мучеников пострадали в армянском городе Никополе в IV веке во время царствования императора Ликиния. Ликиний жестоко преследовал христиан и издал указ предавать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более 40 последователей Христовых решились добровольно явиться к гонителям, открыто исповедать свою веру и принять мучения. Игемон армянской области Лисий, которому явились святые исповедники, был удивлен их единодушием и мужеством. Он старался убедить их отречься от Христа, но святые были непреклонны. Игемон велел избить исповедников, а потом заковать их и бросить в темницу. В тюрьме святые радостно пели псалмы. Утром, после повторного отказа принести жертву идолам, святых снова отдали на истязание. На следующую ночь темница озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа темницы, видя это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро правитель предал мучеников смерти. После издевательств их сожгли, а кости бросили в реку. Благочестивые люди собрали и сберегли останки святых. Позже, когда церкви была дана свобода, на месте их мучений был воздвигнут храм во имя святых 45 мучеников. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева. Мы прославляем 45 мучеников никопольских и просим их: святые мученики, в Никополе пострадавшие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм.

0: Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Передо мной стоял сгорбившийся монах невероятно маленького роста, с растрепанными седыми волосами, в черном набок надетом клобуке и с довольно суровым выражением лица. Я знал, что передо мной стоит святой, пришедший из другого мира, живой мученик из страдальческой России. Я чувствовал, что что-то экстраординарное было сосредоточено в этом хрупком, согбенном, но энергичном таинственном старце.
3: В 1937 году отец Иоанн был посвящен епископа Шанхайского и отправился в Китай. В Шанхае он развернул бурную деятельность и стал духовным наставником для тысяч русских иммигрантов. Благодаря трудам епископа Иоанна Шанхайского в городе был построен Большой собор в честь иконы Божией Матери с поручницы грешных, открыт приют для детей-сирот. Когда после Великой Отечественной войны к власти в Китае пришли коммунисты, большая колония русских иммигрантов нашла временное пристанище на Филиппинах. Архиепископ Иоанн Шанхайский вылетел в Америку и сумел добиться в Сенате, чтобы русских иммигрантов приняли в США. Большинство беженцев поселилось в Сан-Франциско. Сам владыка Иоанн продолжил свое служение в Западной Европе, став епископом брюссельским и западноевропейским. Он нередко приезжал в Америку, где было много его духовных чад, иммигрантов из Шанхая. В 1962 году владыка Иоанн был назначен епископом Сан-Франциским и успел несколько лет потрудиться в Америке. Многим запомнился случай, как владыка Иоанн неожиданно явился в русский центр в Сан-Франциско, где отмечался праздник Хэллоуин.
2: С гневом владыка посохом распахнул дверь. Вошел и увидел, что его паства, разряженная во всякие соответствующие костюмы, танцует, справляя Хэллоуин. Громко стуча посохом о пол, он обошел кругом все помещение. Музыка прекратилась. Некоторые дамы в смущении бросились к владыке Иоанну за благословением. Но он их отталкивал посохом и при полном смятении напряженной толпы, не проронив ни одного слова, ушел. Наутро разразился гром. Было им сказано сильное слово «самвона».
3: После принятия монашества отец Иоанн вел подвижническую жизнь, соблюдал строгие посты, даже зимой ходил в сандалиях на босу ногу, за что в Китае его называли «Иоанн Святой Босой». А еще он принял на себя редкий подвиг постоянного бодрствования и неусыпной молитвы. Он никогда не ложился ночью в постель и лишь немного дремал в кресле. Игумен Герман стал свидетелем этого подвига, когда однажды обратился к владыке Иоанну за духовным советом и стал открывать ему свою душу. Отец Иоанн Шанхайский сидел в кресле с закрытыми глазами и даже слегка похрапывал. Казалось, он крепко спит. Но как только собеседник замолкал, владыка тут же открывал глаза и требовал, чтобы монах Герман продолжал говорить.
2: «Я высказал все основные вопросы, которые мне необходимо было разрешить. Когда я остановился, владыка спросил, закончил ли я. После утвердительного ответа он один за другим, пункт за пунктом, ответил на все вопросы, которые я задавал, пока он спал. Я был поражен и понял, что он не спал. Лишь его тело от изнеможения выглядело спящим».
3: Для семинариста Глеба Подмашенского встреча с епископом Иоанном Шанхайским и Сан-Франциским определила всю его дальнейшую жизнь. После окончания семинарии он принял монашество с именем Герман и вместе со своим другом, иеромонахом Серафимом Роузом, основал в Калифорнии православное братство в честь преподобного Германа Аляскинского. Книга игумена Германа Подмашенского «Цена святости» содержит уникальные воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском, причисленном в 2008 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви к лику святых. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Чем сильнее человек любит Бога, тем сильнее он любит и людей. Он любит в них образ Божий, относится с почтением, деликатностью. Архимандрит Амфилохий Макрис. –

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В конце уходящего года или в начале наступающего мы часто задумываемся над предстоящим годом, обдумываем, что и как хотелось бы изменить в себе и в своей жизни. Иногда идеи бывают спонтанными. Так случилось с героиней повести «Юность» Фейт Гартни, написанной писательницей 19-го столетия Аделиной Уитни. 15-летняя Фейт встречает в кругу друзей Новый год. После полуночи хозяйка берет книгу стихов и предлагает каждому назвать номер страницы. Находящееся на ней стихотворение заставит задуматься над планом на год. Фейт выбирает первую страницу и слышит строки: «Пробудись к высокому, святому делу любви, и счастье ангелов ты познаешь. Благословишь ты землю, пребывая в вышнем мире». Эти слова глубоко трогают девочку, но Фейт недоумевает. Какое же дело любви мне выбрать? Какое и как положить начало? Тетя тут же подсказывает девочке: «Помоги маме, вон целая корзинка лежит с шитьем». Фейт едва сдерживает улыбку. Высокое, святое дело любви и прозаическая штопка. Героине хочется чего-то более возвышенного, более героического. Ничего не придумав, Фейт забывает о своем порыве. А через 2 года ее отец разорился, и семья переезжает на бедную ферму. Уютный дом, привычное удобство, круг друзей – все остается в прошлом. Но именно здесь, в новых непростых условиях, Фейт наконец понимает смысл тех новогодних строк. Отныне она просто делает все, чтобы облегчить жизнь семьи, утешить и ободрить родителей, стать источником тепла и света для тех, кто рядом. Святой праведный Алексей Мечов, подвижник рубежа 19-20 столетий, оставил нам простые, но глубокие слова. «Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас. Старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей». В этих словах ключ к пониманию того, что такое святой труд любви. Он заключается в верности Богу и Его заповедям, повседневном служении людям. Труд любви – это крест, но крест не обременительный, по слову Спасителя: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Героиня повести «Юность» Фейт Гартни находит на этом пути счастье.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вера. Светлое радио.

себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: чувствую себя плывущим в лодке по небесной реке. Все, что нужно, это любовь. Милые люди с алмазами в небесах. Все, что нужно, это любовь.
1: Все, что нужно, это любовь.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы – круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
5: Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
6: «Во Царствии Своем».
4: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности.
2: Светлое радио.

0: честь Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Начало декабря 1827 года было снежным, но теплым. К празднику введения во храм Пресвятой Богородицы в обитель съехалось множество паломников. Приехавшие издалека богомольцы спешили разместиться в уютной, недавно отремонтированной монастырской гостинице. Молодой купец из Рязани стоял посреди монастырского двора и с любопытством оглядывал храмы и другие строения. Он приехал в Оптину впервые и теперь восхищался обителью, о которой столько слышал от близких и друзей. Наконец, осмотревшись, он вошел в здание гостиницы. Сообщив дежурному монаху, что хотел бы на несколько дней здесь остановиться, купец поинтересовался о цене за размещение в паломнической келье. Монах-гостинник с доброй улыбкой указал купцу на медную кружку, стоящую при входе. «Цены никакой нет, а по усердию кто сколько может», — сказал он. «Так наш отец-настоятель, батюшка Моисей, благословил». Купец очень удивился такому порядку. Достал из кошелька купюру и опустил в кружку, украдкой заглянув в нее и заметив, что наполнена она была в основном мелкими монетами, преимущественно медными. «Это что же выходит? Один за рубль место получает, а другой такое же, за медную полушку, а то и вовсе даром», — подумал купец. Во время трапезы, глядя на бедно одетых крестьян, сидящих рядом с ним за столом, он продолжал размышлять об этом. А после обеда купца пригласили для беседы и благословения к самому настоятелю монастыря. Отец Моисей принял гостя радушно. Расспросил о делах, о том, надолго ли задержится в Оптиной. И тут купец не выдержал. «Батюшка», — обратился он к отцу Моисею, — «удивляюсь, как у вас в гостинице устроено. Плати, сколько можешь. А не можешь — бесплатно живи. А не боитесь, что этак и все будут жить даром?» Отец Моисей покачал головой. «Что ж», — кротко ответил он, — «не заплатит 99, Бог пошлет сотого, который за всех заплатит». Смирение и любовь, с какими отец Моисей произнес эти слова, поразили купца до глубины сердца. Он вышел от настоятеля и в задумчивости зашагал в гостинице. Там украдкой он положил в кружку крупную сумму денег. На душе у него стало легко и радостно. С того самого дня купец этот стал постоянным и щедрым жертвователем и благодетелем Оптиной пустыни. «Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, за это помилованы будете», — говорил старец Моисей Оптинский со временем прославленной церковью в чине преподобного.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Радио «Вера». Светлое радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1914 год. Первая мировая война. Литва. Город Ковна. Военный госпиталь. Русский солдат. Кто не полюбит его? Русский солдат весел и послушен, как ребенок, а терпелив, как святой. Бывало, скажешь раненому, чтобы он не стонал и не мешал соседу спать. Он сейчас же и притихнет. Мне так становилось жаль его, затихшего, что я едва сдерживала слезы. У меня недоставало крепости, какую должна иметь сестра милосердия. Я подходила к страдальцу и долго и тихо гладила ему руки, покуда он не засыпал. Сидя у постели страдальца, я думала, что у Бога мы все равны, а тут лежит передо мной изувеченный, неизвестный человек, и никаких чинов, орденов у него нет. Он, видишь, ты не герой, а свою жизнь отдает Отечеству одинаково со всеми главнокомандующими и героями.
0: Голоса

0: Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В наши семьи порой приходят события печальные, когда уходят в мир иной наши родные и близкие люди. Так случилось, что мой младший сын Николай в 5 лет впервые в жизни встретился лицом к лицу со смертью. Коля, на глазах которого мирно отошла ко Господу его бабушка, не испугался. Пока мы, взрослые, пытались осознать произошедшее, малыш с непоколебимым спокойствием сбегал за образком Пресвятой Богородицы и вложил его в руки бабушки, посмотрев на нее с улыбкой. Он вел себя так, будто все происходящее вполне естественно. Об этом своем наблюдении я иногда вспоминаю во время короткого песнопения, которое мы с церковным хором поем каждую субботнюю вечернюю службу ближе к ее концу. Оно посвящено Пресвятой Богородице. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст первой строчки такой: «В высшей степени благословенна ты, Богородица Дева, потому что воплотившийся из тебя пленил ад. Адам вызволен из ада, проклятие уничтожено, Ева освобождена, смерть умерщвлена, и мы ожили». Вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Преблагословенна еси, Богородица Дева, во площе бося из тебе ад пленися, Адам воззвася, клятва потребися, Ева освободися, смерть умертвися, и мы ожихом». Давайте послушаем первую часть песнопения.

0: home.
1: Вторая строчка песнопения по-русски звучит так. «Поэтому, воспевая, взываем, благословен Христос Бог, так соизволивший, слава Тебе». Вот как этот фрагмент переводится на церковнославянский язык. «Тем воспевающие вопием, благословен Христос Бог, благоволивый тако, слава Тебе». Послушаем вторую часть песнопения.

Эта посвященная Пресвятой Богородице хвалебная песнь наполнена пасхальным ликованием праотцев, первых людей, Адама и Евы. Благодаря той, которая родила Спасителя, они получили прощение и смогли вернуться в рай. Поэтому во время песнопения «Преблагословенная еси Богородица Дева» в конце вечерней службы открываются царские врата в знак того, что через Матерь Божью и рождение ею Спасителя для нас открылись врата в Царствие Небесное. Малыш Николай в момент смерти бабушки многого еще не знал о жизни, но, кажется, почувствовал главное – смерти нет. Давайте послушаем песнопение «Преблагословенная еси Богородица Дева» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Жизнь преподобного Антония Киево-Печерского озарила русскую землю красотой монашеского подвига. Живя в отшельничестве в пещере, он с любовью принимал всех, кто стремился к иночеству, терпеливо наставлял и совершал над желающими монашеский постриг. Когда число учеников преподобного Антония достигло 100 человек, великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, где вскоре был выстроен большой храм и кельи, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Этот монастырь стал первым духовным центром Руси. Преподобный Антоний известен своими чудесами. Однажды Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Во время этого явления Антоний получил от Матери Божией золото, чтобы нанять мастеров-каменщиков для возведения храма в Печерской обители. Матерь Божия предсказала преподобному Антонию и час его кончины, которая случилась на 90-м году его жизни. Церковь прославляет преподобного Антония. Своими трудами, молитвой, постом, аскезой он создал обитель, ставшую первым духовным центром Руси. Чествуя святого, мы просим его: преподобный Антоний, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. В этот день главный храм Ставропольской епархии отметил престольный праздник. По окончании литургии служащее духовенство во главе с митрополитом Кириллом совершило крестный ход вокруг Казанского собора и славление перед чтимым образом Пресвятой Богородицы Казанская. В завершении богослужения правящий архиерей поздравил паству с праздником Казанской иконы Божией Матери и обратился к присутствующим с проповедью.
4: Казанская икона Божией Матери явилась тоже в непростые времена для нашего Отечества, когда только-только царь Иван Грозный взял город Казань, так как были постоянные бесконечные набеги на южные пределы Руси, и уже эта территория,

0: затем и Астрахань оказались в пределах Российского царства. И затем в скорости случился невероятный пожар в городе Казани. И те люди, которые жили там, конечно, многие из них были против вхождения в Российское царство. Также большинство из них были неправославными людьми. И они злорадствовали и говорили, что Бог наказал русских за то, что они захватили наш город, наши земли. Хотя ведь пострадали все от пожара, и православные, и неправославные. Пути Господни неисповедимы. И что бы ни было причиной этого пожара, страшного пожара, в Казани, хотя нужно сказать, ведь большинство тогда строений были деревянные. Москва сколько раз сгорала, и другие города. Но и ко славе Божией послужил тоже этот пожар, когда обрели на пепелище совершенно нетронутую огнем икону Божией Матери, которую наименовала церковь и народ Казанской.
1: Согласно преданию, в 1579 году Дева Мария явилась во сне девятилетней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. Написанная на доске из кипариса, икона представляет поясное изображение Богоматери с младенцем, восседающим на ее левой руке. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Например, во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В городе до революции купеческая династия Шихабаловых, известные благотворители и меценаты. Ее представители, супруги Павел Иванович и Вера Лаврентьевна Шихабаловы, увлекались искусством, объездили полмира, изучая архитектуру и живопись, и собрали богатую коллекцию картин своих современников.
4: Прям как Павел Третьяков.
3: Да, я читал, что именно пример московского мецената вдохновил самарских купцов. Павел Иванович и Вера Лаврентьевна лично общались с художниками и покупали у них полотна. И слепцы были приобретены из первых рук у Николая Ярошенко. А что, ценная картина?
4: Важная и для истории русской живописи, и для самого художника. В 1878 году Николай Ярошенко вступил в товарищество передвижных художественных выставок, а год спустя написал «Слепцов». По этой работе видно, насколько автор разделяет принципы передвижников, сочувствует простому народу, правдиво отображает жизнь.
3: Не сомневаюсь, что художник рисовал правдиво, но, к сожалению, человеку 21 века эту правду уже не распознать. Что за люди на картине? Название подсказывает, что они незрячие. Видно, что одеты бедно. Идут погожим летним днем вдоль высокого берега реки. А куда, откуда и зачем, непонятно.
4: Это калики-перехожие, странники-богомольцы. Позади них на картине виден купол одного из храмов Киево-Печерской лавры. Слепцы возвращаются из паломничества. А куда, трудно сказать. Такие люди не имели своего угла и жили, скитаясь от монастыря к монастырю.
3: Бездомные, что ли?
4: Нищие странники XIX века отличались от современных бездомных по сути. Сегодня на улице оказываются люди, в жизни которых произошла какая-то драма. Ну, знаете, как бывает, человек не выдерживает груза обстоятельств, и его жизнь идет под откос. Калики, которых изобразил Николай Ярошенко, такую жизнь избрали по своей воле.
3: Но слепыми-то они родились. Где же тут выбор?
4: Слепота не причина отправляться в путь. Каждый из этих странников мог бы жить под присмотром здоровых родственников. Ведь выгнать из дома беспомощного инвалида – это грех и стыд. Но слепцы уходили от родных. Собирались в такие вот артели, как на картине, и паломничали. Они видели свое призвание в том, чтобы жить, полагаясь на Бога.
3: И где же слепцы ночевали? Хорошо, летом можно под открытым небом выспаться. А зимой как?
4: Многие добросердечные люди пускали странников на ночлег и кормили их. Это считалось делом праведным, богоугодным. К тому же такие вот слепцы были хорошими рассказчиками. Они могли увлекательно поведать о своих походах, о монастырях, знали наизусть жития святых, пели духовные песни.
3: Любили их, значит, вот и привечали. А вот как сам Николай Ярошенко относился к своим героям, я не пойму. Вроде убогими их нарисовал, одежонка ветхая, котомки через плечо, лапти, а смотришь на картины и тепло на душе. Как так?
4: Работа настоящего мастера. Николай Ярошенко изобразил слепцов так, чтобы вызвать у зрителя сострадание. Напомнить о людях, которые нуждаются в помощи. При этом мягкий пастельный колорит картины, золотистое свечение воздуха, купол храма на горизонте дают ощущение тепла и покоя. Композиция дарит надежду, что странники под кровом Всевышнего. Господь заботится о каждом, а мы должны подражать Ему в милосердии. Вот лейтмотив картины «Слепцы».
1: Картину Николая Ярошенко «Слепцы» можно увидеть в Самарском областном художественном музее.
2: «Краски России».

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Некоторые новоначальные христиане думают, что стоит им только начать молиться, ходить в храм и причащаться, как все в их бытовой жизни наладится. Это заблуждение со временем проходит, потому что стать христианином – это значит полностью отказаться от прежних привычек, бороться со страстями, вести невидимую брань с духами злобы поднебесной. А это великий труд. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Оптинского. «Духовная жизнь не в том только состоит, чтобы наслаждаться миром и утешением, но и крест духовный, то есть отъятие утешений, нести благодушно».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. У игумена Нектария Морозова богатое журналистское прошлое. Еще будучи старшеклассником, он начал активно сотрудничать со средствами массовой информации. Успел поработать в газете «Аргументы и факты». В качестве военного корреспондента побывал в горячих точках – Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Приднестровье. Став монахом, игумен Нектарий не забыл о журналистике. Сегодня он известный православный публицист, ведет несколько блогов в интернете, издает книги. Одна из них вышла в издательстве Сретенского монастыря. Называется она «С надеждой навстречу». Сборник небольших эссе – плод нескольких лет публицистической деятельности батюшки в рамках известных православных интернет-проектов. На страницах книги автор размышляет о жизни, Боге и человеке. Наблюдения, мысли, житейские истории, которыми отец Нектарий делится с читателями, приоткрывают тайну присутствия Бога в нашей повседневной жизни, свидетельствуют о близости Господа и Его милости к нам. Но чтобы ощутить это божественное присутствие рядом с собою, нужно порой проделать долгий путь и преодолеть немало препятствий, не скрывает автор. О многих из них он говорит на страницах своей книги «С надеждой навстречу». К примеру, некоторые откладывают шаг к Богу, объясняя свою нерешительность тем, что слишком большое бремя лежит на их плечах. Работа, бизнес, семья, социальные обязанности. Разве не будет все это мешать на духовном пути? Игумен Нектарий Морозов спешит рассеять заблуждение. Сама наша жизнь со всем тем, чем она наполнена, с ее проблемами и сложностями, и есть та дорога, по которой мы идем за Христом, уверен батюшка. Остается только немного подвинуться на ней, чтобы дать место Богу пойти рядом с нами. И тогда все, что раньше мешало, будет помогать приблизиться к Нему. А бывает так, замечает автор, что наступает момент, когда человек оглядывается на свою жизнь и впадает в уныние. Ему кажется, что он прожил ее впустую, все сделал неправильно и в итоге за долгие годы так ничего и не достиг. Тем, кто сокрушается о прошлом, игумен Нектарий Морозов напоминает строки из молитвы Ефрема Сирина «Даруй мне зреть и моя прегрешение» и уверяет, что если нам мучительно больно за прожитые годы, то это значит, что Бог рядом с нами. И Он поможет нам осознать ошибки и промахи, измениться и жить дальше. С надеждой на встречу. Встречу с Богом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах на горах». Эко здоровенный игумен-то какой! Ровно из матерого дуба вытесан, думал Потап Максимович. А молодец, Богу молится. Как это все у него стройно да чинно выходит. Кончилось повечерие. Отец Михаил проговорил «отпуст».
2: «Отпуст» от слова «отпустить». Это краткое молитвенное прошение о милости Божией, которым священник заканчивает богослужение, благословляя при этом народ. Различают малые и великие отпусты. Великий отличается тем, что содержит поминовение святых, чья память праздновалась или которым посвящен храм. Во время праздников в честь событий из жизни Иисуса Христа, в четверг, пятницу и субботу Страстной недели, а также на Пасхальной неделе, отпуст дополняется воспоминанием событий этих дней.

0: Радио «Вера». География Веры. Смоленск – областной центр в западной части России. Он стоит на берегах Днепра, в верхней части реки. Это один из древнейших русских городов. Согласно повести временных лет, в 882 году новгородский князь Олег, именуемый Вещим, присоединил независимый Смоленск к Киевской Руси. В XII веке городом правил внук Владимира Мономаха, благоверный князь Ростислав. Город процветал. По количеству каменных храмов, построенных на рубеже XII-XIII столетий, он превосходил все русские города. Но голодные годы, ордынское нашествие, эпидемия чумы истощили Смоленск. В начале 15 века он стал частью Великого княжества Литовского. Прошло более 100 лет, прежде чем московский князь Василий III вновь присоединил Смоленск к русскому государству. Здесь построили каменную крепость, которая стала щитом на западной границе Руси. Особую мощь бастиону придавали сторожевые башни. Самую высокую расположили над входом и назвали Днепровскими воротами. Здесь сначала в киоте на стене, а затем в надвратном храме находилась смоленская икона Божией Матери. Горожане верили, что только с помощью Богородицы они смогли 20 месяцев держать осаду поляков в смутное время 17-го столетия. В 1812 году Смоленская крепость задержала продвижение Наполеона к Москве, а в 1941 встала на пути у фашистов. Сегодня старинная крепость – памятник героической истории Смоленска. А надвратная церковь Смоленской иконы Богородицы в ней – свидетельство, что свой непростой путь город прошел с верой в Бога.
1: Радио «Вера» в Смоленске можно слушать на частоте 88,4 FM.
2: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
3: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самое главное и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
2: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
3: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
2: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
3: С любовью и благодарностью команда «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Люди, как существа социальные, все время стремятся к общению. Иногда они просто хотят потратить время, иногда узнать нечто важное или о чем-нибудь договориться. Но что должно быть целью общения для христиан? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 и 11 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ащели же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите».
3: Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.
2: Образ и слава Божия сы, жена же слава мужу есть.
1: Человек сотворен по образу Бога Троицы, и он был призван уподобиться Творцу на своем тварном уровне. Однако после грехопадения общение людей явно не заладилось. Внутренне люди стали эгоистами, внешне сделали себе богов по своему образу и подобию и стали этим богам служить. В свою очередь, так называемые боги стали потакать их страстям, хотя на самом деле в людях просто говорили их собственные страсти и желания. Естественно, все люди так или иначе чувствовали изначально заложенное в них добро, но чувствовали также и зло, будто бы примешавшееся к их жизни после грехопадения. Так они и жили, одни зная истину, другие заблуждаясь, одни стремясь к воле Божией, другие к своей, одни превозносясь в своей правоте, другие путаясь и ошибаясь, как ничего не понимающие дети, не умеющие отличить добро от зла. И вот в этот мир приходит Бог, который желает не просто обновить, но восстановить и в некотором смысле пересоздать человека и отношения с ним. И что не менее важно, дать людям возможность построить отношения друг с другом на правильных основаниях. Для этого и сам Христос, и его ученики словом и делом исправляли сложившиеся стереотипы поведения людей. И если в Евангелиях мы нередко слышим о вразумлении фарисеев, в сегодняшнем чтении из послания к Коринфянам апостол Павел вразумляет и иудеев, и эллинов. Среди учеников были те, кто боялись оскверниться от идоложертвенного, и те, кто считал, что вся земля Божья, и есть можно все, не обращая ни на что внимания. Сам апостол явно признавал свободу во Христе, и идолы, и посвящение им пищи не значило для него ровным счетом ничего. Он соглашался с тем, что вся земля действительно Господня, и все ее дары можно употреблять, если делать это с благодарением Богу. Вместе с тем, важнее пищи и любых других дел были для него сами верующие и их доверие. Проповедуя свободу, он подчиняет ее лишь одному условию – благу ближнего. А для этого Всякий верный христианин должен уметь не только по совести оценить дело, которое ему предстоит, но и исполнить его так, чтобы не было соблазна ни кому-то из верующих, ни самой церкви, стремясь не только к своей выгоде, но и к спасению окружающих.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Икона Богородицы Благовещения в судьбах России.
1: Икона Божией Матери Благовещения Тиносская получила свое название от греческого острова Тинос. Именно там в XIX веке была найдена древняя святыня. Обретению образа предшествовало явление Богородицы 80-летней инокини Пелагеи из Успенского монастыря, расположенного на острове. Царица Небесная указала старице место, где икона сокрыта в земле, и велела ее искать. Пелагея рассказала о своем видении епископу, и с его благословения начались раскопки. Изыскания продолжались несколько месяцев. Сначала специалисты откопали развалины древнего храма. Рядом с руинами забил целебный источник. А 30 января 1823 года наконец-то удалось обрести драгоценную находку, о которой Пелагея возвестила Божия Матерь – икону Благовещения. На изображении представлен архангел Гавриил, принесший Пречистой Деве благую весть о том, что она станет Матерью Спасителя. Несмотря на то, что образ долгое время пребывал в земле, его краски остались яркими и свежими. По молитвам перед Тиносской иконой стали происходить исцеления. Реликвия получила наименование «Мегалохари», что переводится с греческого языка как «великое радование». Вокруг удивительной находки на Тиносе образовалось всегреческое благотворительное общество «Благовещение». Его участники собрали необходимые средства и построили на месте обретения святыни величественный Благовещенский храм. Под его сводами и хранится чудотворный Тиносский образ. Церковь стоит на высоком холме. Прямо от пристани к ней ведет узкая тропинка, покрытая ковровой дорожкой. По ней ежедневно движется вереница паломников. Они восходят на гору на коленях. Такова местная традиция выражать благоговение перед Божией Матерью. Особенно много богомольцев бывает на Тиносе в праздник Благовещения. Христиане приезжают сюда со всего света, в том числе из России.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы Благовещения в судьбах России. Радио «Вера».
2: Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. Владислав Ходосевич.

Радио «Вера». Светлое радио. В дни испытаний к нам иногда протягивается та рука, от которой мы помощи вовсе не ожидали. А та, от которой ожидали, бывает прячется за спиной или в кармане. Анатолий Алексин.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя графу Александру Толстому. «Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде. Но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Всякий скажет: «Красть я не краду. Положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь, я ее не трону. Живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить. Роскошью я доставляю даже пользу. Хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам. Взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье. Молиться я молюсь. Вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны. Помогать помогаю. Ни один нищий не уходит от меня без медного гроша. Ни от одного пожертвования на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался. Словом, он увидит себя не только правым, но еще возгордится своей безгрешностью».

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1870 году в ходе археологических изысканий на холме над Кедронской долиной и городом Давида в Иерусалиме известный французский дипломат, ученый и археолог Шарль Клермон-Гано наткнулся на заброшенную гробницу, над входом в которую обнаружил некие надписи, не поддававшиеся расшифровке. Вырезав фрагмент камня, археолог отправил его в Британский музей, где артефакт хранится до сих пор. В 1953 году, спустя 83 года после находки, израильский археолог и специалист по древним надписям Нахман Авигад смог расшифровать надпись на камне, которая стала настоящей сенсацией. Ученый утверждал, что 80 с лишним лет назад Шарль Клермон-Гано нашел могилу, принадлежавшую Севне, высокопоставленному слуге при дворце царя Иезекии.
2: Имя Севны известно нам из Библии. Он жил при дворе царя Иезекии в 7 веке до нашей эры. Ближайший к царю человек, царедворец Севна, задумал высечь для себя гробницу на одном из холмов Иерусалима, чтобы завоевать славу на много веков вперед. Севна был чужестранцем, а в то время все чужестранцы, независимо от их титулов и должностей, погребались за пределами города.
1: Известно, что имя царедворца на камне не сохранилось полностью. Осталось лишь его окончание. Этот факт мог поставить под сомнение утверждение израильского ученого. Но надпись на гробнице утверждает, что этот человек находился над домом, то есть отвечал за дворец, был царедворцем. Согласно Библии, Севна был единственным царедворцем, который устроил себе могилу на Иерусалимском холме. Не менее убедительными оказались данные, согласно которым надпись датирована 7 веком до нашей эры, временем правления царя Иезекии, при дворе которого и жил Севна. К этому же периоду относится и деятельность пророка Исаии, в книге которого упоминается эта гробница.
2: Пророк Исаия в своей книге предупреждает гордого царедворца о печальных последствиях такого замысла. Обличая Севну, пророк предсказал ему изгнание и снятие с должности. Однако ближайший сотрудник царя посчитал, что достоин упокоиться вместе с великими представителями израильского народа. Царедворец не верил пророку, ведь на одном из холмов Иерусалима, где погребались только потомки царского рода, уже была устроена его гробница.
1: Согласно книге пророка Исаии, Севна все же лишился своей высокой должности. Из ближайшего царского помощника он был разжалован до рядового писаря, а его имя стало синонимом гордости и тщеславия. Эта археологическая находка не оставила сомнений в подлинности истории, описанной в книге книг, и лишний раз подтвердила, что Библия, прежде всего являясь священным писанием, может служить и документальным свидетелем эпохи.
0: Тайны

Сегодня, 23 июля, Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Вспоминает 45 мучеников никопольских, а также преподобного Антония Киево-Печерского. Сегодня праздник Каневской иконы Божией Матери. Каневская икона Божией Матери была написана в Греции. Первое упоминание о ней относится к концу XIV века. В это время в одной из афонских обителей провожали на родину русского монаха Арсения. Игумен монастыря, преподобный Иоанн, предрек любимому ученику, что ему предстоит основать в России новую обитель. Затем он благословил Арсения иконой и вручил ему образ как подарок. Арсений поселился на Ладожском озере. Выбрал для монастыря Каневский остров. Свое название он получил от местного языческого идола «Конь камня». По преданию, Арсений с молитвой и иконой обошел крестным ходом камень. Внезапно над скалой в небо взвелась стая воронов, словно злые силы навсегда покинули остров. С тех пор конь-камень стал символом победы христианства над язычеством. Окрестные жители начали помогать монастырю, многие приняли христианство. Так за иконой, обителью и самим преподобным Арсением закрепилось именование Каневский. Много веков спустя, по итогам Первой мировой войны, Каневский монастырь оказался на территории Финляндии. Финская православная церковь получила автономию. Православные финны

0: Чувствуя Каневский образ Божией Матери, мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 27 июля в 10 вечера слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Страницы летописи. В 988 году от Рождества Христова святой равноапостольный князь Владимир крестил свой народ в водах Днепра. Незадолго до этого, в 983 году, в местечке Любич под Черниговом родился тот человек, которого впоследствии назовут отцом русского монашества. По всей видимости, его родители с радостью приняли христианское учение, и сына с юных лет воспитывали в православной вере. С детства он изучал священное писание и жития святых, мучеников, преподобных, святителей. По воскресным дням

0: храме, наш герой увлеченно слушал речи проповедников из Византии. Чем больше узнавал он о Христе и христианах, тем больше хотелось ему прикоснуться к святыням, увидеть своими глазами жизнь тех подвижников, примеры которых захватывали его воображение. Особенно вдохновляли будущего преподобного рассказы о монахах и их необычной жизни в уединении от мира, в посте, молитве. В те годы на Руси, в отличие от Византии, еще не было монастырей, не считая, может быть, нескольких обителей, основанных странствующими монахами из Греции. Иногда приходил туда и Антоний, и когда получалось, беседовал с иноками.
1: «Антоний, если хочешь увидеть настоящих монахов, поезжай на Афон. Там все совсем иначе. Настоящее монашеское государство. Все там живут по древним уставам, как жили в Египте, в Палестине. Нет на земле лучше места, чем святой Афон. Его сама Богородица выбрала себе в удел».
0: Вскоре у Антония появилась возможность отправиться в путешествие в далекую и столь манящую Византию. Антоний прибыл в Константинополь. Конечно, его поражало величие древнего города, красота дворцов и площадей, мощь колонн и триумфальных арок, великолепие придворных процессий и церемоний. Но не этого масштаба искала душа юного христианина. Вскоре он покинул столицу, чтобы достичь Святой горы. Антоний обходил монастырь за монастырем, наблюдая за жизнью тамошних отцов, о которой он раньше мог только читать. В одной из святогорских обителей он и принял иноческий постриг. Более всего Антоний преуспевал в послушании игумену и монашеской братии. Вскоре он сам стал наставником для многих, показывая новоначальный пример монашеской жизни. Но вот однажды игумен обители призвал к себе монаха Антония.
2: «Ты просил меня явиться, отче?»
3: «Чадо, настало тебе время идти обратно в землю русскую. Ты стяжал здесь многие добродетели, но теперь пора тебе послужить своим братьям».
2: «Отче, вот уже столько лет я живу в монастыре, который стал моим домом. Как же я могу отправиться туда, где нет монастырей, подобных святогорским? Или я чем прогневал тебя, что ты изгоняешь меня из обители обратно в мир?»
3: «Чадо Антоний, ты, конечно, не должен уже возвращаться в мир, потому что ты мертв для мира. Правильно ты говоришь, что там нет подходящих монастырей. Для того и посылаю тебя назад, чтобы у себя на родине ты научил людей иноческому деланию».
2: «Не представляю, как я могу сделать это, честный отче. И знаю, что лучше бы для меня остаться здесь. Но раз такова твоя воля, я оставлю столь дорогой моему сердцу Афон и отправлюсь в Киев».
3: «Не бойся ничего, чадо. Там ты найдешь, где поселиться. Найдешь и тех, кто захочет последовать за тобой. Ступай же. Пусть твои соплеменники через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. И да пребудет с тобой благословение Святой горы».
0: Каждый монах, получив благословение своего духовного отца, воспринимает его как благословение от самого Господа. Уже не юношей, но взрослым человеком, преподобный Антоний покинул взрастивший его Афон и вернулся в киевские земли. Он поселился в пещере на поросшем густым лесом крутом берегу Днепра, неподалеку от Киева. Пещеру эту выкопал священник Илларион, будущий митрополит киевский. Люди стали приходить к Антонию за советом и благословением. Придя и увидев иноческую жизнь, многие решали остаться там навсегда. Так стало возникать вокруг преподобного братья. Усилиями монахов была выкопана большая пещера, где был устроен храм и келье для монашествующих. Одними из первых учеников и сподвижников преподобного Антония стали монахи Никон, Феодосий и Варлаам. Поставив над братьями Варлаама в качестве игумена, преподобный Антоний удалился от монастыря и затворился в другой пещере. но и там вокруг него стали собираться иноки. Так были основаны ближние и дальние пещерные монастыри. Постепенно вокруг пещер возводились храмы, а братья пещерного монастыря составляло более 100 человек. По ходатайству преподобного Антония, великий князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого, отдал братьям всю гору над пещерами. Через некоторое время туда прибыли греческие мастера и всего за 3 года возвели собор в честь Успения Богородицы. Прожив долгую жизнь, сотворив множество чудес и наставив многих своих соотечественников на путь иноческого делания, преподобный Антоний скончался. Ему было 90 лет. Мы до сих пор помним преподобного Антония. Один из первых русских святых. Он был мудрым наставником для своих современников и примером для подражания для последующих поколений. Вместе со своими сподвижниками и учениками он служит образцом христианской жизни и для монахов, и для мирян на протяжении вот уже 1000 лет. А главный плод его трудов – свидетельство утверждения монашества на Руси – Великая Киево-Печерская Лавра, и сегодня возвышается над Киевскими горами.

Страницы летописи. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не бойся ничего, внедряй в себя мысль, что во всем мире не происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Древнегреческий философ и математик Пифагор утверждал, что планеты Солнечной системы, вращаясь, издают дивную музыку, которую мы не в силах расслышать по одной простой причине – мы слышим ее с рождения. Суть этой метафоры проста. То, чем мы надежно обладаем, порой трудно ценить или даже воспринимать. Иными словами, что имеем, не храним. К этой же мысли пришел и герой рассказа «Маятник жизни», написанного американским писателем О. Генри Джон Перкинс. Джон Перкинс, возвращаясь домой, обдумывает, как сбежать от супруги в клуб, чтобы поиграть в карты. Но, войдя в квартиру, обнаруживает, что Кэти дома нет. Она уехала навестить больную мать. Джону становится не по себе. Он вдруг отчетливо понимает, Кэти, к которой он так привык, что едва ли замечал ее, необходима для его счастья. Джон осознает, насколько эгоистичным было его отношение к жене. «Все вечера напролет я проводил в клубе. Она, бедняжка, была совсем одна», — корит он себя. «Но когда она вернется, все будет иначе». Так герой переживает драгоценный момент прозрения, который порой способен перевернуть жизнь. О таких моментах размышлял митрополит Суржский Антоний, проповедник XX века. Он говорил так: «Нужно ценить те мгновения, когда нам хватает мужества заглянуть в свою душу и увидеть неправду перед собой, ближними, Богом». В финале рассказа «Маятник жизни» Кэти неожиданно возвращается, и Джон по инерции, которую он пока не в силах преодолеть, все-таки уходит в клуб. С одной стороны, концовка грустна, ведь все вернулось на исходные позиции. Но с другой стороны, Джон все-таки впервые задумался об одиночестве Кэти, о своем эгоизме, и значит, у него есть шанс изменить свою жизнь.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843-го торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847-м здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010-м уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
5: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
6: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Знаете ли вы, как умудрялись люди выращивать в достаточно холодном климате персики, абрикосы, инжир и другие теплолюбивые растения, когда еще никаких современных отопительных систем и в помине не было? Строили так называемые плодовые колодцы – круглые сооружения из камня диаметром до 6 метров и высотой до 3, внутри которого создавался совершенно иной микроклимат, где растения могли не только выжить, но и приносить плоды. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, который мы лучше поймем именно через образ плодового колодца.
7: «Тогда Иисус речел ученикам Своим».
8: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
7: «Во Царствии Своем».
6: Вы, наверное, удивились, как призыв к крестоношению может быть связан с плодовыми кольцами, о которых я упомянул в начале передачи. Давайте посмотрим и несколько разовьем этот образ. Как работает плодовый колодец? Стены, окружающие растения со всех сторон, прежде всего избавляют от ветра. А ведь именно ветер сильнее всего и охлаждает растения, и высушивает почву. С другой стороны, камень выступает в качестве мощного аккумулятора тепла. Днем он набирает энергию от Солнца, а ночью ее отдает. Почему и температура ночью внутри колодца будет заметно выше, чем снаружи? Одним словом, колодец выполняет функции сохранения и создания максимально благоприятного микроклимата. Но сверху-то колодец открыт, значит, все же и холодному ветру, и снегу, и граду доступ так и остается. И теперь представьте себе, что некое дерево захотело бы избавить себя раз и навсегда от этих всех возможных неприятностей, которые вполне могут стать и роковыми для нежных, привыкших к теплым погодным условиям ветвей. Что для этого надо? Правильно, продолжить каменную кладку в виде сферы и таким образом создать надежный купол, который гарантированно спасет от любых превратностей погоды. Как только это произойдет, растение быстро погибнет. Да, ни снег, ни лютый мороз уже не смогут попасть внутрь, но и живительного солнца тоже не будет. Каждый из нас постоянно тем или иным образом создает вокруг себя подобные колодцы. Мы стараемся уберечь себя от рисков, страхов, опасностей, и в этом нет ничего предосудительного. Но всегда маячит соблазн не просто построить стену, но и довести ее до предела, закрыть надежной крышей, чтобы гарантировать себе полную безопасность. Христос Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении именно от этого и предостерегает. Идти за Ним значит сохранять достаточно высокую открытость навстречу неведомому, в том числе и опасному для нас. Но только благодаря этой открытости и полному доверию Христу наша душа будет способна получать живительный свет от Бога и не задохнется в своей избыточной безопасности.
0: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел 1948 год. Второй год гражданской войны в Греции. Правительственная армия воевала с мятежниками-коммунистами. Повсюду шли ожесточенные кровопролитные бои. Батальон правительственных войск, в котором служил радистом молодой Арсений, держал оборону у города Навпакта. Сражение шло уже больше суток. Силы противника явно превосходили, и батальон был вынужден отступать. Покинув свои окопы, солдаты короткими перебежками под огнем неприятеля перемещались в сторону лагеря. У Арсения на спине был тяжелый рюкзак с радиоустановкой. Рядом шел второй радист по имени Пантелис с такой же ношей за плечами. Внезапно в нескольких метрах от них разорвалась граната. Солдаты по команде «Ложись!» упали на землю. А когда поднялись, чтобы вновь продолжить путь, Арсений заметил, что Пантелиса рядом нет. Обернувшись, Арсений увидел друга, лежащим на земле. Он упал, задетый осколком. Арсений в один момент сбросил с себя тяжелый рюкзак и под градом пуль кинулся к товарищу. «Эй, сумасшедший, не делай этого!» — кричали вслед Арсению сослуживцы. «Пантелис пропал, и ты тоже хочешь!» Но Арсений, казалось, их не слышал. Он только повторял про себя: «Господи, спаси и сохрани!» Пантелис оказался без сознания. Арсений поднял его, вместе с радиоустановкой взвалил себе на спину и побежал обратно. Когда Пантелис пришел в себя, первым, что он услышал, были слова командира. «Видать, крепко вас с Арсением Господь любит, раз из такой передряги помог живыми выйти». Удивленный Пантелис ничего не понимал, и солдаты в подробностях рассказали ему о том, что случилось во время отступления. Прошли годы. Война закончилась. Арсений демобилизовался и отправился на святую гору Афон, где стал монахом с новым именем Паисий. Иногда к нему приезжали старые фронтовые товарищи, и они вместе вспоминали былые годы. Но всякий раз, когда старцу Паисию Святогорцу напоминали об истории с Пантелисом и называли героем, он протестовал и заявлял, что никакого геройства не было, просто как христианин он не мог поступить иначе. И говорил: «Ничто другое так не привлекает милость Божию, как жертвенность. Чем больше человек отвергается себя, тем больше о нем печется Господь. Только жертвенность дает высшую радость. С тем, в ком есть великодушие, благородство души и способность к самопожертвованию, пребывает Господь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

Радио «Вера». Светлое радио. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати моему знанию. Книга притчей Соломоновых.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева и его супруги Натальи Зайцевой. 20 век. Весной 22 года папа заболел в очень тяжелой форме сыпным тифом. 12 суток он был между жизнью и смертью, без сознания. Лечил его брат Веры Буниной, Павел Муромцев, который в конце концов отчаялся. Ничего сделать было нельзя. А мама беспрестанно молилась. В страшную 13-ю ночь она положила папе на грудь иконку святителя Николая Чудотворца, которого особенно чтила, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное. Утром к нему вернулось сознание. Папа очень медленно поправлялся. Был слаб, а главное, и питать-то его было нечем. В Москве голодали. В те годы папа был избран председателем Всероссийского союза писателей. Его знали. И старые, еще со студенческих времен, знакомые отца, Каменев и Луначарский, помогли ему получить разрешение на выезд за границу, на поправку. Решено было ехать в Германию. Я очень хорошо помню, как мы уезжали из России. Это было в июне 22 года. Мы сначала поехали в Ригу, а потом уже в Берлин. В тот момент, когда мы пересекали границу, поезд шел довольно высоко, над какими-то лесами, и папа сказал: «Вот тут кончается Россия». У меня что-то сжалось внутри. Я выдернула ленту из кос и бросила в окно, на память, в Россию.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Девушка, простите, вы не в курсе? В этом сквере, кажется, бесплатный Wi-Fi должен быть. Ну, что-то не получается у меня подключиться.
2: Давайте посмотрю. У вас просто вот здесь, в настройках, галочку нужно убрать. Вот, все работает, пожалуйста.
1: Спасибо вам огромное. Удивительный парадокс. Есть вещи, в которых юные разбираются лучше зрелых.
2: Ну, многое все-таки по-прежнему достигается только опытом. А я вот сижу и не могу решиться. Отправить деньги в фонд помощи тем, кто лишился дома. С одной стороны, понимаю, что надо, а с другой сомнения грызут. Решат ли что-нибудь мои жалкие 500 рублей? Больше-то я не могу. Как вы думаете, стоит переводить?
1: Ну, что я вам могу ответить? Блажен, кто заботится о бедняке. Господь спасет его в день беды. Господь сохранит его, даст ему жизнь и счастье пошлет на земле.
2: Удивительные какие слова. Получается, что заниматься благотворительностью выгодно? Вроде бы как вкладываешь средства в страховку от несчастного случая, так?
1: Наверное, если совершая добрые дела, рассчитывать на награду, то можно и обмануться в расчетах. Блаженство в бескорыстном милосердии. Но одно можно сказать определенно. Милостыня важна не только для того, кто ее принимает, но и для того, кто подает.
2: А как это?
1: У того, кто нуждается, своя дорога. Если ему не поможете вы, поможет кто-то другой. Каждый нуждающийся на нашем пути – это возможность проявить себя. Стать причастным добру, если хотите, причастным Богу. Эта причастность и станет защитой в трудную минуту.
2: Мудро. А это из Библии была цитата?
1: Да. Это одна из книг Ветхого Завета – Псалтырь. Если точнее, 40-й псалом царя Давида.
2: Но, наверное, это был добрый царь. Он много помогал бедным?
1: Давид действительно был милостивым человеком. Но этот псалом он написал в то время, когда сам нуждался в помощи и поддержке, поскольку был тяжело болен. Он доподлинно знает, как отрадно бедствующему встретить сострадание и желает всякому доброму человеку того, в чем остро нуждается сам. Господь да поможет ему на одре болезни его. Не будет ложи его ложем страданий.
2: Ну, у Давида, наверное, было много сочувствующих. Он же все-таки царь.
1: А вот и нет. Он заболел как раз в то время, когда сын Авессалом готовил против него восстание. И большинство приближенных встали на сторону мятежника, поскольку считали, что он окажется сильнее в противостоянии с отцом. Вот как Давид описывает их поведение. «Враги мои злобно толкуют про меня. Когда ж умрет он, чтобы исчезла и память о нем? Приходят меня посетить и лгут, в сердце злобу копят, выйдут, разом разгласят. Друг с другом шепчутся про меня, их мысли злобой полны. Сатанинская напасть настигла его, он слег, и ему не встать».
2: Но самые близкие не могли так себя вести. Был же у Давида хороший друг.
1: Даже самые близкие друзья отворачивались от немощного правителя. Это усугубляло его несчастье, делало его положение особенно трагичным. Когда царь узнал, что его предал советник Ахитофел, то испытал настоящее потрясение. «Даже тот, кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня».
2: Я даже не представляю, что бы я делала в такой ситуации.
1: Давид в трудных обстоятельствах горячо молился Богу. И в этом случае он тоже взывает. «Но ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их, и познаю, что угоден я тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял ты и утвердил меня пред собою навеки».
2: Интересно. Давид обещает покарать своих противников и тут же говорит о своем незлобии. Нет ли здесь противоречия?
1: Действительно, обещание кары звучит в духе Ветхого Завета, во времена которого было приемлемым воздавать око за око. Однако не стоит забывать, что

0: убившего город отца и сразу же убить его. Однако мятежный сын послушал Хусия, который, будучи верным слугой Давида и желая оттянуть время, чтобы тот успел скрыться, посоветовал собирать войско не торопясь. Это спасло псалмопевца. А Ахитофел, когда узнал об этом, удавился. А, кстати, о том, был ли Давид мстительным. Известно, что сын Ахитофела Елиам впоследствии служил у Давида в качестве наиболее приближенных гвардейцев.
1: Слушайте, ну так это же напоминает историю про Иуду, который предал Христа.
0: Все правильно. Считается, что Ахитофел явил собой прообраз Иуды Искариота, который тоже, как мы знаем из Евангелия, повесился, совершив предательство. А Давид – это прообраз своего потомка, Бога-человека Христа, царя Вселенной, обнищавшего ради нашего спасения. Именно поэтому 40-й псалом называют мессианским, пророческим.
1: Христос обнищал ради нас. Значит, подавая кому-то милостыню, мы как будто и ему подаем. А знаете, я решила, перевожу деньги.
0: Царь Давид на это наверняка ответил бы финальными словами 40-го псалма. «Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!»
2: Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня...

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы.

доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Свидание с шедевром.
1: Андрей Борисович, дорогой, я еле вас отыскала.
2: Ой, простите, что заставил вас волноваться, Маргарита Константиновна. Мы договорились встретиться в фойе Третьяковской галереи в 2 часа, а я пришел на час пораньше, чтобы побродить по залам.
1: А времени-то уже 3:30?
2: Правда? Ну, простите, великодушно, я совсем забыл о времени.
1: Хорошо, я вспомнила. Вы недавно говорили, что соскучились по полотнам Левитана.
2: Да, я пришел в зал любимого живописца и не могу насмотреться. Левитан меня неизменно удивляет и радует. А в этот раз особенно тронуло сердце картина «После дождя плес».
1: Работа восхитительная. Берег Волги, омытый летним ливнем. В центре картины 2 баржи и несколько небольших лодок. По реке плывет белый пароход. Справа вдоль линии горизонта вытянулись маленькие домики провинциального городка. Над ними возносит голубые купола старинная церковь. Композиция асимметричная, как будто случайная. И это создает впечатление реальной жизни.
2: Не просто реальной, а твоей собственной. Подобное чувство испытал главный герой рассказа Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином». Помните, этот персонаж забрел в старую незнакомую усадьбу, и на него повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, как будто он уже видел эту самую панораму в далеком детстве. Вот и мне при взгляде на картину Левитана кажется, что я когда-то стоял на этом песчаном берегу у пристани, дышал влажным душистым воздухом.
1: Наверное, такой отклик картина вызывает благодаря тому, что художник предельно правдиво изобразил состояние природы после дождя. Большая часть неба еще покрыта дождевыми тучами, но солнце уже пробивается сквозь облака. Скоро оно согреет напоенную влагой землю. Ветер почти утих, осталось легкое, ласковое дуновение.
2: Верно подмечено. Легкий ветерок заметен на полотне по чуть дрожащему отражению лодок в водной глади.
1: Это мгновение покоя после бури невозможно не любить. Помните песню на стихи Семена Кирсанова? «Эти летние дожди, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди».
2: Конечно, помню. На душе, как в синем небе, после ливня чистота.
1: Так бывает, когда поплачешь. Знаете, есть плач, который омывает, очищает душу. И дождь на картине Левитана – символ таких слез. Пейзаж дарит надежду, что жизнь отныне будет чистой.
2: Интересно, а сам Левитан чувствовал нечто подобное? Ему удалось передать свои сложные высокие переживания? Или картина «После дождя плес» просто творческая удача?
1: Творческая удача – это дарование, помноженное на труд. Исаак Левитан имел особый талант. Он умел в красоте окружающего мира увидеть присутствие Творца и стремился поделиться этим своим видением с другими людьми. Художник много времени уделял рисованию с натуры, путешествовал ради этого по Волге. В одной из таких поездок родился пейзаж, перед которым мы стоим.
2: Это 80-е годы 19 века.
1: Да. Волжское турне продолжалось с апреля по октябрь 1888 года. А в следующем, 1889 году, Исаак Ильич представил публике картину «После дождя плес».
2: Подумать только, мгновение, промелькнувшее больше 130 лет назад, благодаря художнику живо до сих пор.
1: Картина Исаака Левитана «После дождя плес» призывает ценить каждое мгновение.
2: И я стараюсь. А особенно мне дороги те минуты, что я провожу в Третьяковской галерее перед картинами любимого художника.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Многие хотели бы отблагодарить Бога за каждый прожитый день, за каждый вздох, за исполнение просьб, но не знают как. Хочу поделиться с вами духовным наставлением архимандрита Кирилла Павлова. Помня всегда благодеяния Божии, мы должны всегда за все прославлять Его святое имя. И эта наша благодарность Господу должна выражаться в возношении к Нему молитвы благодарения. Молитвы искренней, сердечной и чистой. И на благодарного человека Господь взирает с благоволением и любовью, и исполняет его благие прошения, и ниспосылает новые милости. Неблагодарность же наша свидетельствует о черствости и грубости нашего сердца, о непометовании и непонимании нами благодеяний Божьих, о недовольстве своим положением и о других пороках нашей души. И мы, грешные, какому человеку больше милости оказываем, тому ли, который ценит наше добро и благодарит за него, или тому, который к благодеяниям нашим относится невнимательно, а то и совсем пренебрежительно? Конечно, первому, и Господь неблагодарных людей лишает своей милости.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Поклонники ночных, дневных и всех прочих дозоров возликовали, когда писатель-фантаст Виталий Каплан выпустил свою книгу «Иной среди иных». Повесть продолжает, или точнее логически завершает, полюбившуюся читателям эпопею на тему взаимоотношений темных и светлых сверхъестественных сил в декорациях современной Москвы. Но от дозоров Лукьяненко у нее есть существенное отличие. Книга несет в себе совершенно четкую идею, абсолютно ясно сформулированное своего рода послание человечеству, что для произведений в жанре классической фантастики весьма характерно. Вспомним того же Брэдбери или Стругацких, а у нынешних фантастов встречается, увы, редко. Но это, однако, не выглядит морализаторством. Наоборот, невероятно увлекательный, стремительно развивающийся сюжет сам по себе, логическим путем, приводит читателя к осмыслению не только событий, описанных в книге, но, пожалуй, и собственной жизни. К учителю математики из Московской православной гимназии Дмитрию Осокину в пустом троллейбусе подсел некто, назвавшийся Антоном. Поклонники дозоров сразу узнают в нем старого знакомого. И объявил, что отныне Дмитрий не обычный человек, а иной. А точнее, светлый маг 6-го уровня, обладатель сверхъестественных способностей, и посему обязан срочно зарегистрироваться в их организации «Ночной дозор». Для Дмитрия хуже известия быть не могло. Он, как глубоко верующий православный человек, прекрасно понимал, чем чреваты подобные способности. Но его жесткие категорические отказы признать себя иным, как и попытки представить все произошедшее страшным сном или душевной болезнью, ни к чему не привели. Магическая сила очень скоро дала о себе знать. Владение тайным оружием, способность читать и даже изменять чужие мысли, уходы в сумрак – все это герой повести Виталия Каплана «Иной среди иных» совершал как бы непреднамеренно, спонтанно и лишь тогда, когда вынуждали обстоятельства. Однако все же совершал, а после испытывал невероятные муки внутренней борьбы и раскаяния, мучительные попытки разорвать порочный круг, терзания и сомнения, минуты великого искушения. Пройдя через них, Дмитрий отстаивает право быть самим собой, а помогает ему в этом искренняя вера в Бога. Так что, если кому-то необходима инструкция по воспитанию силы воли и твердости духа, не спешите на сомнительные тренинги. Прочитайте книгу Виталия Каплана «Иной среди иных». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троицы Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну, почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечество в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что Церковь Русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном Отечестве, заботится и о земном благополучии. и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Высоте. Выше остальных птиц любят вить гнезда еродии или аисты. Еродий – церковнославянское слово, пришедшее к нам из древнегреческого языка. Еродиос по-гречески означает «аист». Современные греки по-прежнему используют в речи данное слово. В Ветхом Завете еродий аист являлся символом целомудрия, на что и указал Давид, отметив высоту, на которой живет аист. Также еще в древности люди заметили, что аисты создают семейную пару на всю жизнь. Еродий аист также вьет свое гнездо на самой верхушке дерева. С точки зрения пророка Давида, человек, подобный еродию, должен возвышаться над земными страстями. Итак, запомним, что церковнославянское слово «еродий» переводится на русский язык как «аист».
0: Ларец слов.

0: В эфире радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В самом центре города Дядьково Брянской области, на улице Ленина, стоит небольшой храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Его окружает уютный сквер с фонтаном. Здесь любят отдыхать горожане. Храм построен в 2003 году. Однокупольный, с низенькой звонницей, без особых архитектурных изысков. Снаружи скромный, а внутри такая красота, что поначалу не веришь своим глазам. В Неопалимовском храме находится единственный в мире хрустальный иконостас. Дядьково – один из центров хрустального производства в России. Завод здесь появился еще в конце 18 века. Его построили известные промышленники и благотворители Мальцовы. Они же возвели в центре Дядьково Преображенский собор с иконостасом из хрусталя, столь чудесным, что его описание даже попало в многотомное издание конца 19 века «Живописная Россия». Читаем. «При полном освещении церкви иконостас кажется как бы алмазным, сверкает радужной игрой бесчисленных граней, что производит эффект необычайный. Однако удивительную красоту не пощадили в советское время. В 1929 году Преображенский собор был разрушен вместе с уникальным иконостасом. По воспоминаниям очевидцев, хрустальные осколки телегами вывозили на свалку. А потом пришла Великая Отечественная война. Немецкие войска оккупировали Дядьково. На площади, где когда-то стоял собор, расстреливали мирных жителей. Из 17 тысяч дядьковцев до освобождения города войсками Красной Армии дожили лишь несколько десятков человек. И вот в память о тех трагических событиях уже в наши дни почти на том же самом месте снова появился храм. Его так и называют – храм-памятник. В честь иконы Неопалимая Купина храм осветили не случайно. Дядьково было освобождено от немецких оккупантов 17 сентября, когда церковь отмечает праздник этого образа Божией Матери. Во время обсуждения проекта будущего храма-памятника вспомнили о стоявшем здесь некогда Преображенском соборе и его хрустальном иконостасе. Решили – именно такой иконостас должен быть и в новой церкви. В распоряжении современных хрустальщиков оказалась одна из деталей оригинального иконостаса – хрустальная плитка с крестом и орнаментом. Ее обнаружили в местном пруду, когда проводили очистку дна. Отталкиваясь от этой находки, сохранившихся фотографий и чертежей, мастера Дядьковского хрустального завода воссоздали чудо, равного которому нет во всем мире. На изготовление иконостаса ушло около 15 тонн хрусталя. Во время богослужения, когда горят свечи, иконостас переливается алмазными отблесками, сияет серебром граней и кажется выточенным из прозрачного льда. В этом сиянии со стен Неопалимовского храма взирают святые. Здесь же мемориальные доски с именами дядьковцев, погибших в боях за родную землю. В этой памяти, как и в удивительном хрустальном убранстве храма, связь времен и живое дыхание истории.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Светлое радио.
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Праздное слово сказать, все одно, что без ума камнем бросить. Борис Шергин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова, 1930 год. «Раскаяние наше не будет полным, если мы, каясь, не утвердимся внутренне в решимости не возвращаться к исповеданному греху. Но, говорят, как это возможно? Ведь опытом своим всякий знает, что через некоторое время неизбежно возвращаешься к тем же грехам. Наблюдая за собой из года в год, не замечаешь никакого улучшения. Подпрыгнешь и опять останешься на том же месте. Было бы ужасно, если бы это было так. Но, к счастью, это не так. Не бывает случая, чтобы при наличии доброго желания исправиться, последовательные исповеди и святое причастие не произвели бы в душе благодетельных перемен. Но дело в том, что, прежде всего, мы не судьи сами себе. Человек не может правильно судить о себе, стал ли он хуже или лучше, так как и он, судящий, и то, что он судит, величины меняющиеся. Возросшая строгость к себе, усилившаяся зрячесть духовная, обостренный страх греха могут дать иллюзию, что грехи умножились и усилились. Они остались те же, может быть, даже ослабели, но мы их раньше не так замечали. Кроме того, Бог, по особому промышлению своему, часто закрывает нам глаза на наши успехи, чтобы защитить нас от злейшего греха, тщеславия и гордости. Часто бывает, что грех-то остался, но частые исповеди и причащение святых тайн расшатали и ослабили его корни.
0: Голоса времени.

Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Внешний вид православного священника. Ну что тут можно обсуждать, спросите вы. Борода, более-менее длинные волосы, и вот вполне привычный для нас образ православного священника. В русской церкви сложилась такая традиция. Священник своим видом должен подражать Иисусу Христу. Спаситель носил длинные волосы и бороду, так следует поступать и священнику. Но оказывается, не во всех православных поместных церквах существует именно такое представление о внешнем виде духовенства. Например, когда я был в Румынии, я, к своему удивлению, обнаружил, что православный священник может вовсе не иметь бороды. На северо-западе Румынии, там, где страна граничит с католической Венгрией, православные священнослужители, подражая или не подражая католическим священникам, не носят бород. В Румынии вы также с трудом найдете священников, носящих длинные волосы. Но при этом, конечно, они не перестают быть православными священниками. Кроме того, румынские священники, если они женаты, носят обручальные кольца, как и иные румыны, на левой руке. В России ношение женатыми священниками обручальных колец не практикуется. То, что священнослужитель снимает кольцо после рукоположения, символизирует собой службу одному

В Греции таких сильных, как в Румынии, отличий от наших традиций во внешности православного духовенства я не наблюдал. Зато в Греции имеется очень четкое представление о том, как должен выглядеть священник женатый, а как должен выглядеть священник-монах. И те, и другие носят довольно длинные бороды. Зато по длине волос вы сможете с 90% вероятностью определить, кто перед вами. Женатый священник в Греции волосы подстригает. Почти никогда они не бывают длинными. Священник-монах, наоборот, носит именно длинные волосы. Объяснение здесь следующее. Длинные волосы являются древним символом посвящения себя Богу, символом одинокой жизни. Длинные волосы носили подвижники Ветхого Завета, например, Самсон. Длинные волосы носили и современники Христа Назарии, то есть аскеты, принявшие обет безбрачия. Но в раннехристианские времена последователи Христа совсем не обязательно носили длинные волосы. Наоборот, апостол Павел критикует тех мужчин, кто отращивает длинные волосы, считая это излишним вниманием к своей внешности. Как же тут быть? Как правильно? Как все-таки должен выглядеть православный священник? На самом деле, никаких строгих, регламентирующих правил внешнего вида священника практически не существует. Главное здесь, чтобы вид священника был благообразным и не смущал людей. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о внешнем виде православного священника.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: На страницах художественных произведений нередко встречаются образы святых, которых авторы не называют по имени. И тем не менее, они для всех узнаваемы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Дмитрии Ростовском и рассказе Ивана Бунина «Святитель». Место действия – Ростов Великий. Время действия – 1709 год по Рождестве Христовом. В феврале 1920 года русский писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин эмигрировал во Францию, считая для себя невозможным оставаться в большевистской России. За границей он тоже писал о русских людях, русских характерах. В рассказе Бунина «Святитель» рассказывается о последних часах жизни известного русского церковного деятеля и духовного писателя XVII – начала XVIII века святителя Дмитрия Ростовского. Как-то посреди ночи изнемогавший от смертельной болезни святитель позвонил в колокольчик, но позвал вовсе не лекарей.
2: «Милый брат, позови ко мне певчих», — сказал святитель своему служке. «Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернорисцами, и святитель сказал им: «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу Пречистого Рождества, Господа нашего Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой.
1: Иван Бунин не называет святителя по имени, но это хорошо узнаваемый эпизод из жития святого Дмитрия Ростовского. В житии также говорится о старательных певчих, которых святитель Дмитрий вскоре с благословением отпустил, задержав лишь одного – того, кто с особым усердием помогал переписывать его творение.
2: «Когда же певчие, поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним, вблизи полуночи поцеловал его с лихорадочно сияющим взором и поклонился ему в ноги».
1: В житии святого Дмитрия Ростовского упоминается и этот поклон, и невольное смущение ученика, которому кланялся и благодарил за труды тот, кого называли златоустом русской словесности. Святитель Дмитрий Ростовский, составивший сборники житий святых разных веков, в то время был одним из самых популярных и читаемых писателей в России. Святитель скончался в 1709 году, и по его просьбе при погребении в гроб положили черновики его незаконченных произведений. В рассказе «Святитель» Иван Бунин дает нам возможность еще раз попрощаться и мысленно поклониться неутомимому писателю-труженику.
2: «И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим, с двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях пред божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю: Митюшка милый».
1: Святой, о молитве которого говорится в рассказе Бунина, по мнению исследователей, преподобный Иоанн Тамбовский. Бунин его не называет по имени. Автору важно другое – показать неразрывную цепь духовного родства двух русских святых. Молясь перед образом святого Дмитрия Ростовского, преподобный Иоанн обращается к святителю как к своему самому близкому и любимому другу. Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель», написанный 7 мая 1924 года, заканчивается словами: «Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души». В понимании Бунина эта красота воплотилась в образе святителя Дмитрия Ростовского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Я никогда не ложился спать с обидой на кого-либо, и насколько мог, никогда не позволял никому ложиться спать с обидой на меня. Это слова Аввы Агафона, египетского аскета конца 4-го, середины 5 века. Преподобный не таил обид и сам спешил попросить прощения, если огорчал кого-то. Так апостол Павел в послании к Эфесянам заповедует не давать места гневу. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». В послании к римлянам он призывает не вводить во искушение ближнего. Судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Авва Агафон старательно следовал наставлениям апостола и, конечно, велению своего сердца. Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Дорожите временем», призывает нас святой апостол Павел. Но как правильно дорожить временем? Может быть, потратить его с максимальной пользой предельно интенсивно? Время, потраченное на пустоту, уходит в небытие. Время, потраченное с пользой для души, уходит в вечность. Это-то и есть разумное его употребление. И один из способов такого разумного употребления времени – добрые дела. Поэт Александр Яшин, говоря о добрых делах в стихотворении «Спешите делать добрые дела», призывает не откладывать их. Почему? Да потому что дни, как опять же говорил святой апостол Павел, лукавы. Что это значит? Время быстротечно. И опоздать с добрыми делами очень легко. Вот герой стихотворения собирается порадовать отчима, построить дом бабушке, накормить старика. Но не успевает. Отчима уже нет, и бабушка умерла. А с едой для старика в блокадном Ленинграде герой опаздывает всего на один день. И дня того не возвратят века. И тут на память приходят слова митрополита Антония Сурожского, проповедника 20-го столетия. Слова, может быть, на первый взгляд ошеломляющие, но если вдуматься, окрыляющие. «Если бы мы думали постоянно, трепетно, — говорил владыка, — о том, что стоящий рядом с нами человек, которому мы сейчас можем сделать доброе или злое, может умереть, как бы мы спешили о нем позаботиться». Если помнить эти слова митрополита Антония, то, наверное, не придется, как делает это герой стихотворения «Спешите делать добрые дела», жалеть о безвозвратно утраченных возможностях.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. В этот день главный храм Ставропольской епархии отметил престольный праздник. По окончании литургии служащее духовенство во главе с митрополитом Кириллом совершило крестный ход вокруг Казанского собора и славление перед чтимым образом Пресвятой Богородицы Казанская. В завершении богослужения правящий архиерей поздравил паству с праздником Казанской иконы Божией Матери и обратился к присутствующим с проповедью.
5: Казанская икона Божией Матери явилась тоже в непростые времена для нашего Отечества, когда только-только царь Иван Грозный взял город Казань, так как были постоянные бесконечные набеги на южные пределы Руси, и уже эта территория, затем и Астрахань, оказались в пределах Российского царства. И затем в скорости случился невероятный пожар в городе Казани, и те люди, которые жили там, конечно, многие из них были против вхождения в Российское царство, Также большинство из них были неправославными людьми. И они злорадствовали и говорили, что Бог наказал русских за то, что они захватили наш город, наши земли. Хотя ведь пострадали все от пожара, и православные, и неправославные. Пути Господни неисповедимы. И что бы ни было причиной этого пожара, страшного пожара в Казани, хотя нужно сказать, ведь большинство тогда строений были деревянные. Москва сколько раз сгорала, и другие города. Но и ко славе Божией послужил тоже этот пожар, когда обрели на пепелище совершенно нетронутую огнем икону Божией Матери, которую наименовала церковь и народ Казанской.
4: Согласно преданию, в 1579 году Дева Мария явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. Написанная на доске из кипариса, икона представляет поясное изображение Богоматери с младенцем, восседающим на ее левой руке. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Например, во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Источник.
6: Дедуль, а ты не занят? Можно тебя спросить?
7: Спрашивай, конечно.
6: А чем плохи эти несчастные ехидны, что даже быть их порождением плохо?
7: А, это ты задумалась над фразеологизмом. Ну что ж, давай расскажу.
8: Выражение «порождение ехидны» происходит из Библии. И ехидна, о которой говорится здесь, и которую, наверное, большинство из нас мысленно представляет, это не милое забавное млекопитающее, а змея, ядовитая и опасная. Ведь австралийская ехидна была описана только в конце 18 века, а вот библейская ехидна жила задолго до нее и обитала в жарких странах. Интересный случай запечатлен в книге «Деяний святых апостолов». В заключительной главе книги рассказывается об окончании путешествия апостола Павла. Корабль, на котором он плыл, потерпел крушение и выбросил путников у берегов Мальты. Далее процитируем Писание. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». В книге «Деяний» описывается конкретный случай чудесного спасения апостола от укуса ядовитой змеи. Но чаще всего в Новом Завете говорится об образе ехидны, как о чем-то, что по природе своей причиняет вред, и именем этим называются люди коварные, злые и безбожные. Таким Иоанну Крестителю представлялись, например, фарисеи и саддукеи. Процитируем Евангелие от Матфея. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Иоанн Креститель называет фарисеев и саддукеев не ехидными, а порождениями ехидны, имея в виду как детенышей ехидн, так и, по-видимому, весь змеиный род. Говоря так, Иоанн указывает на низкое нравственное состояние представителей этих двух религиозных партий, отличительными признаками которых были лицемерие, жестокосердие и хитрость. Далее он призывает их сотворить достойный плод покаяния, то есть измениться и творить богоугодные дела. Порождение ехидны, так говорит и сам Иисус Христос, обращаясь к книжникам и фарисеям. Но если Иоанн Креститель говорил только о будущем гневе, то Спаситель объявляет его уже наступившим для лицемерных книжников и фарисеев. В Евангелии от Матфея сказано: «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» В другой главе евангелист Матфей снова приводит слова Христа, обращенные к фарисеям. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста». Этими словами Спаситель обличает недобрую сущность фарисеев, по которой они не могут делать ничего доброго, потому что сердца их наполнены злобой. Выражением «порождение ехидны» сегодня обозначают людей коварных, злых и нечестивых. А слово «ехидный» стало синонимом злой насмешливости, хитрости и язвительности. Так говорят о ехидном тоне или, например, улыбке.
0: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Русская Палестина. Так паломники нередко называют Спасский монастырь, расположенный в селе Костомарово, примерно в 170 километрах к югу от Воронежа. В холмистой местности на высоком правом берегу реки Дон и вправду угадываются черты, схожие с ландшафтом Святой Земли. Здесь есть своя гора Фавор и Голгофа. Эти названия дали местным возвышенностям монахини Спасской обители. Насельницы появились здесь в 1993 году, а несколькими столетиями раньше, по мнению большинства исследователей, примерно в 8 веке, неизвестные подвижники вырыли в толще здешних уникальных меловых пород пещерный монастырь. По одной из наиболее достоверных версий, пещерную обитель на берегу Дона могли основать выходцы из Византии. Многие христиане тогда вынуждены были бежать из Константинополя, спасаясь от преследований иконоборцев, противников почитания икон. Имена создателей Костомаровской Спасской пещерной обители история не сохранила. Зато до нас дошли плоды их труда – обширный и разветвленный комплекс подземных келий, высеченных внутри меловых скал. Главная монастырская церковь, соборный храм Спаса Нерукотворного образа, появился здесь уже позднее, в 17 столетии, когда пещерный монастырь стал скитом расположенного неподалеку Белогорского монастыря. Белоснежной громадой высится храм, высеченный внутри горы с меловыми столбами, останцами или дивами, как чаще всего здесь их называют. Рядом со Спасской соборной церковью находится и второй пещерный храм монастыря – церковь Серафима Саровского. Его начали строить внутри одной из меловых див уже в начале 20 века, в 1903 году. Завершить не успели, грянула революция. После событий октября 1917-го Спасская обитель была официально упразднена. Однако тайная монашеская жизнь здесь еще какое-то время продолжалась. В те безбожные годы в Костомаровских пещерах нашел приют блаженный старец Петр Еремеенко. По некоторым сведениям, именно старец Петр собственноручно выкопал так называемую «пещеру покаяния» – низкий, постепенно сужающийся коридор. Сразу после Великой Отечественной войны, в 1946 году, когда многие храмы открывались по настоятельным просьбам верующих, в Спасском пещерном храме села Костомарова власти разрешили совершать богослужения. Правда, ненадолго. Уже в 1959-м церковь Спаса Нерукотворного образа вновь закрыли. Пещерная обитель простояла в запустении вплоть до 2003 года. Именно тогда сюда приехали три монахини и поселились в строительном вагончике. С этого момента началась новая история Костомаровской Спасской обители. За несколько лет это место преобразилось. Полностью восстановили пещерный комплекс, отреставрировали Спасский храм, достроили пещерную церковь Серафима Саровского, возвели новую наземную церковь во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших». И в нем, и под толщей могучих меловых сводов пещерных храмов звучит сегодня молитва и наполняет благодатью сердца тысяч паломников.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

увидим дома своего. Не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творенья. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Заснеженный парк, вековые пушистые ели покрыты серебристым инеем, дорожки густо запорошены, дворец как будто задернут снежной вуалью. Сколько раз уже государь возвращался домой, к себе, в царское, с чувством щемящей боли, из метущейся столицы, из ставки с фронта, и теперь из ловушки, созданной своими же генералами. На вокзале в Александровском, ни с кем не общаясь, сразу сел в автомобиль, и как только машина подъехала ко дворцу, стремительно поднялся по ступенькам. Все утро цесаревич спрашивал, который час, но, услышав звуки подъехавшей машины, не смел выйти из комнаты. Государыня бежала, спускаясь из детских покоев навстречу мужу, и, обнявшись, они дошли лишь до сиреневой гостиной, где в оцепенении остановились. Он дома. Царь вернулся во дворец. И после долгих слез, неслышных никому слов, сдержанных рыданий, великих минут – они, может быть, вспоминали, как приехали в свой большой дом впервые. Как записал Николай Александрович в своем дневнике 11 марта 1895 года, поселились в другом флигеле Александровского дворца, чувствовали себя как бы в гостях. А через 22 года, 9 марта 1917, царь вернулся во дворец уже узником. Но сегодня, и думается, многие столетия спустя, этот дворец будет вновь домом последнего российского императора Николая II. И в этих комнатах будет сохраняться удивительная атмосфера, которая наполняет места жизни святых людей. Здесь жила святая семья. И прийти к ним в гости сейчас позволено каждому, кто захочет прикоснуться к этому чуду. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Я ехала в Александровский дворец из Москвы. Ранним утром, переехав с Московского вокзала Санкт-Петербурга на Витебский, бывший Царскосельский, я села в электричку до Царского села и вышла на станции, где вершились судьбы России. Александровский дворец, расположенный в стороне от парадного Екатерининского дворца в Александровском парке, широко раскинул, как свои крылья, правые и левые флигели, где, сменяя друг друга, жили семьи российских монархов. К началу правления Николая II здесь сохранились мемориальные комнаты государя Николая I, Александра III и молодая чета Николая Александровича, Александра Федоровна, не захотев нарушить их заветную тишину, решили устроить свои покои в левом флигеле дворца, где раньше жили представители царской свиты. С начала весны 1895 года, через 4 месяца после свадьбы, они приехали к себе в милое царское, как говорил всегда государь, оставив в дневнике за 11 марта такие слова. «Спали отлично. Странно было проснуться в незнакомой комнате, в окнах которой были видны деревья и вдали купола церкви Большого дворца». Государь выбрал для себя половину, выходящую окнами на парадный вход, а государыня – с видом в сад. Но то, что было неизменным для всех правителей, живших в этом дворце, это залы библиотеки, которые начала собирать для своего царственного внука Александра I императрица Екатерина Великая. Мы стояли в большой библиотеке с ответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марией Павловной Филипцевой. И история, как старинная книга с незабываемыми картинами, раскрывала для нас свое богатое содержание.
2: Вот мы с вами попали в самый первый зал на нашей экспозиции. Это большая библиотека. Как раз 230 лет назад началась история Александровского дворца. Этот год у нас, можно сказать, юбилейный. Летом 1792 года по указу императрицы Екатерины Великой в Царском селе был заложен новый дворец. В отличие от Большого Царскосельского, который впоследствии стал называться Екатерининским, новый дворец предназначался для любимого внука Екатерины Великой, великого князя Александра Павловича, и должен был стать свадебным подарком от бабушки. Конечно, она очень любила Царское село, и Александр Павлович Царское село любил. Они здесь часто бывали, вместе много времени здесь проводили. Поэтому для них, конечно, место такое было значимое. В 1792 году состоялась закладка. Дворец строили 4 года. Проект был создан итальянским архитектором Джакомо Кваренги. Ну и, соответственно, он здесь тоже принимал участие, ну, руководил работами. А основные отделочные работы и строительные завершились во дворце к лету 1796 года.
1: Император Александр I, благословенный, освободитель Европы, предпочитал после кончины царственной бабушки и своего отца, императора Павла I, жить в Большом Екатерининском дворце. Но для семьи последнего российского императора Александровский дворец стал дорогим и любимым. В первые месяцы жизни во дворце государь писал: «Сидели в моем кабинете, я читал вслух. Не могу выразить, как я наслаждаюсь такими тихими, спокойными вечерами, с глазу на глаз со своей нежно любимой женой. Невольно сердце обращается к Богу с благодарной молитвою за дарование такого полного, безграничного счастья на земле». Но не только желание сохранить этот мир и счастье побуждало супругов устраивать для себя этот царский дворец не как летнюю резиденцию, как это было принято в правлении предыдущих императоров, но как место постоянного пребывания. И не только возможность сделать царском для себя что-то свое, уникальное и неповторимое, что и поражает в этих покоях, наполненных идеями и возможностями уже 20 века.
2: Во-первых, это рождение наследника царевича Алексея, который оказался ребенком больным, и им, конечно, проще было и его здоровье поддерживать, и как-то держаться от каких-то пересудов, немножко в стороне от общества, от двора, где все это сразу было бы видно, все бы сразу стало известно и обсуждалось бы. То есть здесь они могли как-то вот так, ну, такой частной жизнью, если это можно, конечно, назвать таким образом, проживать. Это первое. Ну и второе, конечно, это первая русская революция 1905 года, которая, конечно, их очень напугала, насторожила императрицу, и поэтому они предпочли все-таки удалиться от самого эпицентра событий, от Петербурга.
1: Для императора Николая II Александровский дворец был родительским домом. Он родился в этом дворце. Когда великий князь Александр Александрович и великая княжна Мария Федоровна поженились, они, как молодые супруги, тоже жили в Александровском дворце в Царском селе. И здесь уже в то время была эта потрясающая по своему объему библиотека, которую начинала собирать еще Екатерина II, и, наверное, ни один русский царь проводил здесь много времени, черпая из этих книг необходимые для монарха знания. Так интересно было пройти по периметру этого огромного зала, от шкафа к шкафу, в которых стоят и огромные тома энциклопедий эпохи Просвещения, и всемирной истории, и истории войн, альбомы с репродукциями музеев мира, художественная литература на основных европейских языках, книги по философии, религии, географии, военному делу. Не запомнился томик стихов Афанасия Фета и огромный в 2500 страниц английский словарь с владельческим знаком Николая II. Везде на шкафах и по стенам находилась интерьерная скульптура, бюсты Платона, Аристотеля, Петра I. И, например, известного путешественника Александра фон Гумбольдта, основателя географии, приглашенного государем Николаем I для описания российских природных ресурсов. В центре библиотеки расположен стол, который имел свое особое назначение.
2: Это картографический стол, то есть стол для работы с картами. И здесь стоял подобный. Он, конечно, не сохранился, поэтому вот у нас из фондов привезли, ну, можно сказать, аналогичный. За этим столом всегда работали стоя, то есть карту раскладывали. Здесь вот продевали ее вот так, рулон, если она была свернута, находился снизу. И просто вот человек занимался с картами. Но здесь у нас просто представлены планы царского села на середину 19 века.
1: Я не предполагала, что эта деталь о картографическом столе в Большой библиотеке станет для рассказа об Александровском дворце такой важной. Император Николай II вступил на престол в 26 лет. И с первых дней своего правления он многие часы посвящал своей работе царя. Еще в медовый месяц государь записал: «Благодаря занятиям по утрам я не вижу дорогую Алекс до завтрака. Даже забываю, что женат». Царь трудился до общего с женой завтрака с 10 до 13 часов. Потом, после небольшой прогулки, когда не было особых мероприятий, до обеда, который подавали в 8 часов вечера. И после этого он мог работать еще до 11-12 часов у себя с бумагами. И вот в книге об Александровском дворце я читаю. «Впервые в пятницу, 28 апреля 1895 года, император осматривал планы и карты Министерства путей сообщения, расставленные по всем залам. А накануне мне посчастливилось попасть на интереснейшую лекцию историка, исследователя, автора книг об эпохе Николая II, кандидата исторических наук Андрея Анатольевича Борисюка. И на ней я узнала, что развитие железных дорог в России стало одним из приоритетных направлений деятельности молодого царя, которое привело нашу страну к рекордным результатам. И это были идеи самого императора Николая II».
3: Уже в начале правления императора Николая II Россия была великой державой. Она занимала достойные позиции среди мировых лидеров в сфере развития промышленности, экономики в целом. Но в годы правления Николая II дальше страна будет развиваться еще более высокими темпами, достигнет еще более ярких результатов. Например, по объему доходов государственного бюджета в годы правления Николая II Россия выходит с 4-го на 2-е место в мире. То есть уже и 4-е место, которое было в 1894 году, это неплохо, да? Но тут мы выходим на 2-е место в мире,
1: после
3: опережаем
1: Германии.
3: США, Англию, Францию и уступаем пока только Германии, но при этом мы развиваемся более высокими темпами и, следовательно, претендуем в дальнейшем на 1-е место. Страна развивалась быстро, у этого развития были конкретные причины, за ними стояли конкретные решения и действия императора Николая II. Говоря об этих решениях, тут нужно отметить приоритет на развитие железнодорожного транспорта, потому что Россия – страна огромных ресурсов. У нас есть все для того, чтобы быть на 1-м месте в мире. Но к концу 19 века сложился проблемный для нас немного период, который состоял в том, что во всем мире стремительно шли процессы индустриализации. И на первом этапе побеждают небольшие страны, такие как Англия, Франция, Германия, где ресурсов может меньше, чем у нас, но они благодаря своей компактности могут ими быстрее воспользоваться. У них не стоит проблемы расстояний, как у нас. Их заводы получают приоритетные, более выгодные условия по снабжению топливом и сырьем. Индустриализация развивается в прогрессе все более высокими темпами. У нас ресурсов больше, но воспользоваться ими столь же быстро мы не можем. Для этого требуется превосходящее по качеству, в целом по развитию транспортная сеть. То есть для нас не было потребности важнее, чем строить железные дороги максимально возможными темпами. И надо сказать, в общем-то, они строились, и очень большие достижения были обеспечены в годы правления Александра II, Александра III. Но при Николае II были достигнуты беспрецедентные рекорды. Строится 46 тысяч километров железных дорог общего пользования только на территории России. То есть эта цифра превышает протяженность планеты по экватору, да, и вот все строится только на территории России.
1: Как скрыто от нас, за множеством мифов и мистификаций вокруг имени императора, государственная деятельность царственного страстотерпца Николая II. Мне запомнили слова Андрея Анатольевича о том, что ни об одном святом человеке не написано столько лжи. Цифра, приведенная в его лекции о том, как развивалась наша страна до революции и после нее, потрясают. Хотя все они, по словам историка, давно опубликованы. Я попросила Андрея Анатольевича выразить свое мнение о том, в чем он видит особенность личности последнего русского императора.
3: Действия императора Николая II являются действиями гения, который с первых лет своего правления знал, что нужно делать для того, чтобы обеспечить наилучшие результаты. В первое же пятилетие правления 3 раза повышаются расходы на строительство железных дорог, эти средства отбиваются с плюсом, и железные дороги становятся фундаментом, двигателем русской индустриализации. В первое же пятилетие вводится золотое обеспечение рубля, тоже важная знаковая реформа. С первого же пятилетия правления Николая II резко повышаются расходы на развитие народного образования. В этой сфере тоже были обеспечены яркие результаты. То есть он сразу же задает ту матрицу, те основные направления, которых будет придерживаться в дальнейшем потом. Как будто бы он сразу знал, что нужно делать, и эти действия действительно были верны.
1: Кто знает, когда созревала в Николае Александровиче, старшем сыне императора-миротворца Александра III, это государственная харизма, это умение определить правильный курс развития страны. Но то, что его замыслы рождались и в этих залах, это делает Александровский дворец еще более притягательным. Мария Павловна провела меня сначала на женскую половину дворца. Это было так волнительно для меня побывать в покоях царицы. Но мы отправимся сейчас в приемную императора, где собирались посетители царя. Потому что это был не просто дом, дворец, в котором жила царская семья. Это было рабочее место, рабочий кабинет государя Николая II.
2: Сразу попадаем через большой коридор в приемную императора. Вот как раз в этом помещении изначально планировалось создать столовую. Но, как видите, у них традиция не сложилась обедать или ужинать каждый раз в одном месте. Всегда стол накрывался в разных местах. А Николай решил, что здесь очень удобно будет, если у него появится приемная. А опять-таки, вот министры приезжают, им же нужно где-то немножко отдохнуть, может быть, даже пообщаться между собой, дождаться своей очереди, прочесть утреннюю газету. И вот они присоединились высаживались здесь и дожидались времени, когда их пригласят в рабочий кабинет. Чем для нас ценен этот интерьер? Тем, что здесь практически полностью сохранилась деревянная отделка. То есть вот это дерево, вот этот дуб, вот эти стенные панели, кессонированный потолок не были уничтожены в годы войны, они сохранились практически полностью. Здесь лишь немножко проведена реставрация и чистка, и поэтому вот, да, то самое дерево, которое видела императора, точно так же, как сохранилась вот эта тканевая отделка стен вот выше. Отсюда подлинная люстра, созданная специально для этого интерьера по проекту Романа Мельцера. Вот эта роскошная люстра, она была увезена в эвакуацию, и сейчас реставраторы ее лишь немножко почистили и воссоздали бисер в тех местах, где он был утрачен. Люстра абсолютно замечательная, уникальная, единственная в мире. Монтаж ее невероятно был трудоемкий, и наконец-то вот, ну, она на своем историческом месте.
1: Прежде чем продолжить наш рассказ об Александровском дворце, нужно сказать об истории существования здесь музея. Он был создан в августе 1918 года, музей жизни последнего русского императора. Что удивило руководителей музея еще в те годы после революции, это то, что люди, которые толпами посещали дворцовые залы, проникались с сочувствием и уважением к императору, семья которого жила по царским меркам достаточно скромно. Нет, все было сделано по последним новинкам техники, комфорта и эстетики того времени, но выдержано с удивительным чувством меры для создания прежде всего уюта и теплоты в доме, в котором жила большая семья. Город Пушкин в Великую Отечественную войну был захвачен немцами. Они занимали дворец, выбрасывали мебель в парк, многое вывезли. После войны в этом здании 2 года располагалась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. А затем оно было передано военному министерству. И Александровский дворец, как и многое, связанное с семьей Николая II, вернулся к своей исторической памяти лишь в 90-х годах XX века. Музею передали часть помещений, и здесь, во дворце, была создана экспозиция, включающая парадные залы, круглую гостиную и покои императора и императрицы. А в 2015 году музей закрылся на научную реставрацию, приведшую к потрясающим результатам.

0: Это, конечно, работа с теми вещественными материалами, которые остались. Например, у нас остались некоторые образцы тканей, которыми были обиты стены. Да, это была проведена огромная работа. Опять-таки, работа с фотоматериалами. Благо, относительно вот восточного крыла с этим проблемы практически нету. Во-первых, в семье очень много фотографировались, любили фотографировать. Это огромное количество, это тысячи фотографий. И также в советское время, естественно, была отфотографирована, сделана фотофиксация самой экспозиции, что тоже нам дает очень большое материал. В 2021 году дворец вновь открыли, но это уже современная экспозиция, и мы старались по максимуму приблизить тому облику, который здесь был в конце 19-го, начале 20 веков.
1: Мария Павловна обратила мое внимание на известный портрет Александры Федоровны в приемной, для которого восстанавливали уникальную раму.
0: И вот этот вот портрет Александры Федоровны, работы художника Мюллера Нордена, она заказала этот портрет, отправив художнику свою фотографию. То есть он написал этот удивительно нежный портрет, опираясь только на фотографию императрицы. Ну и интересная история возникновения. Когда ей прислали этот портрет, она подарила его Николаю II на первые его именины, когда они уже были супружеской парой. То есть это вот такой первый ее супружеский подарок. Очень нежный портрет, был обрамлен такой замечательный посеребренную раму. Раму нам пришлось воссоздавать, поскольку она была утрачена. Это была тоже очень кропотливая работа. Вот весь этот рельеф такой растительный. Все это заново пришлось по инвентарным книгам вычислять размеры и так далее, так далее. Подбирать цвет вот этого серебрения. Видите, вот она в ней смотрится совершенно замечательно.
1: Замечательно то, что во дворце сохранилось очень много живописи, которая принадлежала царской семье. Здесь нет множества картин известных живописцев. Николай Александрович и Александра Федоровна приобретали то, что им нравилось и подходило по настроению к наполнению комнат. Мы прошли в кабинет императора.
0: Это рабочий кабинет императора. Сейчас, видите, у нас еще до сих пор находится на воссоздании письменный стол. Здесь стоял роскошный, огромный Г-образный письменный стол, крепилась к которому лампа на кронштейне. То есть император мог отрегулировать высоту, если ему нужно было повыше, пониже, поднять, в зависимости от освещенности. Вот здесь как раз стояла атаманка, на которой он мог прилечь, отдохнуть. Тоже вот пока вот все это в процессе воссоздания. Также довольно хорошо сохранилась живопись и акварели из этого интерьера. Вы видите, вот, например, здесь на стене в основном такие военные сюжеты по большей части и изображения различных родов войск. И из живописи, да, здесь отмечу работу того же Эдуарда де Тайля, о котором мы говорили. Наполеон, наблюдающий в подзорную трубу за местом сражения. На центральной стене в основном такие пейзажи, видите, много очень восточных мотивов, такие египетские пирамиды, караваны в пустыне, верблюды. Но опять-таки фотографии в огромном количестве, как видите. Даже на тех полочках, где не влезают рамки, ставили просто в паспорту этих фотографий в несколько рядов. То есть, ну, вот так вот они видели свое жилище. Для них это было уютно. Опять-таки, интерьерная скульптура. Фарфора, конечно, меньше, чем у Александры Федоровны, но, тем не менее, и фарфор здесь находился, и различные фигурки, и статуэточки тоже здесь в большом количестве были расставлены. Ну, нам еще работать и работать, наполнять этот интерьер. Не только этот, конечно, но мы максимально стараемся приблизить к тому виду, который они имели эти помещения.
1: Создавая свой дом, не похожий ни на одну из царских резиденций, здесь нет огромного количества золота, хрусталя, разнообразные блюда от городов, подносимые царю в качестве подарков, когда он путешествовал по стране, украшали коридор, соединяющий две царские половины, мужскую и женскую. Государь и к созиданию страны, которой правил, относился с невероятной мерой ответственности, сознавая ее мощь и вместе с тем ее духовную силу. Какой же хотел видеть Николай II Россию?
2: У нас есть такое некоторое мифическое противопоставление, которое нередко можно слышать, между якобы прогрессивным Западом и темнотой условно, да, что якобы прогресс может быть только на Западе. А вот при императоре Николае II мы видим совершенно другую реальность. Это была развивающаяся, развитая, высокотехнологичная страна, которая при этом не имела ничего общего с западной цивилизацией. С одной стороны, мы видим прогресс, науку, технологию, характерный для западной цивилизации. С другой стороны, мы видим приверженность традициям, приверженность высоким ценностям. И в эпоху императора Николая II сочетаются вот эти разные направления. Страна, Россия, была страной одновременно высоких технологий и высоких ценностей. В этом состоит особый колорит как раз Российской империи эпохи императора Николая II. Это страна, где рекордными темпами строятся храмы и монастыри, но при этом создается авиация, подводный флот, проводится

0: первая в мире телевизионная передача данных, изобретается радио.
1: В дневниках императора Николая II много записей о его прогулках. Вместе с молодой императрицей они плавали на байдарках и лодках, катались на охотничьих дрожках царя, посещали оранжерею и детский остров. А любимым занятием государя было колоть ломом лед на каналах и прудах Александровского парка. В дневнике за 21 апреля 1895 года отмечено: «Уничтожал остатки льда на пруде». В чем только Александр III и Николай II работали в дворцовых парках, расчищая снег на дорожках. Здоровье ради! Вообще, царское село для последних русских царей стало воплощением их желанного образа жизни, где можно было много работать и позволять себе небольшой отдых вдали от шумных мероприятий двора. После свадьбы, приехав на несколько дней в Царское, государь писал 25 ноября. «Утром опять гуляли, в Баболове на одиночке. Я шел рядом. Был свободен, так как почти ничего читать не пришлось. Блаженство мое беспредельно. Очень грустно покинуть Царское, которое стало нам обоим таким дорогим местом. В первый раз после свадьбы оставались одни. И жили действительно душа в душу». Очень мало в Александровском дворце мест, связанных с отдыхом императора. Но рядом с его кабинетом есть особенная мавританская комната. Небольшой бассейн, который украшен красочной плиткой восточного орнамента, установленный, каким он был при царе.
2: Вот здесь, в рабочем кабинете, он принимал министров. А по соседству находилась такая совершенно интересная комната для отдыха, бассейнная. Мавританская или бассейнная комната появляется также у Николая II. Дело в том, что мода, ну, среди знатных, естественно, людей, которые могли себе это позволить, появляется мода на личные бассейны. А бассейн еще появляется сначала у Александра III, а затем Николай тоже, во-первых, следуя примеру отца, подражая отцу, и следуя моде, он тоже заказывает себе бассейн в Александровском дворце. Был приглашен архитектор, инженер Николай де Рошефор, который, собственно, и оформил эту комнату, этот интерьер, и создал сложную систему подъема воды. Вода находилась в резервуарах в подвальном помещении, в специальных тоже комнатах стояли резервуары. И потом, по желанию императора, эта чаша бассейна наполнялась водой, он здесь плавал. Сюда к нему и дети приходили, ну, конечно, только с разрешения, не очень часто. Но он очень любил бассейн, и даже на один из праздников Александра Федоровна подарила ему маленькую пробковую лодочку. Ну, это может быть какой-то прообраз современных там матрасов для плавания, чего-то такого.
1: А это типа камин?
2: Это камин, да, конечно. Здесь еще стоял диван, то есть можно было выйти из бассейна, посидеть, отдохнуть. Камин, да, обязательно отапливать нужно было помещение, чтобы государь не замерз. И видите, в таком восточном стиле очень тоже модно все это было в конце века.
1: Главным притяжением покоев государя Николая II в Александровском дворце становится большой кабинет императора. Не только потому, что здесь проходили и совещания министров с царем, и встречи главнокомандующего с генералами армии, когда началась война. Этот кабинет во многом сохранился. Сюда из эвакуации вернулись и те вещи, которые были заботливо расставлены для императора и его супруга из любимого ей датского фарфора. И скатерть в стиле модерн с одуванчиками. Здесь воссозданы портьеры цвета морской волны, расшитые гиацинтами. Большой портрет отца, императора Александра III, кисти Серова, встречает каждого попадающего сюда человека. И благодаря потрясающей работе реставраторов все воссоздано именно в тех цветах и материалах, как это было при жизни царской семьи.
2: Ну и вот, наконец, мы с вами добрались до парадного кабинета императора, который, как я уже говорила, появляется наряду с кленовой гостиной на месте бывшего концертного зала. Ну и, как вы видите, император пожелал видеть свой кабинет в таком морском стиле, оформленном в духе их любимой яхты «Штандарт». То есть здесь вот такая антресоль, дерево, тот же кессонированный потолок. Здесь вся отделка была выполнена из красного дерева. И вот на потолке все это сохранилось. Потолок полностью подлинный. Все вот эти накладки, все вот эти крепежи, это подлинное сохранившееся, то есть потолок не был уничтожен. Лестница, например, была сломана, выломана. Камин, вся отделка была отбита, отломана. Но вот до потолка не дошли руки. Точно так же, как вот эти каменные колонны на антресолях. Ну, опять-таки, с каменными колоннами трудно что-то сделать, тоже не добрались. Они остались вот на антресолях. После того, как у императора появляется этот кабинет, он, соответственно, все совещания переносит сюда. То есть рабочие он, конечно, оставляет за собой для работы с бумагами, но уже вот заседания и прочее проводит в парадном кабинете. кабинете. Вот за этим самым столом, накрытым этой самой скатертью, он сидел со своими министрами, совещался с дипломатами, с политиками, со всеми, кто к нему приезжал. На полу лежал вот этот шерстяной ковер, он сохранился, подлинный отсюда. В глубине кабинета стоял письменный стол императора. За спиной всегда портрет отца, покойного императора Александра III. Вот этот портрет работы Серова. Всегда вот здесь он находился у него в кабинете. Интерьерная скульптура у нас сохранилась. Видите, на этом шкафу стоит фигура Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых. А вот дальше идет коллекция, которую собирал Николай II. Это бюсты и фигуры с изображением Наполеона Бонапарта. Ну, конечно, кругом появляется фарфор, стекло, интерьерная скульптура. Ну, здесь не в таком количестве, но все-таки тоже стояли фотографии. Часть библиотеки находилась, ну, чтобы всегда у императора под рукой те издания, которые ему были нужны, какие-то энциклопедические, справочные и так далее. Здесь вот у него стояли какие-то издания такие подарочные, красочные, тоже вот здесь у него находились. На антресолях стоял уютно мягкий диванчик, там был камин, и в шкафах также располагалась часть библиотеки. То есть там можно было отдохнуть, немножко посидеть, пообщаться. Также в парадном кабинете стоял большой бильярдный стол. То есть после тяжелого совещания можно было сыграть партию в бильярд. А в годы Первой мировой войны здесь раскладывали карты, и прямо вот он с министрами, с генералами совещался здесь, и вот стол уже не использовался по назначению, использовался просто как такая большая площадка для работы с картами.
1: Всматриваясь в бесчисленное множество фотографий семьи последнего российского императора, можно удивляться лишь тому, как мало мы знаем о жизни государя, его близких, о его трудах, переживаниях, образе правления. Как будто это та жизнь, в которой царская семья, открытая и доброжелательная для каждого человека, старалась не посвящать посторонних. Но это была глубокая, внутренняя, духовная жизнь с молитвой друг за друга и прежде всего за ту страну, которую вручил Господь государю, когда ему было всего 26 лет. Выведя Россию на рекордно высокий уровень развития, Николай II всеми силами старался удержать ее пред лицом Божьим такой, какой хотел бы ее видеть – мощной державой, одухотворенной молитвой и славой Всевышнему. Каждый из нас может попытаться ответить на вопрос, почему русские люди не смогли этого ни оценить, ни сохранить. Но что самое удивительное, именно эти фотографии, которые так ясно и живо доносят до нас образы царственных страстотерпцев, и их молитва теперь и всегда – будут созидать наше Отечество, выправлять его пути, поднимать к Богу над хаосом современности. Сделаем ли мы правильные выводы? Пойдем ли вслед за государем? Эту дорогу каждый выбирает сам. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Александровском дворце в Царском селе.

0: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Повтор программы. Места и люди.
2: В каких простых вещах порой раскрывается глубокий внутренний мир человека, в его любимых занятиях, любимых предметах. Государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна любили пешие прогулки. 13 апреля 1895 года государь записал в дневнике: «Отправились в милое царское село. По приезде туда немедленно пошли гулять. Воздух был дивный, птички щебетали, ручейки журчали. Много снега стаяло, поля чистые. Но в лесу осталось порядочно еще. Обедали 8 часов и читали. И то тут, то там в дневнике погода была чудная. Прошел короткий теплый дождь». Государь не говорил о своей любви к России ни громких слов, ни цветистых речей. Он любил ее нежно, неусыпно и действенно. Его чувства к Отечеству проживались наружу в самые переломные моменты истории. Когда началась Первая мировая война, он обратился в Зимнем дворце к собравшимся с такими словами: «Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит России, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага». Выйдя на балкон Зимнего, он увидел всю площадь до генерального штаба, заполненную людьми. При появлении царя все они опустились на колени и после гимна закричали несмолкаемое «Ура!». Александра Федоровна еле сдерживала свое волнение. На глазах государя были слезы. Последним местом, откуда уезжал на фронт в феврале 1917 года, государь сия Руси, царь и самодержец, главнокомандующий русской армии, император Николай II, был Александровский дворец в Царском селе. Это был его дом, где жила его семья. Но в этом доме не хочется вспоминать о том, что было после возвращения государя из Ставки. В этом дворце все наполнено любовью и красотой. Каждый уголок хранит тепло и свет святых людей, которые здесь жили. В 2021 году 13 залов Александровского дворца были открыты для посетителей после долгой научной реставрации, которая продолжается. И мне посчастливилось вновь с замиранием сердца войти в эти покои с ответственным хранителем экспозиции Александровского дворца, научным сотрудником музея-заповедника «Царское село» Марией Павловной Филипцевой. И очутиться в угловой гостиной, в которой висит очень известный портрет Александры Федоровны работы Каульбаха, где все восстановлено с максимальным приближением к тому времени, когда за роялем или пианино сидели и занимались старшие девочки, а младшие с цесаревичем играли на ковре, заполнявшим это пространство теплотой и уютом царского очага.
3: Это угловая гостиная Александры Федоровны. Ну, название обусловлено тем, что находится на углу здания. И до конца XIX века, то есть тот момент, когда здесь существовала светская половина, это была бильярдная комната. То есть те, кто останавливался в этом крыле, вечером могли здесь собраться, отдохнуть, поиграть в бильярд, пообщаться. А Александра Федоровна здесь оформила для себя гостиную. Ну, то есть по ее заказу. Здесь для нее была оформлена вот такая замечательная дамская гостиная. Видите, портьеры такого лосося. красивого цвета, приятного, очень теплого, роскошная люстра, мягкий, огромный ковер. Ковер — это вообще наша особая гордость. Этот ковер был выткан во Франции в начале 19 века, то есть был куплен сюда еще при Александре I, скорее всего. И вот он сохранил, я думаю, практически все свои свойства. Он до сих пор мягкий, очень приятный, и он всегда находился в этом интерьере. То есть пока здесь была бильярдная, его расстилали только во время высочайшего присутствия, потом убирали. Когда уже семья здесь проживала постоянно, этот ковер, соответственно, лежал здесь все время. Видите, занимает все пространство комнаты, его площадь 10 на 10, то есть 100 квадратных метров. Огромный ковер. Здесь очень уютная была гостиная у императрицы. С помощью мебельного гарнитура она была разбита на несколько уютных уголков. Стояли диванчики, кресла удобные. И вечером здесь могла собраться вся семья. Кто-то мог заниматься музыкой, соответственно, вот несколько музыкальных инструментов, да, здесь всегда находилось. Кто-то мог читать, просто пили чай, между собой общались. Александра Федоровна каждый год в этой гостиной отмечала свои именины. 23 февраля, день памяти царицы Александры Римской, это ее святая покровительница. Здесь ежегодно, соответственно, приглашались гости. Ну, в основном только родственники, самые-самые близкие, до 30 человек гостей. Накрывался обеденный стол, то есть такой семейный обед. Ее все поздравляли, преподносили подарки, в том числе прислуга всегда поздравляла, и несли цветы, конфеты. И Николай всегда очень трогательно отмечал этот день в своем дневнике, день именин дорогой Алекс, и описывал, как проходил этот семейный такой праздник уютный.
2: На столе в угловой гостиной стоит бюст императора Александра I, благословенного, победителя Наполеона. В зале множество ваз из любимого государыни датского фарфора. Меня привлекла большая напольная ваза с изображением слонов. А на стене у окна находится роскошный подарок из Франции. Гобелен с изображением французской королевы Марии Антуанетты, окруженной детьми.
3: Здесь, как видите, на стенах сохранилась живопись. Но в первую очередь не о живописи, а вот о том замечательном гобелене, который висит в углу у окна. Это гобелен, на котором изображена королева Франции Мария Антуанетта со своими детьми. Это был дипломатический подарок от французского президента Эмиля Лубе, который в 1902 году с официальным визитом прибыл в Россию. Соответственно, он был в Санкт-Петербурге, был и в Царском селе. И вот Александре Федоровне преподнес такой подарок. Ей очень понравился. И она поместила, как видите, практически вот напротив своего портрета, портрет Марии Антуанетты. Она очень интересовалась ее биографией, много о ней читала, естественно, ей сочувствовала. Уже тогда многие, ну это только еще 1902 год, но многие уже тогда усмотрели какое-то дурное предзнаменование в таком подарке. Но, как видите, впоследствии это во многом схожая судьба оказалась у двух этих женщин. Но Александра Федоровна в этом ничего дурного не видела, и такой роскошный гобелен разместила в своей угловой гостиной, тем более, что он очень сочетается с этим интерьером.
2: Когда попадаешь в эти залы, как будто благоухание цветущих весной деревьев заполняет твою душу. Все в этом доме согрето сокровенной и сердечной красотой ее обитателей. Мария Павловна рассказала, что императрица любила, когда среди зимы во дворце появлялись цветущие розы и сирень в катках. Это было созвучно тому, как воспринимала Александра Федоровна мир внутри себя. Она жила этой небесной чистотой и гармонией. Особенно это чувствуется в кленовой гостиной царицы, которая не похожа ни на один парадный интерьер. Здесь все и изысканно, и уютно одновременно.
3: Это кленовая гостиная Александры Федоровны. Она появляется несколько позже других интерьеров. Дело в том, что до начала 20 века пространство кленовой гостиной и пространство соседнего с ней парадного кабинета, который находится через коридор, занимал концертный зал, спроектированный еще к Варенге. Но, собственно, в личных покоях концертный зал как-то особо в личный покой не вписывался. Для каких-то мероприятий все-таки был и Екатеринский дворец большой, и, опять-таки, парадные залы Александровского дворца, то есть здесь он, в общем-то, практически никогда не использовался по своему прямому назначению, а помещение пустовало, занимало место. И в начале 20 века, это 1902 год, по предложению архитектора Романа Мельцера, который занимался здесь внутренней отделкой интерьеров, внутренней отделкой покоев для императора и императрицы, по предложению Мельцера этот зал был разбит на два помещения, то есть коридор был продлен, соответственно, возникла кленовая гостиная на половине императрицы и парадный кабинет на половине императора. театра. То есть этот зал оформлялся в начале 20 века. Как раз в моде был стиль модерн. Развитию этого стиля очень покровительствовал родной брат Александры Федоровны, герцог гессенский Эрнст Людвиг. Ну и поскольку они, конечно, очень тесно общались, Эрнст Людвиг часто приезжал сюда. Дети его называли не иначе, как дядюшка Эрни. И существует точка зрения, что именно Эрнст Людвиг повлиял на решение Александры Федоровны оформить кленовую гостиную в стиле модерн. Ну, кленовая она называется по материалу отделки. Здесь вся мебель и вот эти роскошные антресоли были выполнены из древесины клена, тонированы в такой благородный, приятный серый цвет.
2: В кленовой гостиной множество милых уголков, в которых каждый найдет что-то знакомое. Это и портрет одной сестры императрицы, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, работы Каульбаха. И прекрасный портрет государя, рядом с которым на уютном круглом диване так легко и спокойно, под покровом святых людей. Все в этой гостиной уникально, начиная с декоративного лепного орнамента по стенам до шкуры медведя у камина, которая лежала здесь еще при государях.
3: Ну, как вы видите, здесь кругом тема, связанная с розами. Вот они выполнены. Вот эта резьба, роскошные капители, украшенные цветками роз. На стенах вылеплены стебли, которые поднимаются к самому потолку и распускаются бутоны под самым потолком. Эти розы, каждая роза по-своему уникальна. Они вылеплены вручную, как тогда, так и сейчас. Их для нас реставраторы создавали прямо на месте. То есть это не отливалось где-то в мастерской розочка, да, а вот скульпторы работали. Работали прямо в этом зале и создавали каждую розочку уже на своем родном месте. Поэтому здесь нету ни одного повторяющегося цветка. Каждый чем-то немножко отличается. Конечно, была проведена колоссальная работа по воссозданию этого зала. Во-первых, вот этот цвет подобран, был воссоздан. Но здесь нам помогли расчистки реставрационные перед тем, как начали реставрацию. Очистили стены от той краски, которая была нанесена на протяжении 20 века. И кусочки обнаружили. Поэтому вот по описанию, да, мы знаем, что тут стены розового там цвета, да, ну какой вот оттенок, вот это пудровый розовый цвет, он был воссоздан благодаря вот небольшим расчисткам. Соответственно, белый плафон с зеленой вот этой окантовкой. Система освещения нами была воссоздана, это тоже было предложение Мельцера. Здесь никогда не было люстры, а эта комната освещалась с помощью лампочек, которые находились за карнизом. Там находилось около 200 лампочек. Сейчас, конечно, там прожекторы у нас специальные, но в свое время это были просто лампочки, их свет, отражаясь от плафона, вот так вот мягко, ненавязчиво освещал эту гостиную, создавая такой дополнительный уют. У Александры Федоровны здесь было несколько таких уютных уголков, где она могла отдохнуть. У окна очень любила сидеть на кушетке. Там можно было и почитать, и заняться рукоделием. Сюда часто к ней, конечно, прибегали дети. На антресолях был своеобразный будуар императрицы. Ну, конечно, он так не назывался, но назначение именно такое, этого пространства. Она туда уходила, чтобы уединиться, побыть в одиночестве, и все знали, что если она находится наверху, ее лучше не беспокоить. Туда к ней практически никто никогда не поднимался. У нее там также стояла кушетка, столики, диванчик, то есть она могла там и отдыхать, и заниматься рукоделием, просто предаваться каким-то своим размышлениям.
2: Рассматривая множество прекрасных фигурок на полках, милых ласточек и смешных зверюшек из фарфора, невольно поражаешься широте личности последней русской императрицы. Не вспомнился один из эпизодов, когда во время февральской революции во дворце, оставшись ночевать, одна из фрейлин удивилась, с какой уверенностью царица застелила ей постель. И на слова, как она это ловко делает, без смущения ответила, что таким простым вещам научилась у бабушки в Англии. А как трудилась царица в лазаретах во время войны, перевязывая, присутствуя на операциях тяжело раненых. Какому мужеству, самообладанию учила царица своих дочерей, готовя их, может быть, украсить европейские державы. Музыка и рукоделие сочетались для них с уроками милосердия и невероятной скромности, а также огромного уважения к своим родителям. Работая над этой программой, в беседе с кандидатом исторических наук Андреем Анатольевичем Борисюком, исследователем эпохи Николая II, мне запомнился его рассказ о том, в какой момент Первой мировой войны государь принял на себя главнокомандование русской армии.
4: Император Николай II показывает свое единство с войсками, регулярно посещая фронт, причем в ключевые моменты.
5: Вот этих событий 1915 года осени император Николай II впервые посещает ставку с наследником. Вот тогда он возглавляет армию.
4: Ключевой момент боев, как раз когда определялось, будут ли немцы наступать дальше, или их наступление остановится, и мы уже будем готовить свое контрнаступление. То есть критический момент, когда половина высшего армейского командования уже потеряли веру в победу. Кстати, тут нужно заметить, что именно солдаты веру в победу не теряли. Именно вот эта вот нестойкость была проявлена некоторым количеством генералов и высшего офицерского состава, причастным к элитам. Потому что кризис, вообще кризис, который был в 1916-1917 году, это кризис в первую очередь элит. И император как раз показывает, что он в победу верит, что он возглавляет армию. Потому что критически тяжелый момент взять на себя эту ответственность, это значит поручиться, что победа будет впереди, что она будет гарантирована. И эта гарантия и была показана самим императором. И сам факт его прибытия тоже в ключевые дни осени 1915 года на фронты. В эти как раз поездки он берет с собой наследника в тяжелые переломные дни боев. Наследника, страдающего тяжелой болезнью, что не то что от осколка, а от любой царапины у него могло открыться кровотечение, которое было очень трудно остановить. И вот несмотря на все эти риски, они выезжают на передовую. Вот эта уверенность, смелость оказывает серьезное оздоровляющее действие в целом на войска, которые видят, что если император верит в победу, то нужно верить и нам. И действительно, вражеское наступление было остановлено, и летом 1916 года русская армия будет уже проводить собственные крупные наступательные операции. Вот эти вот смелые, решительные действия, выезды на фронты, личное взятие на себя командования, все это действительно сыграло огромную роль. Помимо того, что император Николай II обладал талантом управленческим, и его участие в планировании операций действительно было эффективно просто с военной точки зрения, так еще и сам факт его такого взятия ответственности в критический момент было важно еще с психологической точки зрения.
2: Каждая комната Александровского дворца, а сейчас это 13 залов, восстановленных в первозданном виде, имеют свое неповторимое обаяние. Мы перешли с Марией Павловной в палисандровую гостиную, которая была связана для императрицы с воспоминаниями о своей родине, своих родных. Есть здесь и картина с замком Рамрот, летней резиденцией гессенских герцогов, подаренной от женщины-девушек Гессена своей любимой принцессе, и портрет отца, и фотография бабушки. Есть и полочка с любимым датским фарфором, на которой сохранились фигурки, бережно расставленные руками царицы.
6: Мария, вот какое удивительное чувство в этих комнатах. Может быть, вот это один из немногих дворцов, где сохранилась атмосфера жизни,
3: да,
6: семьи.
3: Да, да, это действительно так. Многие это отрицают, но я, честно говоря, полностью с этим согласна, что здесь чувствуется вот именно такой домашний уют. И вот не пропало это, несмотря на то, что дворец уже давно стал музеем, но вот какое-то такое вот присутствие чего-то очень такого доброго и домашнего, оно здесь осталось, да.
6: Вот присутствие святых людей.
3: Да, да, вполне возможно, да. И мы с вами перешли в палисандровую гостиную, названа тоже по материалу отделки. Вот эти стенные панели и мебель была выполнена из палисандровой древесины. Так называется древесина, получаемая из тропических деревьев рода Дальбергия. Дорогая очень потому, что дерево, прежде чем его пустят на переработку, должно расти не менее 200 лет. То есть это и тогда очень дорогостоящее было удовольствие, ну и сейчас тоже, конечно, все вот это воссоздание. Но для Александры Федоровны палисандровая гостиная была своеобразной шкатулкой воспоминаний. Здесь ряд предметов был связан с ее детством, с ее родиной. В частности, вот этот сундук сохранился, с которым она приехала в Россию, чтобы выйти замуж. Но там она везла не там одежду свою, не приданное. Она там везла какие-то памятные вещи, которые захотела взять с собой. Ее старые игрушки, ее старую детскую одежду. Ну, вот то, что вот она посчитала нужным, может быть, ей понадобится как-то вот иногда в минуты ностальгии.
6: А может быть, для своих детей?
3: Может быть, для своих детей, да, кто знает. Здесь всегда находился портрет бабушки. Вот в углу видите фотографию английской королевы Виктории. Они, конечно, всегда поддерживали очень теплые, хорошие отношения. Говорят, что Александра Федоровна была любимой внучкой королевы Виктории. Ну, возможно, да, так оно и было. Александра Федоровна, когда еще была маленькой принцессой Алисы, часто ездила к бабушке в Англию на каникулы, просто в гости. И, конечно, вот на ней отложила отпечаток немножко влияния английского двора, немножко такой чопорная, но она это переняла. Конечно, на ней отразилась и ранняя смерть матери. Принцесса Алиса скончалась в возрасте 35 лет, а маленькой принцессе Алекс тогда было всего 5 лет. Конечно, для маленькой девочки это очень тяжелая утрата. Тогда разразилась эпидемия дифтерии при Гессенском дворе, и умерла не только мать, но и сестра Александры Федоровны, маленькая принцесса Мария. Конечно, за один год две такие потери очень сказались на ее характере. Она стала более замкнутой и, конечно, вот таким застенчивым росла ребенком, стеснительным. То есть в кругу семьи ее звали Санни, солнышко. Такая очень была радостная девочка. Но вот с посторонними она всегда так держалась очень отстраненно. Здесь также всегда висел портрет ее отца, Людвига IV, герцога Гессенского и Прирейнского. Вот видите. Но тот портрет, который находился именно в Палисандровой, был утрачен. А мы получили на хранение портрет, который в свое время висел в Зимнем дворце. Сейчас вот он у нас находится.
2: Где еще русский человек может увидеть палисандровую гостиную с настоящим палисандровым деревом? Мне кажется, это является одной из замечательных черт Александровского дворца-музея, что все здесь восстановлено с такой достоверной точностью. Потому что в этих комнатах, где так долго и так счастливо жили венценосные супруги, нет никакого места фальши и подделки. Ведь его обитатели были самыми искренними во всех своих проявлениях людьми. Как открыто и просто смотрят на себя лица великих княжон, чарующие глаза государя, заботливый взгляд императрицы, радостный царевича. И как мало мы знаем достоверного о том времени. Меня поразила лекция Андрея Анатольевича, которая называлась «Факты и мифы эпохи Николая II». И главным для меня прозвучало даже не то, что Россия через несколько лет правления последнего российского императора могла стать ведущей державой мира. Страшным оказалось то, как перечеркнули все заслуги царя, деятелей февральской и октябрьской революции.
4: Когда говорят о периоде правления императора Николая II, иногда приходится слышать, что этот период закончился отречением императора и о том, что он добровольно бросил власть, оставил страну, а страна погибла в наступившем хаосе. Но действительность была совершенно другой. События так называемого отречения, они вообще довольно туманны. Манифеста об отречении не существует. Есть документ с заголовком начальнику штаба, который не является манифестом ни по форме, ни по сути. Есть версии о том, что этот самый манифест существует. Существовал, но был утрачен, и в нем были какие-то другие формулировки. Ну что это за формулировки? То есть очень много вопросов, которые на данный момент остаются без ответа. О них можно говорить долго, можно спорить, но я предлагаю посмотреть на эпизод так называемого отречения несколько шире и оттолкнуться не от документов и формулировок, а от исторического контекста. Он нам создаст такую своего рода область допустимых значений, что могло быть в этом историческом контексте, а чего не могло быть вообще. Итак, эпизод так называемого отречения – это 2 марта 1917 года. Между тем, к 1 марта, то есть раньше, на сутки, к 1 марта 1917 года, император, по сути, был уже свержен. К этому моменту новая власть формируется, это Временный комитет Государственной Думы. Эта власть уже отдает приказы, арестовывает царских министров. 1 марта датируется также так называемый приказ номер 1 о демократизации армии. То есть захватившие власть силы уже отдают приказы армии, эти приказы получают распространение, уже сформирована новая система, уже победила революция, уже состоялся февральский, подчеркну, не мартовский, а февральский переворот, к 1 марта. То есть к 1 марта 1917 года можно утверждать, что император был свержен. Исходя из этого, что бы ни случилось 2 марта, что бы там было подписано или не подписано, говорить об отречении как о прекращении императорской власти не имеет смысла. Когда мы говорим о периоде правления императора Николая II, рубежной точкой является именно свержение. Отсюда вытекает также, что ни о каком бегстве от власти говорить нельзя, потому что к 1 марта даже никаких мифических версий про отречение не существует.
2: Читая дневники Николая Александровича, Александра Федоровна за 1917-18 годы, собранные воедино с воспоминаниями людей, которые присутствовали при тех или иных событиях, меня поразило прежде всего то, как вела себя государыня в дни февральского переворота. С утра до позднего вечера, пока государь был еще в Ставке или на пути в Царское село, когда во дворце уже отключили лифт, всегда болезненная императрица по несколько раз в день поднималась к постелям больных княжон и цесаревича, у которых температура была за 40 градусов, они болели корью, принимала посетителей, не позволяла им нагнетать обстановку, горячо молилась и ждала супруга. Сколько передумано и перечувствовано было в этих комнатах и за этим изящным столиком, которому подвела меня Мария Павловна в сиреневой гостиной, где вернувшийся император дал волю своим чувствам. И несколько часов Александра Федоровна старалась пережить с ним эту боль, о которой он записал в своем дневнике. Кругом измена и трусость, и обман.
3: Вот это любимая гостиная Александры Федоровны, сиреневая. По легенде, она дала Роману Мельцеру, архитектору, ветку сирени и сказала, что вот хочет один из интерьеров видеть отделанным в таких тонах. Она очень любила сиреневый цвет. Ну, как видно, Мельцер справился с поставленной задачей, поскольку Александра Федоровна сиреневую обожала. Она могла здесь провести вообще целый день, никуда не выходя. И сиреневую иногда называли не только гостиной, но и кабинетом. Здесь стоял ее письменный стол. То есть она здесь могла и заниматься своими делами, отвечать на какую-то корреспонденцию, работать. Этот письменный стол вообще уникальный. Он единственный сохранившийся предмет из сиреневой гостиной. Вот его как раз после войны нашли в парке, выброшенном из дворца. Ну, конечно, он был не в таком хорошем состоянии, да, полочка была отломана, ножки были отломаны, но, во всяком случае, вот он сохранился, и сейчас для нас его отреставрировали, воссоздали то, что было утрачено, и вот он занял свое историческое место, и сначала провели ветеросчет, чистку предмета, почистили и нашли остатки красочного слоя. И вот благодаря этому мы потом выкрасили всю остальную мебель, которую воссоздавали. То есть, конечно, в описании указывалось, что мебель была выкрашена в цвет слоновой кости, но вот с оттенком, именно насыщенностью этого цвета нам помог этот столик. Здесь просто разложены так записочки, ну, как будто бы, вот, знаете, Александра Федоровна только что сидела здесь, что-то писала. Она обычно писала на английском языке, вот тут вот «My darling chicken», «Мой дорогой цыпленочек», ну, такие милые семейные записочки. Они часто переписывались. Она и с детьми иногда записчиками просто так вот они переписывались с Николаем. И просто родня посылала какие-то записочки. Здесь вот она нарисовала такие пасхальные открыточки. Конечно, здесь копии у нас представлены, потому что все это хранится в фондах. Ну, такие ее зарисовочки небольшие, какие-то послания милые, домашние. Все на английском языке. Она в основном на английском. И с детьми общалась, Николай на русском с ними общался, она с ними общалась на английском.
2: Сиреневая гостиная, которую мы видим на множестве фотографий царской семьи, это воплощение всех самых лучших чувств и надежд на семейное счастье, которое было подарено императрице с горячо любящим ее супругом, отцом ее детей, обожавших свою маму. В кресле у окна императрица любила читать и заниматься рукоделием. Николай II здесь тоже любил читать, отдыхать в уютной гостиной, где все отражало такой дивный мир его супруги. Этим двум людям Россия обязана неподражаемым примером верности, чистоты, семейных идеалов, мечты о совершенных человеческих отношениях, освященных любовью ко Господу. И в следующем зале – небольшой царской спальни, где в центре стоят две скромные металлические кровати, сдвинутые вместе, мы можем вдохнуть этот чистый благоухающий аромат молитвы и самой преданной любви. В опочивальне государи находилось до 700 икон и крестов, подарки подданных, любимые образы. В центре Спас Нерукотворный, Федоровская икона Божьей Матери, которой в музее подготавливают аналог по размеру и времени написания. Мы зашли с Марией Павловной в это святое место, и кто из русских людей здесь, как нигде, не почувствует присутствие царского благословения? Мы знаем так хорошо их портреты, историю их жизни и трагической гибели. Но что мы можем понять о величии этих скромных людей, взявших на себя неизмеримый груз ответственности за свою страну?
3: Как видите, альков был заполнен иконами. Иконы здесь появлялись постепенно. Что-то они покупали сами, семья. И, конечно, очень много им присылалось в подарок. Причем, что интересно, совершенно разные исполнения. То есть разные умельцы со всех уголков страны присылали различные иконы. Так, например, здесь находилась икона, выполненная на спиле дерева. Также здесь находилась икона, на которой была изображена Александра Федоровна с Николаем, с цесаревичем Алексеем и благословляющих Иисус Христос. То есть с надписью «Господь благословляет и милует их». То есть здесь даже с каким-то творческим подходом такие подарки им присылались. К сожалению, иконы, которые здесь находились, у нас не сохранились. Это все было либо отправлено в другие музеи, либо уничтожено. В нашей коллекции всего несколько икон, которые действительно принадлежали императорской семье. Сюда мы подбирали иконы из наших фондов. Это все иконы 19-го, начала 20 веков. Мы провели, соответственно, изучили описи, установили, какие сюжеты здесь присутствовали, и подобрали иконы уже, соответственно, из наших фондов. По фотографии мы, конечно, их старались расположить в том же порядке, насколько все это было возможно, по максимуму приблизить к тому виду, который здесь был.
2: Из этого дворца не хочется уходить. Он до сих пор хранит тепло его царственных обитателей. Он наполнен жизнью. Когда я записывала интервью во дворце, в угловой гостиной заклеивали окна и натирали паркет в коридоре. Все служащие готовились к приему посетителей. А 31 июля 1917 года здесь спешно паковали вещи, готовились к отъезду в неизвестном направлении. Полукруглый зал, который государь называл «ротондой», пока закрыт на реставрацию. Но именно он последним запомнил здесь этих прекрасных людей, которые покинули свой дом, надеясь вернуться. И они сюда вернулись. Их по-прежнему горячо любят, и обращаются к ним их верные подданные почитатели с теплой молитвой и просьбой. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
6: Стены, которые хранят последние страницы империи.
3: Да, это точно.
6: Последние дни, последние часы, поэтому они так дороги.
3: Знаете, здесь на самом деле все говорят разное, кто что чувствует. Здесь трагического чувствуешь меньше, все равно больше чувствуешь счастливого здесь, честно говоря. Не знаю, может быть, когда мы откроем парадные залы, когда вот появится тот зал, откуда их уводили, может, это возникнет. Сейчас вот больше все-таки здесь как-то вот их счастливого пребывания, больше, чем каких-то вот таких грустных, трагических моментов.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». Добрый вечер, Сергей.
2: Добрый вечер.
1: Знаете, у вас, как мне известно, большой пучок разных направлений деятельности, которые объединены вокруг внимания к истории семьи. И вот я знаю, что изначально вы занимались совсем другими вещами, вы юрист по образованию, у вас вообще большой опыт работы на управленческой стезе. Не могли бы вы рассказать нам немного о том, вот как ваш путь складывался и что вас все-таки привело к семейной тематике?
2: Да, эта тема, конечно, меня очень цепляет, а когда я начинаю о ней говорить, у меня много разных мыслей появляется, которыми хочется поделиться. Если с двух ракурсов рассмотреть этот вопрос, то изначально я пошел на юридический факультет, желая сделать жизнь в стране лучше. Знаете, такой юношеский романтизм, представление, что сейчас я вот стану там правозащитником, общественным деятелем, адвокатом, и вот всех слабых буду защищать и всем нуждающимся помогать. Потом, по мере взросления, мне понравилась другая мысль, одного писателя, который говорил, если можно изменить мир, то только личной благотворительностью. И я начал в некотором смысле увлекаться благотворительностью, какие-то проекты реализовывать, больше там времени уделять, много чего мы делали интересного. И у нас есть известная благотворительница Мать Тереза, у нее есть такая фраза, если хочешь изменить мир, иди домой и люби свою семью. То есть как бы некое такое углубление от попытки сделать все вокруг, потом сосредоточиться на каком-то участке, а потом самое простое, самое базовое, на самом деле, с чего надо начинать, это сделать жизнь в семье своей лучше и начать с этого. А когда мы задаем вопрос, что такое семья, ответить невозможно, не рассмотрев в концепте истории семьи. То есть мы начинаем думать о том, откуда мы сами вообще, кто наши предки и кто мы, исходя из этого. И вот осмысление это и дальнейшее, то, как мы относимся к семье и как мы ее строим, опять же, повторюсь, невозможно без родословной. И я ушел в эту историю. Это одна из такой плоскостей, с которой можно выражать эту мысль, с одного ракурса. А с другого она чуть-чуть, может быть, потяжелее, как-то погрубее в некотором смысле, но пореалистичнее. Это занимаясь юриспруденцией, у меня была очень такая непростая практика. Я большую часть деятельности своей профессиональной в этом направлении занимался привлечением гражданско-правовой и уголовной ответственности бывших руководителей организаций, в том числе кредитных организаций. Работал с проблемными активами, как сегодня говорят, такой термин есть в юриспруденции. И если объяснить простыми словами, без каких-то юридических сложностей, это когда кто-то из руководителей организации делает что-то нехорошее, крадет деньги, выводит деньги, и приходят другие люди, они смотрят, что сделано нехорошего, за это нехорошее привлекают человека к ответственности, к уголовной или гражданско-правовой субсидиарной ответственности, взыскивают убытки, и в зависимости от степени его вины и тяжести того, что он сделал, и стараются то, что он украл, вернуть. Это если объяснять простыми словами. И так получилось, что я работал в хорошей достаточно консалтинговой компании, потом работал в одной государственной корпорации. И проекты, и кейсы, которые я вел, они очень крупные и очень на слуху, на самом деле, во многом. И громкие, скажем так. И часто это была работа с людьми состоятельными. Опять же, это работа не то, что с людьми, это работа с активами, с какой-то проблемной историей. Но на моих глазах постоянно прибегала такая картинка, что вот человек состоятельный, вот у него много активов, вот он миллионер, вот он миллиардер, сейчас уже сложно каким-то таким термином определяющим это выразить. То есть человек состоятельный, имеющий финансы, имеющий власть, имеющий какие-то возможности. И тут на наших глазах ему прилетает, что называется, какой-то иск, он что-то теряет, у него происходит обращение взыскания на имущество, может быть, он даже теряет свободу. И вот человек имел все, вот теперь он не имеет ничего. И это как-то вот так наглядно перед глазами проходит, и еще сам понимаешь, что ты в этом в каком-то смысле участвуешь, да не в каком-то, а в прямом. И, конечно, это справедливо со стороны закона, но размышляя над какой-то внутренней составляющей этой темы, понимаешь, ну а что активы? Вот есть деньги, вот ты все потерял. Что это за такой капитал, который неустойчив? Люди кладут свою жизнь на то, чтобы это заработать, потом в один момент это теряют, может быть, по своей вине, может быть, просто из-за какого-то неосторожного шага. И мне стало приходить, точнее, не то, что стало приходить, она во мне сидела глубоко, она стала... Вернее, она во мне сидела, и она стала как-то укрепляться, углубляться, не давала мне покоя. Эта мысль, какой капитал можно формировать, который нельзя потерять, который нельзя забрать. И в этом отношении можно отдельно эту тему говорить, про то, какой капитал надо собирать и как его собирать. И вот уход в сторону от нематериального к материальному, он в том числе и стал таким побуждающим мотиватором для меня к тому, чтобы вот в ту плоскость погрузиться. Родословие, на самом деле, и благотворительные социальные проекты для меня это было хобби с детства. Наверное, первое интервью я начал записывать, наверное, лет в 13, и от рассказов бабушки об истории семьи у меня стал появляться интерес более глубокий к этому. По мере взросления все глубже и глубже и глубже, и аналогично с благотворительными социальными практиками. Я сам из Тамбовской области, скажем так, с малых территорий, как сегодня таким термином выражают, и видя проблему глубинки, проблему деревень, и того, как, какие есть там трудности, мне как-то хотелось через активность, через какую-то деятельность помочь, если будет представляться такая возможность. И вот это как-то оно все было настолько естественно, что я не думал, что это может стать какой-то профессиональной деятельностью, как будто это что-то такое несерьезное и естественное. Но со временем стало так получаться, что я стал туда уходить больше, больше, больше, и вот Господь меня привел.
1: Угу, спасибо, что поделились этой историей. А вот скажите, как обращение ваше, ну, с довольно ранних лет к теме важности семейной истории для вас связано с христианской верой?
2: Скажу даже, что поначалу я не сопоставлял напрямую интерес к генеалогии и к своему православному мировоззрению. Для меня это как такие, как будто неотделимые, но самостоятельные вещи. Но вот как раз побуждающим фактором в переходе туда в профессиональном плане было, наверное, воцерковление и осмысление это все через призму христианского мировоззрения. Потому что на самом деле генеалогия — это точка входа, некий такой инструмент для разговора о Боге, если хотите. То есть это, с одной стороны, может звучать для человека стороннего, светского, как-то необычно, как будто что-то такое, как предлог для того, чтобы какую-то миссионерскую историю реализовывать или что-то такое. Раз мы на радио «Вера», то можно вещи называть своими именами. Я в какой-то момент задумался, вот кто может поговорить с любым человеком о Боге, если, например, он его прямо об этом не спрашивает. С одной стороны, конечно, там врач в какой-то тяжелой ситуации, может быть, священник, если его пригласили. Но в один момент я понял, что генеалог. Человека, специалиста по семейной истории, приглашают в семью. Ему приоткрывают вот святая святых, куда часто нет доступа у других. Генеалог, специалист по семейной истории, часто записывает интервью. Он задает какие-то глубокие вещи. Часто это вопрос о вере. И в этих разговорах мы периодически начинаем говорить о вере. И иногда получается, что люди, которых я интервьюирую, или семья, с которой работаю, они какой-то шаг, может быть, в сторону церкви боятся сделать или к священнику подойти что-то спросить. Но, видя мое необычное имя Сергий, что я немножечко в разговоре упоминаю какие-то религиозные слова, они видят, что я, наверное, верующий. Бывает, что спрашивают: «Сергий, скажите, а вот это вот то, а вот это вот то». И для меня очень важным моментом было однажды, я записывал как пример просто интервью, мы заговорили, тоже я спросил, а была ли ваша семья верующая, были ли бабушки, дедушки? И женщина говорит: «А я вот, ты сама-то не была на исповеди. А вы можете рассказать, как это вот и что это?» И для меня это был вот такой вот пик того, что я понимаю, что Господь меня не просто так сюда привел, может быть. Хорошо, что я здесь оказался. И для меня вот это важно, и вот в этой плоскости какими-то мыслями поделиться. И когда мы говорим, опять же, о родословной, о семейной истории, мы смотрим на жизнь человека сверху. Мы как бы подводим некий итог. То есть мы постоянно в суете, в заботах, мы зарабатываем деньги, мы куда-то торопимся, куда-то спешим, что-то делаем. А тут мы сели и говорим: давайте поговорим о вашей жизни. Вот от и до, насколько это возможно, мы пишем книгу о вашей семье или о вас. Давайте порассуждаем. И человек немножечко подсобирается, и он пытается какие-то важные вещи сказать, основные, подвести итог. Или если мы говорим о предках, об ушедших, это тоже всегда какие-то вот такие... Это какой-то обзор на жизнь сверху и разговор о главном и о важном. И там плоскость того, что относится к вопросам вечности, к вопросам главного. Когда в этом копаешься, в этом находишься, понимаешь, насколько вопросы вечности важны. И даже еще одну мысль скажу. Я сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, Краснопевцев его фамилия, это основатель, если ошибусь, простите. В общем, основатель музея дела, музея благотворительных меценатов, он по образованию историк, и он говорил, почему он пошел на исторический факультет. Он говорил, что история для него — это один из лучших способов познания мира. Я примерно мысль выражаю, но суть в том, что мы через историю, через учение изучаем мир и людей. И вот для меня генеалогия — это один из лучших инструментов познания мира, познания человека. Просто генеалогия как историческая дисциплина более суженная. Это действительно возможность узнать, что есть человек на самом деле. Как в песне поется, да, у «Калинов мост», по-моему. «Кто чего стоит», не помню, как вторая фраза, «спрашивай у могил». То есть вот мы смотрим, когда уже человек ушел, кто чего стоил, как ты прожил, или как дети тебе сегодня говорят.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода», у микрофона Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш разговор. Сергей, скажите, вот вы сейчас подвели к такой мысли, что история в целом и история своей семьи в частности помогает человеку ответить на вопрос о том, кто же он такой сам. То есть как-то себя продлить вглубь, вширь, понять лучше себя самого, наверное, на таком вот глубинном уровне. Скажите, что вам удалось, ну вот что вам лично дали знания, углубление знаний о своей собственной семье? Я читала, что у вас, вам удалось раскрыть историю ваших предков там до чуть ли не 16 века. Вот не могли бы немножко вот этим личным опытом поделиться, да, вот для вас что это дало в вашем вот самоосознании?
2: Да, я даже сейчас, чтобы не углубляться, не пугать вот какими-то такими страшными фразами, как обычно, знаете, чтобы пыль запустить, говорю, вот я знаю там предков по стольким-то родам, самое глубокое до 16 века и прочее-прочее. Здесь дело не в количестве, не в глубине, а чтобы каждый человек мог на себя измерить меру своих возможностей. Дело в качестве, в осмыслении того, даже пусть до той линии, до той глубины рода, до какой мы можем прикоснуться. И вот, отвечая на ваш вопрос, на самом деле, наверное, самое важное я сформировал еще при каких-то первых прикосновениях к теме родословной. Это в разговорах с бабушкой, их в семье было шестеро, тех, кто остался в живых, шесть сестер. Я составлял родословную и расписывал веточку чуть-чуть вглубь, насколько ей это было известно, и сюда по поколениям вниз. И я осмысливал, как сложилась судьба кого-то, кто как живет, кто что делает. То есть некую такую общую картину нарисовал. И тогда еще в подростковом возрасте я пришел к мысли, что от того, как живет человек, как живет та или иная отдельная семья, зависит жизнь их детей и их внуков. То есть, грубо говоря, как я это по-детски тогда понимал, хороший человек, дети у тебя будут хорошие, внуки у тебя будут хорошие. Плохо ты живешь, высокая степень вероятности, что дети и внуки твои будут плохими. И видя, как род умножается, я понимал, что от сегодня того, какой я, зависит жизнь многих людей после меня, которые будут моими детьми, внуками и правнуками. Их может быть много. И я задумался, то есть надо быть хорошим человеком, надо со страстями бороться, добродетели взращивать. И чуть отойдя в сторону, говоря о смыслах родословной, одна из ключевых задач, которую надо понимать, подходя к изучению истории семьи, это что, когда мы изучаем родословную, нам важно увидеть, какие добродетели были в нашем роду и какие страсти. Добродетели взращивать, укреплять, усиливать с Божьей помощью, а те страсти, которые мы видим в своей семье, в себе или в поколениях глубже, их надо пробовать как-то искоренять и убирать. И вот, не понимая еще так глубоко, а смотря проще, опять же, в то время я понял, что мне нужно работать над собой, заниматься чем-то, что во мне не так. И одна из таких наиболее простых мыслей, которая тогда пришел, я понял, что алкоголь в семье счастья не приносит. Увидев на некоторых примерах, поделюсь таким достаточно, может быть, каким-то личным моментом. Да и, в принципе, на самом деле, если взять, не знаю, по крайней мере, центральную Россию, и видя, что происходит в деревнях, и посмотря семьи глубже, мы можем, конечно, идеализировать и как тускло смотреть на вопрос, но если смотреть чуть пошире, наверное, ни одну семью в широком смысле эта беда не обошла стороной, да, поэтому мы понимаем, что алкоголь — это зло, и мы смотрим, можем ли мы употреблять алкоголь разумно, что алкоголь дает, нужен ли он, можем ли вообще от него избавиться. И вот, увидев, что лучше, если есть возможность вообще его убрать, я в юношеском возрасте, подростковом даже, вот такую мысль для себя усвоил и решил, что никогда не буду употреблять алкоголь. Также какие-то иные моменты, которые замечал, начинал над ними работать. Еще одна мысль, я не знаю, она, наверное, какая-то тяжелая, она следующая. Я сегодня прочитал такой заголовок. Он касается одной темы, связанной с Великой Отечественной войной, с Нюрнбергским процессом и вообще с той темой. И это заголовок, я не помню, то ли это статья, то ли это какая-то книга, то ли это какая-то мысль человека, по-моему, находящегося в концлагере. Он сказал,

0: И мы понимаем, что вот мы сегодня разговариваем, и вот человек уйдет, или я сегодня говорю, я уйду. Ну, то есть это какое-то такое, что прям вот прожигает внутри, но формирует вот это понимание, что мы здесь ненадолго, что жизнь временная, и как-то она немножечко отрезвляет. И...
1: Страх смертный, да?
0: Да, он я просто боялся, боялся выразить эту мысль, потому что сложно сказать, что я постоянно нахожусь в размышлениях о страхе смертном, как это можно понимать у святых отцов. Но на самом деле, да, разговор об этом и регулярное посещение кладбищ, это, конечно, формирует его, да.
1: А скажите, вот, насколько я знаю, вы многодетный отец, для вот воспитания ваших собственных детей, что из опыта семейных историй вы применяете непосредственно? Может быть, вы ведете разговоры с детьми об этой теме или как-то иным образом к этому прививаете интерес или, наоборот, просто ну, делитесь плодами собственных размышлений?
0: В моем случае я стараюсь специально не делать что-то, вернее, не делать что-то намеренно, потому что настолько генеалогия и моя профессиональная деятельность, она везде и во всем. И я, наоборот, боюсь, что если я еще буду как-то намеренно детям об этом рассказывать, я могу их оттолкнуть, потому что они видят это просто везде. Мы приезжаем к родственникам, мы не просто приезжаем к родственникам, это папа едет там записывать интервью. Мы куда-то приезжаем, выходим из машины, дети спрашивают, пап, мы на кладбище? То есть это вот оно просто везде.
1: Понятно.
0: И у меня куча примеров. Есть у Чуковского, по-моему, да, от 3 до 5 такое произведение, где он записывал детские фразы. Вот я точно так же за дочками записывал те слова, которые они произносят, и истории, которые они рассказывают. И это, конечно, отдельные забавные моменты, как они выражают, как они все это воспринимают. Про то, что я делаю, чем я занимаюсь. И там дочка спрашивает, папа, когда ты все родословно изучишь, ты чем будешь заниматься? И вот много-много всего такого очень смешного. Но на самом деле, вот исходя из того, что я сказал перед этим, после родословных интервью, после экспедиций каких-то, когда я возвращаюсь домой, в таком немножко каком-то отрезвленном состоянии, если сказать просто, может быть, я начинаю сильнее любить свою семью. То есть, когда ты разговариваешь, например, с дочкой, которая уже не дочка, которой 70 лет, и которая вспоминает своего папу, или даже, может быть, с кем-то из более молодого поколения, и спрашиваешь о папе, о дедушке. И вот эти семейные истории, вот эти какие-то рассказы, кто как кого видит, кто много работал, как это отразилось на детях, как что-то, какое-то поведение или какое-то отношение к чему-то повлияло потом на семью. Это настолько заставляет что-то переосмыслить, что тебе хочется скорее вернуться домой и начать исправлять какие-то ошибки, которые совершили, начать делать что-то по-другому. Это качественно меняет уровень жизни, скажем так, саму жизнь. И я хотел бы даже, на самом деле, простой пример привести, который... Вот он прям свежий, вот он буквально реализуется. Это тоже не называя никаких имен. И я с одним из родственников разговаривал, он разрешил мне даже сделать пост на эту тему, поэтому я позволю себе зачитать этот момент, чтобы все равно при этом соблюсти конфиденциальность. Это письма, которые к нам записывали родословное интервью и разбирали архив, письма дедушки, который уже ушел, это его предсмертное письмо, где он писал своим детям. Я даже, когда начинаю это говорить, мне немножко пробивает, простите, пожалуйста, но хочется все равно его зачитать, потому что он прям такой очень важный момент, очень важная мысль, которую хочется проговорить. И я скажу, как вот исходя из этого, я немножечко переосмыслил что-то в своей семье. Точнее, я это переосмыслил постоянно, но вот здесь какой-то шаг сделал маленький. Он пишет, простите, я не могу читать просто. «Спешу к смерти. Прощайте, не забывайте. Как бы ни был тяжел тот момент, когда становится ясно, что будет дальше, но раз уже до этой черты, надо набраться силы, воли и смелости, чтобы оставить последнее слово самым близким. Простите меня, дорогие Шура и дети, что я так много жертвовал семьей ради работы. Вы много страдали от моей преданности работе, это и знал, что болезнь моя неизлечима. 20 лет человек живет или 80, в конечном счете одинаково мало, всегда мало. Важно, наверное, сколько за это время успел, важно, зачем жил. Я жил работой и счастлив этим, и еще я счастлив семьей. Я жалею, что мы так и не сфотографировались вместе. Я прошу отсрочки у болезни, чтобы сфотографироваться с детьми и внуками». Казалось бы, просто. Вот мы вчера с товарищем обсуждали фильмы. И думаем, какой кого фильм зацепил. И понимаем, что бывает какой-то фильм кого-то цепляет, потому что вбьет во что-то личное. А кого-то смотришь, шедевр. Ну, никак. И вот здесь эта история тоже настолько для меня глубоко... Те мысли, которые он выразил, потому что мы все разрываемся между работой и семьей. И я подумал, а была ли у меня общая фотосессия с семьей? Конечно, мы на каких-то мероприятиях вместе бываем, фотографируемся. И я вот сейчас приехал между командировками. Думаю, нет, надо собраться и сделать фотосессию. Мы вот буквально на днях с семьей фотосессию

0: провели. И, ну, очевидная же вещь, ну, фотосессия, ну, всей семьей сфотографируются, мы все это делаем. Но вот всерьез я задумался, что это надо организовать качественно и нормально. И сейчас, и потом, если будет возможность, когда детки подрастут. Вот после этих слов, после этого письма.
1: Да, вы знаете, эта история, конечно, она позволяет на семью посмотреть как на самостоятельную ценность. Мы вроде все это подразумеваем, и не только христиане, да, но как-то семейные ценности, они в нашем обществе высоко вроде бы стоят, но действительно в потоке жизненных дел и очень прагматичных задач порой мы откладываем все то, что наоборот не прагматично, не полезно в моменте, но ценно само по себе. Вот как вы сказали, как в этом письме, да, семейная фотография. Это же требует самостоятельного внимания, подготовки, какой-то сосредоточенности, ухода от суеты, да, вот на какое-то время. То есть это на самом деле требует внутреннего усилия. Хотя кажется, так просто. Ну что там, встать, сфотографироваться? Нет, это на самом деле вообще не просто. И вот мы, например, тоже уже который год собираемся это сделать, и все никак не сделаем. Возможно, это письмо даст какой-то импульс позитивный к правильным движениям.
0: Особенно с маленькими детьми, потому что их надо всех одеть красиво.
1: Да, да, я когда представляю, что мне сейчас надо всех своих детей уговорить мирным путем желательно, да, одеть, расчесать, уже как-то настроение резко ухудшается.
0: И потом ты договорил с фотографом, пришел, а дети говорят, я не буду, и начинают разбегаться.
1: Да, да, да, да, все меняется через каждые 5 минут. А я напомню, что это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С нами сегодня Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию и основатель проекта «Своего рода». С вами я, Мария Сушенцова, и мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 23 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагмент «Попик» из сборника «Отец Арсений». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. У нас в гостях сегодня Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». Сергей, мы остановились в конце первой части программы на том опыте, которым вы поделились, зачитывая письмо дедушке, который указывает на то, что человек на смертном одре сожалеет, на самом деле, именно о том, что много было посвящено внимания и времени рабочим задачам, такому, ну, хлебонасущному, назовем это так, а семье уделялось внимание меньше, и каждому здесь есть о чем вздохнуть про себя и про свою жизнь. Сейчас мне хотелось бы нашу беседу повернуть еще в несколько новое русло. Вы имеете большой опыт в управлении, и, насколько я понимаю, вот в области генеалогии вы не как историк занимаетесь, да, непосредственно вот розыском информации, хотя этим, я думаю, тоже, но в целом этот процесс организуете. Вы называете себя и как бы внутренне определяете себя как социальный предприниматель. А вот что это такое социальный предприниматель для вас? Термин сейчас очень модный, такой на слуху, и в нашей программе он часто звучит, но все-таки каждый наш гость свой немного смысл в это вкладывает. Вот для вас что это?
2: Это мысль, над которой я постоянно рассуждаю, думая, надо ли добавлять эту ставку социальную или не добавлять. Я попробую выразить мысль и ответить на этот вопрос чуть с обратной стороны. Есть хороший предприниматель Иван Васадзе, который в своих интервью и на встречах неоднократно выражал интересную мысль. Он говорил, что предпринимательство для него — это вынужденный путь. Если бы не было необходимости обеспечивать семью в тяжелые 90-е годы и в целом, он бы мог быть там писателем, физиком и кем бы только.
1: Поэтом.
2: Поэтом, да. А это как бы такая вынужденная история, в которую он пошел. И, собственно, мы знаем Ливана как успешного предпринимателя. И в этом смысле то же самое у меня. То есть предпринимательство, опять же, это может звучать громко, потому что в полной мере я себя предпринимателем, каким-то таким основателем, серьезным, как это часто классически понимается, там, с какой-то компанией, с большим штатом сотрудников, не воспринимаю, хоть я индивидуальный предприниматель, и то, что делаю и реализую, в этом, конечно, есть предпринимательский подход и предпринимательство как таковое. Но для меня базовая — это идея, миссия, это проект сам по себе. Если бы не было необходимости обеспечивать семью, зарабатывать деньги, а делать что-то, что мне нравится, я бы делал бы то же самое, но в какой-то, конечно, там, может быть, где-то иной мере, в какой-то своей специфичной направленности, но это было бы то же самое. И вот, возвращаясь к первой части нашего разговора о том, как я сделал сюда шаг, у меня получилось, что на каком-то этапе жизни я был максимально загружен юридической работой своей основной и максимально был загружен все, что связано с генеалогией, с благотворительными темами. И делал это до времени абсолютно бесплатно, помогая всем, консультируя и в благотворительных тематиках активно участвуя. И в какой-то момент я понял, что просто, ну, это нереально совмещать одно с другим. И ладно, нереально мне самому, страдает это моя семья. Детки рождаются, нужно как-то как бы включаться поактивнее. Я стал думать, что делать. Бросить ли вторую часть и остаться в юриспруденции, где все хорошо получается. Или как-то бросить это и перейти туда и зарабатывать на этом. Но вопрос как? И к Богу с этим вопросом обратился. И он мне помог, скажем так. И то есть для меня предпринимательство — такая вынужденная история, вернусь к той мысли, с которой начал. И, соответственно, классическим предпринимателем, который изначально настроен на то, чтобы придумать что-то, на чем зарабатывать, мне как-то этот термин, ну, тяжело заходит сам по себе, хотя у меня к нему хорошее уважительное отношение. И вот как-то, может быть, этим словом «социальный» есть какая-то попытка подчеркивания того, что для меня социальная история, прежде всего, важна. Предпринимательство, и опять же ошибочно ассоциируется часто лишь с деньгами этой деятельности, с неким таким стремлением заработать. Я все-таки, видя, как это воспринимается и как лучшим образом себя позиционировать, решил оставить это понятие как социальный предприниматель. И часто, кстати, предпринимательство задевает. Они говорят, а что, мы не социальные, мы что, только про деньги, мы тоже хотим делать что-то и делаем. И это, в принципе, правильно. Но тут можно дискутировать.
1: Угу. А вот поделитесь своим управленческим опытом. Насколько я понимаю, у вас в вашем вот проекте по семейной истории, в проекте «Своего рода» работает целая команда. Невозможно же каждый раз самому брать интервью или работать в архивах. Это очень специфическая работа, требующая, наверное, специальной исторической подготовки. Какие принципы вы закладываете вот в организацию работы вашего коллектива, вашей команды, с одной стороны? С другой стороны, каких принципов вы придерживаетесь в работе с клиентами? Возможно, вы уже за годы практики выработали вот какие-то приоритеты, которых вы придерживаетесь, и, может быть, какие-то второстепенные вещи, которыми там где-то можно и пренебречь. Да? Ну, я имею в виду, что всегда есть что-то главное, да, есть что-то второстепенное, и чему-то уделяется больше внимания. И является как бы такой вот, ну, точкой перелома. То есть мы либо работаем вот так, либо мы не работаем никак. Да, такие вот какие-то приоритеты. Вот как для вас это выглядит?
2: Тут даже три вопроса в одном, да, я уловил еще?
1: Ну, мне кажется, два вопроса, да. Внутри, как внутри вы организуете процесс и вовне с внешними вашими и подрядчиками, и клиентами?
2: Отвечая на него, скажу чуть-чуть пред, вот говоря про управленческий опыт, что я в проектах, как бы это громко не звучало для проектов по родословной, занимаюсь вопросами стратегии HR и коммуникации. Это мы определяем, куда мы идем и что мы делаем. Это работа с подрядчиками, с командой, когда мы привлекаем на разные направления. Надо отметить, что на самом деле хороший генеалогический проект, он предполагает, даже не генеалогический, а проект работы с семейным наследием предполагает, что это работает команда, потому что это не просто сделать родословную, узнать фамилию, имя, отчество, как жили предки, сделал отчетик, и все хорошо. Это же такая системная работа. Кто-то должен проводить интервью, кто-то работать в архивах, кто-то должен облагородить кладбище, если мы кого-то привлекаем на эту задачу отдельно. Реализовать что-то, связанное с благотворительностью, это тоже отдельная история, может быть, о ней поговорим. И можно, конечно, попробовать поискать человека универсального, но если хочется, чтобы было сделано качественно, нужно на каждую историю пробовать искать своего подрядчика. И это требует отдельного какого-то включения. Плюс часто возникает необходимость, говоря о коммуникациях, взаимодействовать как с родственниками, с людьми, общаться, некая такая вот... Зачастую, опять же, чуть отступлю, генеалоги, многие интроверты. Им сложнее дается коммуникация, легче усидчивая рутинная работа. А сбор информации от живых людей, он требует как раз наоборот коммуникации, умения быть открытым, располагать к себе, входить в доверие с искренними побуждениями, пытаться информацию какую-то получить, что-то узнать. И это немножко другой и тип личности, и настрой. И это тоже требует какого-то своего подхода. И также взаимодействие, если возникает в этом необходимость, там, с госорганами, с какими-то иными организациями, в зависимости от задач. И, соответственно, под хороший проект важно собрать команду и посмотреть, кто на что, для чего готов. Специфика у меня в том, что мы в основном привлекаем подрядчиков, то есть есть партнеры, есть кого под какие-то короткие задачи находим уже на местах. В этом смысле мне в некоторой степени труднее выражать какие-то мысли относительно того, как если бы я был предприниматель, у меня был бы какой-то свой штат людей, и вы меня спросили бы, как вот я с ними работаю, как я о них забочусь и прочее. Здесь чуть другая история, потому что люди как бы они самостоятельные, они фрилансеры во многом, кто-то как-то работает, мы на каких-то условиях договариваемся, но для меня всегда важно видеть человека и что за ним стоит. Во-первых, какие ценности он несет, почему он этим занимается. И вопрос, над которым я рассуждаю, бывает, что мы берем человека в какой-то длительный проект, и он не приходит к нам, как в компанию, и мы, может быть, не обеспечиваем каких-то социальных гарантий в плане, что если что-то, вот ему больничный, если что-то, вот там у него будет вот то-то, какая-то выплата. То есть мы договорились, что-то пошло не так, мы расстались, у нас простые отношения. Но, например, я понимаю, что когда мы человека берем в какую-то долгую историю, у нас возникают обязательства по отношению к нему, он включается в проект, он рассчитывает на нас. И мы не можем строго, сухо, в рамках закона сказать, все, как бы, там, ты заболел или что-то, не интересует. А нужно как-то думать и пробовать, как ему эту поддержку обеспечивать. И в этом плане много различных мыслей. Тут же зависит от заказчика, который эту тему инициирует и требует какого-то отдельного такого осмысления. Поэтому здесь сложно сказать что-то такое, что вот можно сказать, как я сказал, классически. Отвечая на вопрос про то, как я отношусь к заказчику, как я воспринимаю заказчика, как я стараюсь лично эту историю осмысливать, мне в свое время очень понравился подход актера Дэниела Дэй-Льюиса. Это единственный актер, который имеет 3 премии «Оскара». Он брал роли очень выборочно, старался максимально вживаться в роль и не выходить из нее даже за кадром. Делал большие перерывы между ролями и практически не давал интервью, чтобы его не ассоциировали с тем героем, которого он играет. Не знаю, слышали вы этого актера или не слышали, но, может быть, видели его в фильмах «Банда Нью-Йорка», «Нефть», «Моя левая нога». В общем, очень интересный актер, и то, как он подходит к своему ремеслу. И он даже уходил несколько раз из профессии, и уговаривали его вернуться, чтобы сыграть. То есть это некая такая, может быть, полное погружение, полная отдача, искреннее включение в ту роль, в которую он входит. И не знаю, будет ли уместен термин, некая такая неторопливость, некая такая вот... Сложно даже слово подобрать. И включаясь в какой-то проект, для меня важно попробовать подойти к нему, как будто я занимаюсь родословной своей семьи. То есть если заказчик старше меня возрастом, я воспринимаю его как папу, который обращается ко мне как к сыну и просит изучать свою родословную. Если есть дети, я воспринимаю себя как брат и думаю, как бы я делал свою историю семьи. Не все, на самом деле, приветствуют такой подход. Я, как человек очень переживательный, иногда сталкиваюсь с моментами, что вот при таком искреннем включении, погружении, стараясь приоткрыть душу, встречаю не всегда такое как бы понимание, зачем это надо, как бы ты что, вот я заказчик, вы исполнитель, вот сделать вот эту работу, как бы не нужно никаких лирических моментов. И это тоже отдельная тема для разговора. То есть для меня важно подойти к теме искренне. И второй момент, это, ну, в принципе, это неотделимо даже, не знаю, есть ли смысл его проговаривать, это рассмотрение родословной через призму христианского мировоззрения. То есть я подхожу как христианин, соприкасаясь с изучением жизни предков, потому что этот процесс, он такой духовный. То есть я вижу, что вот был такой человек, был такой, он умер. Где-то, может, попробую его упомянуть, где-то подать записочку об упокоении, где-то молитвенно воздохнуть. То есть вот понимать, что он не умер, он жив. Телом он здесь на кладбище, душой он там, какая его участь. Ну, то есть, как все воспринимаю вокруг, как христианин, в этом процессе стараюсь действовать точно так же. И, соответственно, воспринимать человека, какую-то его боль, какую-то его радость, чтобы не причинить где-то эту боль, где-то чем-то помочь.
1: Угу. Интересно, что в вашей работе, получается, вы как бы невидимым образом общаетесь с огромным количеством людей уже усопших, да, то есть вы входите вот в эту семейную систему, да, как вот такой пучок большой, гроздь, где, наверное, большинство участников этого процесса, оно уже в мире ином. Действительно возникает вот это вот, ну, такое молитвенное христианское общение и мысли, желание, ну, что-то небольшое сделать, что в наших силах, там, помянуть, допустим, вот этих усопших людей. Это интересно, действительно. То есть у вас, получается, в вашей деятельности, да, очень много, ну, как бы, видимых заказчиков и еще невидимых, да, таких продолжений.
2: 100%.
1: Продолжений или, наоборот, предтеч ваших вот живых заказчиков. Сегодня у нас в разговоре неоднократно звучал термин благотворительность, благотворительные проекты. Я знаю, что вы также являетесь, помимо уже названного перечня, основателем Центра социально-культурных и благотворительных проектов «Редитус». Вот, не могли бы вы рассказать об этом направлении вашей деятельности? Что это из себя представляет, для чего нужно?
2: Сейчас, перейдя к этой теме, я чуть-чуть добавлю к той мысли, которую вы выразили. Генеалоги шутят в отношении себя, что на том свете нам не будет скучно, у нас там много знакомых. И помню, я был в одной командировке, и там, получается, надо было передвигаться с точки на точку, я ездил между деревнями и постоянно вызывал такси. И я подъеду там к одному кладбищу, выйду там что-то пофотографирую, похожу, потом мы поедем в другое кладбище. Таксист приезжал, и женщина одна и тот же периодически. Mm-hmm. И она так смотрит на меня, смотрит, и, наверное, на поездку какую-то из... Она так смотрит и говорит, я поняла, кто вы. Я говорю, кто? Она говорит, вы уфолог, вы общаетесь с мертвыми. На самом деле, в некотором смысле, такая работа позволяет прикоснуться к чему-то, не знаю, такому... Ну, духовному, само собой, какому-то сакральному, или даже приводит к пониманию, что смерти точно нет, что вот те, кто умерли, они на самом деле не умерли. Если вы поговорите с генеалогами светскими, которые нерелигиозные, однозначно большинство из них, если не все, расскажут кучу различных историй необычных, которые с ними происходили, и которые они пытаются по-разному осмыслить. Я даже стал делать подборочку. У меня, наверное, сейчас, может быть, историй 20 накопилось, которые вот сродни чуду, фантастике, чему-то нереальному, о случайном там совпадении, каком-то необычном там происшествии, чем-то таком, что благо позволяет осмыслить это с христианской точки зрения, знать, что вот это, наверное, происходит потому-то или потому-то. Если же через призму веры к этому не подходить, то очень легко уйти в какую-нибудь эзотерику или в что-то такое сакральное, где есть опасность. Вот эти события, которые происходили со мной, они меня побудили глубже задуматься о теме милостыни за усопшего. То есть когда мы соприкасаемся с усопшим, назовем это так, не знаю, звучит ли это страшно или нет, мы задумываемся, а что мы можем для них сделать? И, кстати, очень интересная мысль в плане благотворительности. Какая категория больше всех нуждается в помощи? Мы можем сказать, вот это или иная, дети, может быть, бездомные, которым мало кто помогает, а может быть, люди, которые чем-то болеют. На самом деле, самая уязвимая и нуждающаяся в помощи категория – это мертвые. Потому что, во-первых, мало кто задумывается о том, что им нужно помогать. Во-вторых, непонятно, зачем им помогать. И, во-первых, это странный вообще разговор на тему смерти кому-то. Тут даже тема с хосписами бывает, она вызывает такое, не хочется, да, хочется отдалиться. А здесь как бы отдельная история. И мы здесь задаем вопрос, а что нам церковь говорит об этом? И помимо того, что мы должны молиться за усопших, мы должны делать за них дела милостыни. И вопрос, как можем делать это дело милостыни? Мы, наверное, знаем в храме или где-то, помните, в детстве к нам бабушки подходили, давали конфетку и говорили «помяни того-то». Или там на похоронах что-то раздают. Бывает, что это делают в память, а бывает, что это как некое такое доброделание, как милостыня за усопшего. Просто в деревнях люди бедные, поэтому возможности что-то делать такое большое или жертвовать нет. И вот самое простое, что может пожертвовать бабушка, это испечь там пирожки и принести что-то, какую-то еду, чем-то угостить. Но если раскрыть эту тему глубже, то это некое вот милостыня, некое доброделание за усопшего. И отсюда мы задаем вопрос, а если мы можем сделать что-то разовое за усопшего, можем ли мы сделать какую-то системную историю? Может быть, организовать какой-то проект благотворительный за усопшего? Не говоря уже о том, как часто делают, там кто-то решил храм построить за усопшего, еще что-то такое большое, как бы разовое, а регулярное, вот то, как мы это понимаем в классических, как благотворительный проект. Вот в осмыслении этого, но имея некоторую предпосылку до, возник проект Reditus, который переводится с латинского «возвращение», и он представляет из себя некий такой пул и некое такое направление деятельности по реализации благотворительных социально-культурных проектов, которые построены на истории семьи. Он, опять же, вырос из некоторых моих таких историй, которые были в детстве, связанные с желанием восстановить все разрушенные храмы, все заброшенные усадьбы и помочь всем, кому можем помочь на малых территориях и в деревнях. И, допустим, когда я читал в протоколе допроса там, предков о том, почему там ваши дети не ходят в школу, и там дедушка говорит, им нечего одеть, и у меня вот эти истории про бедность детскую, еще про что-то, они меня очень сильно цепляли. И осмысливая это, возникло желание сделать какой-то благотворительный проект, и чтобы он был как-то связан с историей семьи, с памятью о ней, и вот в частности о тех предках, которых я упомянул, вот то дело, о котором я рассказывал, какие-то личные моменты, связанные с историей семьи и с жизнью предков, и их осмысление, и те, которые пересекаются с какими-то моментами личными из моей семьи в узком смысле, они наложились одно на другое, и, в общем, захотелось как-то помогать больше, делать какие-то добрые дела, и так родился Reditus.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что сегодня с нами Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию и основатель проекта «Своего рода». У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор. Сергей, вы сейчас упомянули, что вот этот ваш проект Reditus, он благотворительный по своей сути, но это милостыня, которая или помощь людям, да, живым, которая делается во имя усопших, ну или в память о них, да, как молитвенное воздыхание о них. А вот скажите, пожалуйста, на что непосредственно направлена ваша благотворительность? То есть кому из живых вы помогаете? Каким категориям или каким образом, способом?
2: У нас нет какого-то такого стандартного формата, как это обычно работает в фондах. Тут берем вот такую категорию, мы им помогаем, и мы это реализуем. Я стараюсь в родословных проектах, которые я реализую, увидеть какую-то личную историю человека, который исследует свою семью, и увидеть, где вот та боль, которая для него важна. То есть, допустим, если я читаю что-то о каком-то бедном мальчике из деревни, у меня возникает слеза, меня это цепляет, я вспоминаю свое детство и понимаю, что я хочу этому мальчику помочь. Кто-то видит что-то и понимает, что вот этот храм, туда там ходили его предки, и он хочет этот храм восстановить. А вот здесь какой-то там мемориал, который весь зарос, заброшен, или тоже кладбище, где его дедушки похоронены, и он хочет его облагородить и установить там какие-то памятные знаки, что-то еще сделать. Или там, познакомившись с кем-то, попробовать кому-то помочь. Есть семьи, которые оказывают помощь родственникам, когда мы, занимаясь родословно, выясняем, что у кого-то какая-то трудная ситуация, кто-то нуждается в помощи, заказчик, несмотря на оплату по проекту самому, угу, и получает мне информацию, что вот тут есть какая-то ситуация такая, вот здесь такая, он помогает. Mm-hmm. В разных размерах, в зависимости от того, какая ситуация, что с человеком случилось, какая нужна помощь. И на самом деле тоже отдельная история. Мы часто ищем, кому можно помочь или кому-то помогаем, не зная, что наши родственники, даже самые ближайшие, нуждаются в помощи. И эта помощь, она же не всегда бывает материально необходима, то есть там привез денег или чем-то помог. Бывает, что очень многие бабушки, тети просто одиноки. Я один раз приехал к сколько-то юродной сестре дедушки. Мы не общались, наша семья не общалась, как у многих из нас, потому что на самом деле у нас много троюродных, четвертоюродных, у наших бабушек много троюродных, четвертоюродных, и это, казалось бы, уже чужие люди. И приехав к ней с целью получения какой-то информации, записи интервью, настолько она была рада моему визиту, поделилась своей болью, что внук к ней почти не приезжает, она одинока, боится, что она может умереть, и никто ее не узнает, будет лежать в квартире. И вот этот мой визит, хотя, казалось бы, человек, который она видит первый раз, но вроде как родственника, в котором она видит черты общие, общих предков, настолько для нее эта встреча была вот радостно, счастливо. От этой встречи она так была счастлива, что я понимаю, что какие-то мои, при возможности, кратковременные визиты могут быть в некотором смысле какой-то такой благотворительностью. Я занят, я загружен, мне не хочется, и зачем ехать? Но надо ее навестить, надо ее там забежать, шоколадочку дать, надо как-то ей приветик какой-то отправить. Для них это важно. И возвращаясь к мысли, которую начал, проект может быть разный, в зависимости от того, что человек хочет сам, какой есть запрос, какая помощь. У меня, конечно, есть свои какие-то боли, какие-то свои особые зоны интересов, ключевой из которых, на самом деле, это разрушенные храмы. Я до конца не знаю, как к этой теме приступить, но возникает ощущение, что как будто Господь приводит в какие-то ситуации, в которых есть человек, есть семья, есть какая-то территория, и там есть разрушенный храм. Они, конечно, везде есть, или, может быть, я так обращаю на это внимание. Но, в общем, в последнее время все больше у меня возникает мыслей относительно того, как можно помочь восстановлению разрушенных храмов. И надо отметить, что когда я переехал в Москву из региона на первом курсе, одной из первых таких благотворительных инициатив или благотворительных моих мероприятий было, мы ездили с ребятами в Углич, в монастырь, и расчищали там территорию и подвальную часть большого храма от мусора. Мне было тогда, по-моему, 17 лет только, я только поступил. Для меня это было каким-то таким очень счастливым, очень радостным и каким-то вдохновляющим событием. Вот связано что-то с храмом, помощь храмам, хотя как бы в старом, конечно, не назовешь, это маленькое такое прикосновение. Ну вот до сих пор она у меня не отпускает.
1: У вас действительно благотворительность носит в основном, как я поняла, адресный характер. И пока вы рассказывали, у меня возник такой образ, знаете, благотворительной социальной сети, потому что вы каждый раз взаимодействуете с людьми в рамках вот их семейной генеалогии, и вы не знаете, на кого вы выйдете, на каких получателей помощи, да, или нуждающихся людей, или вот этих бабушек, которым нужно внимание. И здесь, мне кажется, это в полной мере благотворительность, потому что современному человеку, занятому, да, еще там имеющему большую семью, пожертвовать своим временем и вниманием – это на самом деле самое сложное. Проще иногда, да, материально помочь, чем прийти и вместо того, чтобы там работе или семье уделить время, вот поговорить с совершенно незнакомым тебе человеком, вообще как-то выслушать его, проникнуться его болью, его радостью и так далее. Мне кажется, что это вообще самое сложное для вот нас, современных, вечно бегущих куда-то, озадаченных, озабоченных на постоянной марафонной дорожке.
2: Да, да. Позвольте, я расскажу историю, попробую очень коротко, за 2 минуты. Одна из ярких историй, которая со мной произошла и которая подтверждает необходимость милостыни за усопшего, назовем это так. Я боюсь в трактовке однозначно, так или иначе, каких-то моментов относительно истории, но я расскажу ее коротко. Вот на фоне осмысления вот этой темы и важности делания какого-то доброго дела за усопшего, я открыл для себя еще одну из веточек родословной, о которой ранее не знал. И я стал думать, вот там, про бабушку узнал новую, думаю, как я могу за нее что-то сделать, какую-то милость или что-то. И пока пребывал в своих каких-то фантазиях, там узнал, где она жила, и думаю, можно ли там кому-то помочь и прочее, прочее. Происходит такая ситуация, я засыпаю, мне снится сон. Но я хочу отметить, что снам доверять нельзя, и прошу не воспринимать это как возможность, когда вам снится кто-то из усопших, сну верить. Но со мной произошло следующее. Я вижу, что дед сидит, который умер, который мне очень близок, за которого я в некотором смысле очень переживаю, и с которым вот у меня такие особые отношения были, у меня как отец. И я вижу, что он сидит, и при этом я понимаю, что это сон. И я понимаю, что одно неосторожное движение, я проснусь, дед исчезнет. И я очень аккуратно спрашиваю: «Дед, ты что, живой?» И он говорит: «Да». Я говорю: «А я хочу вот там за бабушку сделать добрые дела, так за тебя надо?» И он такой говорит: «Да». Я просыпаюсь в каком-то абсолютном катарсисе, в таком, что как бы вот дед просит о помощи, еще что-то. Начинаю думать, как можно помочь. У меня возникает куча разных мыслей. И у меня это приводит к тому, что я думаю, где похоронен дед, на кладбище, там в одной деревне. И начинаю думать, а был ли в этой деревне храм? И понимаю, что я не знаю об этом. То есть кладбище как будто современное, храма там не было. И пытаюсь выяснить, смотрю, что-то в краеведческой литературе где-то ищу, выясняю, что храм был в этой деревне, но не могу понять, когда он там был, что, где он точно находился. А возникла у меня эта мысль на фоне того, что я там небольшую милостыню сделал за дедушку, чтобы за него молились, и подумал, что-то сделать такое, связанное с увековечиванием вот в этой деревне местонахождения храма или с облагораживанием кладбища, или что-то такое вот на эту тему. Сейчас, чтобы не уходить в нюансы, буду коротко, потому что, когда начинаю рассказывать, там много такого было всего необычного, случайного, что как бы если эту цепочку посмотреть в целом, она очень невероятная. Но если, подводя итог, я начинаю думать о том, был ли храм в этой деревне. Представьте, как бы вот где-то там далеко от Москвы, там 500 километров, какая-то деревушка, был там храм или не был, да откуда я знаю. И живу я вот с этими мыслями какую-то там, может быть, неделю-две, сомневаясь, кстати, между тем, там, сколько за дедушку пожертвовать, в какой храм и прочее, размышляя об этом, я там пересиливаю свою скупость и жадность, достаточно большую, простите, что я этим вещами делюсь, но просто очень важно вот обозначить, как это происходило. Эту сумму передаю свою жабу, жертвую. На следующий день происходит следующее. Я сижу в библиотеке, там коворкинг такое пространство, и заходит парень из Петербурга. Он зашел, будучи проездом в Москве, там что-то надо было в этой библиотеке. Мы там случайно знакомимся, начинаем разговаривать, и он у меня спрашивает, я упоминаю, что я из Тамбовской области, он говорит: «О, из Тамбова откуда? Инжавина знаешь?» Я говорю: «Инжавина знаю, я оттуда родом». Он говорит: «А Семеновку знаешь? У меня в Семеновке предки жили». Я говорю: «Семеновку знаю, у меня там дед похоронен». И он мне говорит: «А ты знаешь, где там был храм?» Это вот как, знаете, вы о чем-то думаете, и этой мыслью ни с кем не делитесь, она просто в вас. И тут кто-то появляется, который говорит: «Слушай, там, ну ты что переживаешь, оно вот так и вот так». Такая, в смысле, как это работает? И вот то же самое, думаю, где был храм, я с этим живу, ни с кем не делясь, как-то там себе это кручу. Тут появляется человек, у которого предки вот с той деревни, и он спрашивает: «Знаешь, там, где был храм?» Мы сидели за столом, я даже подскочил, как будто ты, вот знаете, кто-то. Я встаю, отхожу в угол и говорю: «Я не знаю, где там был храм, но я об этом думаю вот последние две недели». Он говорит: «Я знаю, где он был на кладбище. Я был там в том году в экспедиции, разговаривал с бабушкой, которая видела, как он там горел какие-то годы, когда его сожгли». И я ему говорю: «Подожди, так этот же храм, там, вернее, там кладбище современное». Он говорит: «Нет, оно старое, там же старое надгробие есть». Он мне показывает фотографию, что там старое надгробие. Угу. Меня это настолько поразило, я прям там зарыдал. Он сидит, не понимает, что происходит, я плачу. И настолько это было невероятно, что если, наверное, в тот самый момент мой дедушка усопший зашел бы в комнату, я бы, наверное, уже не удивился ничему. То есть настолько вот меня это удивило. Потом выяснилось, действительно, на этом месте был храм, он был разрушен. Там есть такой участочек пустыря, который окашивается кем-то, кто помнит, что там этот храм был. Эти старые надгробия там действительно заросшие, заброшенные. Мы сейчас сделали небольшой такой участочек, оградили забором. Хочется с Божьей помощью там поставить крест поклонный, написать, что там был храм, и как-то это место сохранить. У нас, конечно, есть фантастичные мечты о том, чтобы там сделать часовню. У нас мысли начались с того, что это глупость, и зачем это надо, в плане того, что может быть, в ней нет необходимости именно на кладбище, кто мне будет служить, кто будет приходить. Но потом, рассуждая с батюшкой, мы стали приходить к выводу, что все-таки она не была бы лишней, потому что когда идет дождь, можно там вот служить панихиду и прочее. Но это пока как бы такое, это мечта. Базово хочется поставить крест поклон, это место сохранить.
1: А, Сергей, спасибо вам большое, что поделились этой историей. И мне кажется, это хороший итог нашей беседы, который показывает, что действительно все наши мертвые живые на самом деле. И, возможно, они нуждаются в том, чтобы мы с ними пообщались, а, возможно, даже мы еще больше нуждаемся в том, чтобы с ними пообщаться. И вот эта история удивительным образом показывает, как мир усопших и мир живых связаны между собой. Что действительно и молитва, и милостыня — это все, ну, вот как бы, это наше общение с ними, да, это наша такая вот плоть и кровь нашего общения, да, что все это действительно живо, все это происходит, и, может быть, нам стоит действительно больше внимания в жизни этому уделять, не отрезать себя вот этой гранью между жизнью и смертью от огромного сонма наших предков, которым мы не безразличны, которые нам, в конечном счете, тоже не безразличны. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас был Сергей Попов, социальный предприниматель, предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». У микрофона была Мария Сушенцова, и это был цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и предпринимательства. Спасибо вам, дорогие слушатели, еще раз нашему гостю.
2: Да, спасибо большое за эфир. Очень рад. Слушатели, занимайтесь родословной, записывайте интервью с своими бабушками, дедушками, изучайте семейную историю.
1: До свидания. Всего доброго.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И мы, напомню, говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И я должен тут сразу повторить ту установку, с которой я каждую программу этого цикла начинаю, что в таком разговоре у нас нет и не может быть цели выступить в роли обличителей и кому-то пророчить какую-то неблагополучную загробную участь, и уж тем более гордиться тем, как правильно верим мы сами. Нет, как говорится, знающий не оценивает, а тот, кто оценивает, скорее всего, не знает. У нас в студии люди знающие, поэтому мы говорим о том, как, может быть, как будто впервые посмотреть на свою религиозную традицию и воспринять в ней то, что кажется должным и само собой разумеющимся, давно знакомым, как будто что-то свежее, новое, интересное и исключительное. Для этого иногда бывает полезно и продуктивно сопоставить то, во что веришь ты, с тем, как бывает верят люди по-другому. И сегодня наша тема – это православное христианство и в широком смысле слова восточные традиции, под которыми, ну, наверное, будем иметь главным образом в виду две – это индуизм и буддизм. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет, как и вчера, Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Не скрою, что в самой идее этого цикла про православие и другие традиции в известной степени выросла из желания поговорить об индуизме и буддизме с православным человеком, с православным философом и так далее, потому что, как кажется, интерес к этим традициям в массовом сознании велик, постоянен и никуда не уходит. Может быть, не к самим традициям, не к глубокому пониманию самих учений индуизма и буддизма, но нетрудно, наверное, заметить, что когда человек, может быть, до какого-то периода жизни религиозно-дифферентный, задумывается о духовном, о смыслах, о том, что есть какие-то религии, очень легко взгляд сразу бросается туда, на восток. Что-то про медитации, что-то про, не знаю, перевоплощение, что-то про вот такие, кажется, привлекательные вещи. Вот если вы согласны с тезисом, что такой интерес, такой, ну, может быть, поверхностный, к популярным формам восточных религий есть и стабилен, то как бы вы его объяснили?
2: Есть, и он давно есть. Причем можно было бы даже говорить о том, что сейчас он не так ярко выражен, как в первые послесоветские, в позднесоветские годы, потому что тогда это было на фоне, вернее, не на фоне, а в связи с деятельностью рериховского общества и в связи с советским интересом к Индии, с развитием востоковедения в Советском Союзе. Это было достаточно интеллектуальным движением. И многие интеллектуалы 90-х годов, ну или люди, так или иначе повлиявшие на интеллектуальную среду, сейчас уж если начнем их называть, обязательно придется звездочки ставить на многих из них. Вот. Но известно, что они увлекались буддизмом так или иначе. А кто-то и без звездочек остался, Пелевин, например. Вот, вполне себе тоже. То есть это влияло интеллектуально, и сейчас, как кажется, отчасти уступила некоторым другим. Как бы другие цветы расцвели. Сейчас, может быть, вы не столько интересующихся ведами, сколько интересующихся русскими ведами, например, встретите где-то там в широком интернете. Тем не менее, я хотел это проговорить, и тут же вспомнил, что вот у нас на кафедре религиоведения на философском факультете сейчас настоящий буддийский ренессанс. Самые продвинутые, самые перспективные молодые специалисты, многие из них хотят изучать именно буддизм.
1: Но это все-таки история научная, профессиональная, интеллектуальная. А мне интересно...
2: Она всегда немножко духовная.
1: Это
2: тоже.
1: Да, это конечно, она без персонального интереса ничего не будет. Но есть ли, как вам кажется, какое-то психологическое объяснение, почему человеку как будто проще и быстрее оказывается посмотреть в сторону Востока, чем в сторону Дальнего Востока, имею туда, вот на юг, Юго-Восток, Индия, Япония, например, да, и Китай, буддизм, я имею в виду, чем в сторону христианства?
2: Вы знаете, мы с вами в прошлый раз говорили об исламе, я бы ответил здесь в связи с ним, потому что интерес к исламу и такой феномен, как русский ислам, они же тоже растут, ну или, по крайней мере, не уменьшаются. Вот когда человек обращается в ислам, он ищет утраченную им коллективность.
1: Так.
2: Я бы так сказал. И если говорить социологически, конечно, духовные причины гораздо глубже, но если взять социологическую оптику, то именно недоразвитость общинности в православии людей, как бы этнически православных, толкает в сторону ислама. Когда же человек обращается к индуизму или особенно буддизму, он хочет узаконить свой индивидуализм, развить его,
1: интересно,
2: понять его, свою
1: отдельность какую-то.
2: Именно отдельность, да. Потому что, при том, что эти культуры довольно коллективистичны, в Индии это устои крестьянской общины до сих пор живые во многом, на Дальнем Востоке это конфуцианство, но буддизм – это все-таки религия. Так выражаясь, конечно, сейчас хулиганство получится, вот, но мне пришел в голову Ницше с его «Книга для всех и не для кого». Вот это что-то такое.
1: Ну, а если бы нужно было выделить какое-то ключевое различие между подходом философским, богословским в первую очередь, вероучительным, может быть, и психологическим тоже, между христианством и вот этой традицией восточной. Я почему, может быть, путем некоторых погрешностей ее в одну страту объединяю? Потому что, ну, исторически буддизм как бы вырастает из индуизма, как некое такое продолжение. Поэтому
2: ну да, это плод Индии, конечно.
1: Я их под такую одну шапку объединяю, хотя про разницу между ними тоже можно, конечно же, говорить. Но в данном случае вот общего между ними, как кажется, больше по сравнению с христианством. Если их обе эти традиции с христианством сравнивать.
2: Они вот бы не согласились, конечно.
1: Ну, вот об этом можем тоже сказать, но все-таки вот мой вопрос, сейчас мы смотрим из нашей точки.
2: Да.
1: В чем вы провели главный водораздел?
2: Между этими двумя религиями, да, между миром индийского Востока и христианством.
1: Да, да.
2: Но главный водораздел как раз в том состоит, что тоже мы с вами говорили в прошлый раз о личности человеческой, которая как бы теряется перед Аллахом, и она неинтересна, но она не исчезает, потому что Аллах выше того, чтобы кого-то себе присваивать, с собой соединять и так далее. Ну, и кроме суфизма. Да? А здесь наоборот. Здесь в самых таких интеллектуально сочных традициях вот этого индийского извода и дальневосточных культур, на которых он повлиял, да, если говорить о буддизме дальневосточном, человек растворяется не в Боге, да, хотя в индуизме можно сказать, что и в Боге, но так, используя философскую терминологию, нейтральную, научную, скажем, в абсолюте. И в этом растворении человек находит успокоение своих личных проблем, в том числе в наше время и психологических. Не у всех это получается на практике, но, по крайней мере, они видят в этом некое обещание, потому что им говорится, у тебя много проблем, ты закомплексован или ты страдаешь от предательства, вероломства, от неспособности установить контакт с близкими и так далее, страдаешь от того, что мир катится куда-то в бездну. Да пойми прежде всего, что тебя нет, и тебе станет гораздо легче.
1: Радикальное решение.
2: Да, это не самоубийство, ты продолжаешь жить, ты продолжаешь созерцать, но ты наслаждаешься тем, что тебя нет.
1: Ну, давайте тогда все-таки, чтобы мы не погрешили против истины, вы упомянули, что представители индуизма и, например, представители буддизма не согласились бы, что эта традиция, которая стоит под как бы одну вывеску помещать. В чем между ними принципиальное различие?
2: Ну, индуист сказал бы, что прежде всего буддизм – это одна из школ настики, то есть школа отрицателей. Угу. Они отрицают авторитет вед. И всю вот эту громадную традицию, которая основана на том, что древние мудрецы услышали в космосе Брахмана, то есть абсолют, как некий разлитый в космосе звук. Тут нам и Пифагор вспоминается, и много чего еще. И изложили его своими словами. Своими, но божественными в то же время. И буддизм выглядит в индуизме как незаконный выход из очень сложной обрядовой системы, варновой, кастовой системы, да, системы иерархии, системы вообще сложности, выход в некоторую недозволенную простоту. Поэтому, как христианин стирает различия между сословиями, например, говорит, вы все братья и сестры, все это вот ваше язычество, оно все не важно. И буддист, с точки зрения индуиста, мне кажется, довольно похож в этом смысле на христианина. Конечно, они гораздо больше терминологически найдут общий язык, но христианские миссионеры же тоже стараются как-то в местной терминологии разобраться. Но все-таки индуист может поставить их на один уровень, а если это будет такой неоиндуизм, который самого Будда включает как одного из аватаров каких-то богов, то он также Иисуса Христа попытается включить. Такие опыты тоже есть. Индуизм же, наоборот, главным образом вменит христианству то, что христианство как раз-таки сохраняет божественную иерархию, сохраняет некоторую сложность, нерастворимую, несводимую, да, начиная с Святой Троицы, сохраняет веру в Творца, который волей полагает бытие мира. Для буддизма это нонсенс, что абсолют может валить чего-либо. Он ничего не валит. Он полностью самодостаточен, никого не любит, и никто ему, строго говоря, не нужен.
1: А в буддизме, вы сказали, в буддизме есть представление об абсолюте?
2: По сути, есть, конечно. Потому что, когда мы встречаемся с теми или иными описаниями Будды, если речь идет не о человеке, преодолевшем земные рождения, и который просто дает советы, как этого сделать, отсечь желания и так далее. То есть это такая аскетическая апофатика, можно сказать. И, в принципе, есть буддийские тексты, которые не задаются вопросом об онтологии всего этого. Тебе просто показали путь. Знаменитое изречение Будды, заметьте, кстати, контринтуитивное, сейчас это особенно можно почувствовать на фоне текущей войны. Если прилетела стрела, не спрашивай, откуда она прилетела, вытащи ее. Любой военный скажет, что важно, откуда летит, да? Хотя и вытащить важно. А здесь, поскольку это все иллюзорно, в сущности, не важно, откуда она прилетела, ты вытащи, залечи рану. Но, тем не менее, буддизм ведь этим не ограничивается, и это не самое интересное в нем с интеллектуальной точки зрения, а значит, не самое интересное для иностранцев. А самое интересное – это как раз буддийская метафизика, буддийская логика, буддийская онтология. Говоря обо всем этом, мы, конечно, применяем буддизму западные термины. Но, тем не менее, если взять просто тексты в их русских переводах, сделанные востоковедами, которые не ориентировались на западную традицию, у них там не может быть, может не быть термина «абсолют» и так далее. Но ты видишь, что характеристики Будды, они во многом совпадают с характеристиками, скажем, дао в китайской. Мы не рассматриваем, к сожалению, эту традицию, хотя она тоже очень интересна с вами, дао де цзин в китайском даосизме. И вместе с тем эти же характеристики, пусть никто не думает, что я сейчас скажу какую-то ересь, эти же характеристики, очень многие из них присущи божественной сущности в ариапагитиках, в трактатах святого Дионисия Ариапагита. Я даже для себя так сформулирую, ну, как преподаватель в том числе, что вот эти восточные учения – это учения о божественной сущности без божественной ипостаси.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот не получается ли противоречие в том смысле, что вы сказали, что человек, для него привлекательно может оказаться, например, буддизм, тогда, когда он ищет какой-то своей отдельности. Но вы только что также сказали, что, в общем, человеческой личности в этой восточной традиции не постулируется. Меня нет. Угу. То есть, получается, с одной стороны, ищу себя своей отдельности, то есть себя, но как несуществующего.
2: Да. Ведь именно так выступает человек, играющий в компьютерную игру, например. У него там какие-то живут или целые государства, королевства, войска и так далее, или какие-то его аватары, а он вне этой системы. В чем-то это очень привлекательно для человека. Как говорил тоже мне один студент, ну, страдавший определенными трудностями, которыми многие сейчас страдают, психическими. Я помню такую самую характеристику. Она просто многое сказала мне о современном человеке. Я хочу наблюдать, но не быть видимым. При этом он не имел в виду что-то, ну, там, преступное, да, просто вообще по жизни. Я хочу, чтобы в моем поле зрения было все, что мне интересно, но я не хочу быть в поле зрения. Это очень характерно для современного человека. Конечно, настоящий буддист должен научиться настолько незаинтересованному созерцанию, которое современному нашему городскому обывателю мало доступно, поскольку он погружен в страсти, а буддизм – это все-таки борьба со страстями определенная. И вот здесь есть пересечение с христианством.
1: Об этом я еще спрошу, мне хочется вот эту тему сейчас для себя докрутить.
2: Но сама цель привлекательна.
1: Не получается ли, что есть задача, которую человек думает

0: ожидания, которые у человека вот так вот подходящего к буддизму есть, они как раз-таки в самом буддизме и нереализуемы.
1: Здесь есть тонкий момент. Мы знаем, что от себя не уйдешь. И в каком-то смысле это формула ада. Да, если атеист Сартр говорит, что ад – это другие, то мы, православные, скорее знаем, что ад – это я. Это ты сам, от которого тебе некуда уйти. И, скажем, в западной традиции был такой философ Эпикур, который утешал своих современников, греков, и они уже думали об аде и боялись его. Мы же знаем, что славянское слово «ад» – это не что иное, как греческое «аид». И в аиде люди страдали не просто потому, что были тенями, а уже во времена Эпикура страдали за определенные грехи. И мы даже не знаем толком, когда эти учения появляются, но они были. Эпикур говорит, что надо, конечно, жить умеренно и в тяжкие грехи не впадать, потому что это вредно для здоровья. Но все равно же мы не знаем, по какому счету боги будут нас судить. Поэтому нужно утешать себя тем, что с богами мы никак не пересекаемся. Во-первых, мы им абсолютно не интересны, они блаженны и нами не интересуются. Это немножко похоже на Будду. А во-вторых, мы смертны. И смертность неожиданно оказывается праздником существования для эпикурейцев. Она оказывается выходом, спасением, лекарством, как это называл сам Эпикур.
0: Ну, пока я есть, моей смерти нет.
1: Да.
0: А когда есть моя смерть, то меня уже нет. Так кому тогда переживать?
1: Это, кстати, очень хороший удар по тем, кто говорит, что религия компенсирует страх смерти. Потому что еще вопрос, чего человек боится больше, смерти или бессмертия. По крайней мере, страх бессмертия точно существует, Эпикур не даст соврать, потому что он его декларирует открыто. Вот. И это как бы западное решение вопроса, да, оно потом постепенно переходит в западный материализм. Та позиция, которая максимально коротко и грубо, может быть сформулирована в виде «умрёшь, и ничего больше не будет». Поэтому одного живем, да, и проживи вот эту жизнь как можешь лучше. Буддизм же, с одной стороны, говорит, что умереть трудно. Как-то продавалась в наших церковных лавках книга под названием, которое звучало отчасти даже ехидно: «Умереть нам не удастся». Так вот, буддизм тоже говорит, что умереть крайне трудно. Самоубийство, например, вообще не выход. Потому что ты производишь его в состоянии страсти и тем самым только готовишь себе еще более тяжкую жизнь.
0: То есть перевоплощение,
1: да.
0: Перерождение другое.
1: Да. Трудно, но можно, тем не менее. То есть отказаться от своего «я» в перспективе возможно. Существуют для этого соответствующие техники в некоторых школах буддизма, в других школах это внезапное просветление, в-третьих, это сугубо интеллектуальная деятельность. Но главное, что вся эта религия обещает такую возможность, причем она может рассматривать ее как чисто отрицательно, так и это господствующая все-таки традиция, в апофатическом смысле нирваны. Нирвана не просто отрицательна, как смерть у Эпикура, это именно некая апофатика. То есть что-то абсолютное тебя ждет, какое-то растворение в абсолюте, и даже становление Будды, прямо скажем, на религиозном буддийском языке. Но оно есть не что иное, как вот эта благая потеря самого себя. И современный человек, который чрезвычайно мучится сам с собой в нашем мире, христианском. На Дальнем Востоке, кстати, нельзя сказать, что буддизм так уж сильно сейчас возрождается. Разве что в самой Индии отчасти. И в том числе, кстати, благодаря тому, что он против кастового деления. Это еще и как часть некого протеста снизу. Вот этот нынешний буддийский ренессанс в Индии, это такое я слышал. Вот. А в традиционных буддийских странах он существует так, спокойно. Именно на Западе буддизм моден. Потому что западный человек оказался невыносим самому себе. Вот так я бы вкратце сказал.
0: Вот вы заговорили о аскетической практике, которая есть, в частности, в буддизме. И действительно, если вспомнить такую классическую вещь, как четыре благородные истины буддизма, то, как кажется, они говорят об психологически очень верные вещи о том, что в жизни есть страдания. Причина страданий – наше желание. Я чего-то хочу, пока этого нет, мне плохо, я это получаю, но мне тут же надо что-то еще. И меня

0: плохо, это причина страданий, но от желаний можно избавиться и, соответственно, от страданий избавиться. И вот дальше есть путь, как это делать, восьмеричный путь. И, как кажется, в общем, это очень здравая вещь. И возникает вопрос, а разве не говорит христианство о чем-то схожем, когда говорит о том, что есть привязанности, страстные привязанности к мирскому, к земному, к своим привычкам, от которых тоже, если освободишься, то на душе станет лучше, легче и так далее. Вообще ни к чему, кроме к Богу, как к Богу привязываться сердцем не надо, говорит христианство. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если сокровище с Богом, то вот... Если сердце с Богом, то, значит, сокровище там. И вообще ищите прежде Царство Небесное. Все остальное приложится. Психологически или типологически, как кажется, близкие вещи. Но настолько ли близкие, может быть, это обманчивое сходство?
1: Вот то, что вы сейчас высказали теоретически, мне сразу напомнило эмпирический опыт одного из православных подвижников XX века. Сейчас мы уже можем ссылаться на него, как на Ижева святых, отца нашего, преподобного Серафима Роуза, который, будучи еще Юджином Роузом, как раз в Америке 70-х, по-моему, активно интересовался всем вот этим вот Востоком. И где-то даже, если я правильно помню, из его биографии еще в то время не жития, но это часть его жития, несомненно, где-то даже ближе к православию опыт подтолкнул опыт, один из последних его опытов на этом пути, дзенского монастыря где-то в Америке, который, по-моему, возглавляла женщина. Что он потом писал об этом монастыре? Ну, восточная мистика, как мы знаем, бывает очень разная, бывает связана с наркотиками и так далее. Он писал, что в этом дзенском монастыре господствовало трезвение, то, что он потом узнал в православии как добродетель трезвения. И ему это как-то помогло даже поставить мозги на место и потом продолжить свои поиски, которые привели его в православие. И он потом для себя пытался сформулировать, а чего же там не доставало, почему же я там не остался? И он сказал, там не было только Христа. То есть, как бы все, что предлагает православная аскетика, в таком вот обобщающем смысле, там действительно было. Но не было Христа. Я бы это еще так сформулировал, если перевести имя Христос в некое понятие, то там нет любви.
0: Ну вот фраза «нет любви», она очень по-разному может быть истолкована, но не в том же смысле, что все злые там были.
1: Да, конечно, не, в этом, не в этом смысле.
0: А любви в смысле... как личного, персонального отношения,
1: да,
0: кому-то.
1: Любовь как желание другому быть. В буддизме ты должен желать другому не быть.
0: Угу.
1: И это совершенно осознанная альтернатива. Зачем желать другому страдать все время? В этом проявляется сострадание буддийское, милосердие, чтобы желать другому не быть, так же, как и самому себе. Вот. И здесь мы сами должны себе задать вопрос, а чего мы хотим, когда хотим... Ну, вот это очень христианская советская песня, религиозный потенциал, который то ли не был осознан, то ли был, и на него закрывали глаза, но она звучит совершенно еретически с точки зрения советского материализма. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда... Ну, ладно, небо и солнце еще ладно, там миллиарды лет, ребенок не понимает. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Но это уже ересь совершенно откровенная, тем не менее, устами младенца дозволялось такое говорить. Вот зачем тебе, чтобы всегда была мама, ну и, соответственно, ты? Это можно понять только в христианстве на самом деле, потому что эгоистически это описать «хочу в раю наслаждаться положенными мне наградами за то, что я был здесь очень хорошим», но мы все понимаем, что это в лучшем случае мусульманский рай, а в худшем случае вообще какая-то глупость, потому что мы и хорошими-то не можем быть по своей воле. Вот. А вот это вот то, что мы назвали раньше принцип сохранения ипостаси,
0: раньше это в прошлой программе, когда мы говорили вчера с Ильей Сергеевичем про православное христианство и ислам. Сейчас не будем пересказывать программу. Я всех наших слушателей адресую к сайту radiovera.ru, где эту программу можно переслушать. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, говорим о православном христианстве и буддизме и индуизме, как бы сопоставляем православное христианство с миром Востока, и проводником в эту проблематику для нас выступает Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, и мы продолжаем наш разговор, так немного двигаясь через восточные леса. Я бы вот о чем хотел вас спросить. Сегодня очень популярно вообще слово «карма». Угу. Что такое карма в строгом смысле слова на самом деле?
1: Карма буквально означает «действие» на санскрите. И это такое всеобъемлющее понятие о действии, которое включает в себя как само действие, так и действие действия, то есть последствия, которые оно вызывает. И она очень похожа на самом деле на древнегреческое понятие о судьбе, но только с той разницей, что судьба главным образом через поколение транслирует свое, скажем так, механическое, причинно-следственное вот это действие, эту сцепку, безжалостную абсолютно, которая не только наказывает потомков за грехи предков, но и заставляет их совершать новые грехи из-за грехов предков, и потом за них опять наказывает. То есть, в отличие от богов, которые могут быть капризны, но могут изжалиться, судьба безжалостна абсолютно в Древней Греции. Но тем она и завораживает. И вот карма в Индии – это похожий механизм, но только она главным образом настигает тебя в твоей же будущей жизни. На потомках тоже отражается то, что делают предки. Недаром есть учение о Кали-юге, вот последнем большом временном периоде, в котором мы и находимся, согласно индийским учениям. И поэтому, кстати, никакой упадок религии не смутит индуиста правоверного, потому что он и должен происходить в текущий период. Жертвоприношения должны разрушаться, и все вот эти кастовые, весь кастовый строй, это все ведет к гибели мира в мировом пожаре в конечном итоге. Потом он выйдет из этого пожара обновленный. И вот в рамках этого огромного цикла, который называется «Днем Брахмана» в ведической традиции, или точнее в традиции Упанишад, человека настигают его деяния или в интерпретации буддизма его желания. Здесь есть нюанс, что йогическая аскетика тоже делает акцент на желаниях, но все-таки в классическом индуизме тебя прежде всего настигают именно деяния. Так же, как и в греческой сюжетике. Да, мы не столько задаемся вопросом о мотивах, они уже в трагедиях начинают выходить на первый план, сколько сами по себе деяния, даже ошибочные, даже случайные, влекут за собой необходимые следствия. Вот буддизм же это переосмысляет. В буддизме концепция кармы очень похожа внешне, то есть ты тоже можешь переродиться. Как мне очень понравилось в каком-то тексте, кто угрызает своих ближних так по мелочи, им все время доставляет неприятности или ругается с ними, может переродиться в кусающихся существ, в одно из кусающихся существ. Вот. Но это происходит все-таки не сообразно тому, что ты делал, а больше сообразно тому, чего ты хотел.
0: А вот по вашим наблюдениям, не получается ли так, что когда человек, например, глубоко не погруженный в учение индуизма или буддизма, а вот так поверхностно, скорее, из популярных каких-то источников, слышащий про перерождение, про переселение душ, воспринимает это как некую положительную перспективу, он просто, собственно, грешит против содержания этого учения в самом, допустим, буддизме или индуизме, где перерождение — это некое... Ты обречен на него. Угу. Из него нужно было бы выскочить, выйти. А это вовсе не позитивная перспектива — вечно менять тела.
1: Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но, с другой стороны, заметьте, что жизнелюбивый человек, который еще не устал от жизни, и который не то что в мужчину готов переродиться, но даже и в жеребца не против, для него это очень хорошая перспектива, что можно пожить еще и еще, и тебе вот это небо или карма дает второй, третий, четвертый шанс.
0: Вот это разговор даже для меня, в общем-то, не отвлеченный. Буквально недавно я был на одной конференции, где выступал спикер из Индии, который выступил таким, если угодно, апологетом учения о перевоплощении, причем с сугубо прагматических позиций. Он сказал, что монотеистические веры в одну жизнь, а потом загробное воздаяние, они, хотя даже, может быть, про загробное воздаяние это я же от себя додумываю, но мысль у него была такая, что если ты живешь один раз, то это тебя побуждает к потребительству, потому что один раз живем, ешь, пей, веселись. И даже это не про какую-то испорченность, а про то, что а зачем строить на века, если я все равно скоро умру. А вот именно идея перевоплощения, она побуждает в чисто даже экономическом плане, социальном плане планировать на 100, на 200 лет вперед, на 500, потому что я в этом мире буду снова и снова жить, поэтому это экологическая ответственность и так далее, и так далее, и так далее. Вот,
1: он немножко слукавил.
0: Как у вас это отзывается? Вот давайте, почему слукавил?
1: Да, он немножко слукавил, но частично он прав. Я начну с конца. Нет, мало, вернее, в мире столь неэкологичных стран, как, например, Индия современная. А если взять, скажем, более экологичную Японию, то это все-таки связано, скорее, если уж говорить о религии, то скорее с синтоизмом, с тем, что это земля богов, нежели с буддизмом как таковым. Потому что карма, она, в принципе, не позволяет тебе заботиться о своем будущем в другой жизни, кроме как религиозным способом. Ты не можешь выстроить дом, в котором ты переродишься через 200 лет. Ты все равно переродишься не там. И ты не можешь очистить реку, которой ты будешь пользоваться, когда переродишься через 200 лет, потому что много миров, на самом деле, много уровней миров. А самое главное, что вот эти периоды мировые, они будут течь, как текут. И ты не в силах их изменить. Это очень хорошо показано в Бхагавад-гите, например, одном из ключевых мистических текстов индуизма. А вот в чем он прав, так это в том, и один мой друг тоже с религиоведения это подтверждал, когда ездил по Юго-Восточной Азии, потом сравнивал настроение там и здесь, что их значительно меньше удручает неспособность купить машину, например. Он прав в том, что потребительство западного мира, во многом ставшее, кстати, источником этих экологических проблем по всему земному шару, это не что иное, как выродившийся христианский принцип одной жизни, утративший свое аскетическое содержание и перешедший полностью в земной план. В этом смысле Востоку действительно есть что предъявить христианской цивилизации, но только именно в ее постхристианской форме.
0: А есть ли какие-то для вас убедительные философские или богословские или какие-то еще психологические, исторические аргументы против идеи перевоплощения? Вот почему христианин не может с ней согласиться?
1: Я сначала начну с аргументов за идею перевоплощения, если вы не против.
0: Хорошо.
1: На самом деле эта идея позволяет нам осознать, насколько высоко наше богословие, в том числе в своей непостижимости. Потому что какие-то вещи мы легко решаем с плеча, Ну, просто потому, что мы знаем, что сказано в догматике. Но в догматике это сказано ведь не для того, чтобы мы легко решали с плеча какие-то вещи, а для того, чтобы мы в благоговении замирали перед догматикой и смотрели на нее, ну, в том числе и со страхом и трепетом. Вот. Например, если спросить о судьбе нерожденных детей. Да, допустим, мы даже не говорим об их вечной участи, но зачем Бог позволил им прийти в бытие, ведь без него ни одна птичка не упадет, да, если они здесь оказались абсолютно не нужны. И за что, собственно, они отвечают на страшном суде? Вот. Сказать, что они все войдут в рай, хорошо, допустим, вот такой самый оптимистический сценарий. А почему тогда мы все не убиты в зародыше, чтобы всем войти в рай? Ведь как было бы хорошо, с другой стороны? Дать родиться только Христу, чтобы он искупил все человечество своими муками, а всех остальных убить зародыш. Я уж не говорю о всяких маньяках и так далее, которым тоже было бы гораздо лучше быть убитыми в зародыш. Сам Господь говорит, лучше бы не родился человек такой. Вот. А если они не идут в рай, они идут ни в муку, ни в блаженство, как говорит Григорий Богослов, да, то получается, что они не были испытаны, значит, их шанс не был им дан. Да, где здесь справедливость? Ну, а если они идут в ад, там, в каком-то виде, таком более жестком, менее жестком, то опять-таки встают все те же самые вопросы. Дело не в том, работает ли юридически природный грех или не работает, а дело в том, что им не дали никакого шанса на нечто иное. Где же справедливость, из-за которой, собственно, и работает первородный грех в том числе? Да, там же божественную справедливость надо удовлетворить. Где же она здесь удовлетворяется? И так далее. Эти вопросы, которые, как сказали бы мусульмане, если тебе приходят в голову такие вопросы, они от шайтана, вот, они, конечно, приходят в голову, если мы пытаемся своим умом что-то такое разрешить. И мне кажется, что правильный ответ здесь – это только непостижимость. То есть то, что было сказано Антонию Великому. «Антоний, себе внимай, а то все судьбы Божьи». И, конечно, подразумевается, что это судьбы Божьи глубоко индивидуальные, а не просто одним махом всю шахматную доску смахнуть. Вот. И тебе не полезно знать их. То есть если даже великому Антонию, испытанному в пустыне, не полезно было знать эти судьбы, то тем более нам. Но когда-то мы их узнаем и поразимся божественной премудрости, милосердию и всему прочему. Вот размышления над такими простыми решениями, как карма, они помогают мне, как христианину, осознать глубину этих божественных судеб и ужаснуться ей. Ужаснуться не как ужасаются несправедливости, а как ужасаются непостижимому, потому что признать Бога несправедливым или губящим своих существ просто так, да, по произволу, я никогда не соглашусь вместе с авторами послания восточных патриархов, которые даже анафематствуют это мнение, что Бог желает кому-то погибели и объявляет носителя этого мнения хуже неверных, ну, то есть хуже тех же индуистов в том числе. Вот, а в то же время карма, она как бы все раскладывает по полочкам. То есть вот даже не родившийся младенец, он пострадал какой-то маленький срок за какие-то свои грехи, но дальше он родится опять и, может быть, проживет долгую жизнь. А может быть, родится животным, если он недостаточно очистился и так далее. Что нас здесь смущает, христиан, прежде всего? Нетождественность личности. Личность не сохраняет свое тождество во всех этих перерождениях. Да, есть отдельные люди, которые говорят, что они помнят свои прежние перерождения. Примем это на веру, допустим.
0: То есть в неких потенциальных перерождениях я буду не я.
1: Да.
0: То есть я даже не имею возможности сказать, что я буду перерождаться.
1: Конечно.
0: Это кто-то другой, а меня, вот как меня, каким я себя сейчас знаю, там не предполагается.
1: В том и парадокс, что карма еще юридичнее оказывается, чем самая юридичная из христианских теорий. Что, кстати, не позволяет христианству уж так уж гордиться своей юридической логикой. Есть она и у других. Ты получаешь воздаяние, потому что ты как бы тот же сгусток причин, но совершенно не важно при этом, чтобы ты был той же личностью с точки зрения самосознания. Суду виднее, кто в чем виноват и кого за что наказать. Вот. И те индуистские, буддийские аскеты и мистики, которые говорят, что они уже помнят свои перерождения, нельзя забывать, что они же их помнят, как бы глядя со стороны, потому что на самом деле они уже стремятся переродиться в богов или дальше там в Будд и постепенно выйти из всего этого круга. То есть тождество личности здесь не сохраняется. Вот. Ну, нельзя сказать, что весь индуизм такой, там есть двайта, да, вот эта двойственная традиция, где конечная цель – это предстоять Создателю и никогда полностью с ним не растворяться. Здесь все оказывается несколько сложнее. Но о всей сложности традиции мы сейчас все равно не успеем, конечно, поговорить, поэтому мы говорим о том пока что, почему эти традиции модны на Западе, да, вот среди наших современников, соотечественников и так далее, а среди... В нашей культуре как раз модна именно эта альтернативная версия, что личность не сохраняется. И здесь учение о сансаре, как это называется в буддизме, да, вот об этом круге перерождений, оно, с одной стороны, не дает полностью отрешиться от этической ответственности, а с другой стороны, утешает человека тем, что он каждый раз оказывается другим. И в конечном итоге вообще выходит.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как вам кажется, нам, европейцам, вообще... Удается ли помыслить, каково это растворение личности? Я спрашиваю, потому что мне иногда кажется, что невозможно, что мы, как бы мы ни старались, вот если мы пытаемся на себя, если я пытаюсь на себя примерить, каково это быть правоверным буддистом и желать не быть, я не могу этого сделать. То ли слишком сильна привычка, то ли это, в принципе, нужно каким-то другим родиться, ну, потому что это самопротиворечиво сказать, что меня нет. А кто говорит тогда, что меня нет? Что такое меня, которого нет? То есть вот не оказываемся мы просто в некой патовой ситуации, пытаясь влезть в кафтан, который, ну, вообще нам непонятно, как в нем быть.
1: Я бы здесь, кстати, не акцентировал именно цивилизационные различия, потому что, с одной стороны, природа человека едина все-таки, и для нас это даже догматический факт, а с другой стороны, ведь мы и на Западе знаем такие учения. Допустим, у Цицерона есть знаменитый трактат в составе, сейчас я забыл, какого из его произведений, который называется «Сон Сципиона», где пересказывается сон римского Сципиона, и описывается, то есть римского героя Сципиона, и описывается такой, в общем-то, римский рай, очень нам понятный, что на небесах он встречает своего отца, по-моему, даже деда, и всех доблестных римлян, которые отдали жизнь за свое государство. И именно такие люди оказываются на небесах, причем гораздо важнее пожертвовать собой, ну, по крайней мере, положить на алтарь Отечества все свои усилия, чем прославиться на земле, потому что его очень разочаровывает, когда он видит, как выглядит Рим с неба. Он оказывается далеко не таким большим, как он себе его представлял. Но оказывается, что добродетель награждается не по масштабам государства, а по масштабам самопожертвования. Эта традиция, в общем-то, можно сказать, что и в христианское государственное служение перешла, да, она чем-то рыцарственным отзывается для нас, она нам, в общем, понятна. Мы ассоциируем ее в то же время со стоицизмом, да, и, в общем-то, она понятна и какому-нибудь японцу, приходящему на могилу там своего отца, который когда-то в перспективе станет Буддой, но сейчас для него важнее, что он может с ним пообщаться вот сейчас непосредственно во время панихиды, допустим, во время посещения кладбища. В то же время, если мы попытаемся представить себе, как выглядит посмертие у чрезвычайно почитавшегося Цицероном Платона, то окажется, что вот этот субъект, который ездит в колеснице за Богом, а потом эта колесница терпит крушение, и он попадает в этот мир, он же, в общем-то, не является, строго говоря, той или иной личностью. И очень загадочно, что он вообще представляет собой как личность, хотя вот здесь мы его знали как Сократа, да? Плотин, как известно, стыдился своего пребывания в теле, своей телесности, потому что он упал с неба. Но был ли он на небе Плотином? Или он именно в этом своем телесном характере был Плотином? И то же самое это продолжается и у Оригена, где в конечном итоге все люди на небе, очистившись от греха, оказываются, я извиняюсь, шарами, шаровидными телами. И встает вопрос, насколько они сохраняют свои индивидуальные характеристики. Здесь, поскольку традиция Оригена сохранилась в каком-то сбивчивом виде, это связано то ли с его собственным развитием, то ли с тем, как его пересказывали, нам до конца непонятно, потому что иногда говорится о том, что мы воскреснем в неких своих духовных обликах, да, иногда говорится о том, что вообще бесконечное количество жизней может быть, когда мы колеблемся то к Богу, то от Бога. И у нас вот в этом пребывании максимально близко к Богу, строго говоря, нет индивидуальных личностных характеристик. Да, и современник Оригена Плотин, опять, если его вспоминать, говорит о том, что всякая душа, это очень у него такой, можно сказать, индийский момент, всякая душа должна осознать, что она сотворила это небо, эту землю и населила их существами. То есть он риторически в одной из своих эннеад соединяет индивидуальную душу с мировой душой. Но это же не просто риторика. Это определенный уровень рассмотрения, который, ну, прямо приближает нас к некоторым изводам буддизма и к некоторым моментам индуизма. Поэтому здесь дело, наверное, не в том, что мы европейцы, а именно в том, что мы христиане. Именно христианство учит нас, и причем не столько через нас самих, сколько через Христа, смотреть на человеческое лицо как на что-то нерастворимое.
0: Справедливо ли говорить, что индуизм и буддизм не постулируют идеи веры в личного Бога, в Бога-личность? И если да, то есть ли аргументы, скажем так, ну, в пользу, если угодно, привлекательности идеи Бога-личности?
1: О буддизме это точно говорит справедливо. А вот с индуизмом сложнее. Индуизм постулирует в каком-то смысле личностного бога-творца, особенно то, что традиция, которая называется Ишвара-вада, то есть вера как раз в личностного бога. Но этот личностный бог, как ни парадоксально, ближе к Аллаху. Почему я говорю парадоксально? Потому что сам ислам ужаснется от такого сопоставления, да, мусульмане с самыми откровенными язычниками. Но в индуизме же очень сильна монотеистическая традиция. Просто она является традицией как бы для мистиков, для посвященных. Да. В одном месте у Панишат даже прямо сказано, что как человеку не нравится, когда у него похищают овцу, так и вот этим низшим богам не нравится, когда у них похищают людей. Поэтому они не хотят, чтобы люди осознали свою духовную природу и то, что все боги на самом деле аватары единого бога. И вот в мистических традициях, которые возвышаются до этого единого бога, он личностен. Но эта личность, именно личность Абсолюта, который живет, существует, это как раз в исламе до конца не проводится, в жесткой связке с миром. Потому что, строго говоря, кроме как творить мир и опять его поглощать, извините за то, что это прозвучит несколько сниженно по отношению к божеству, но ему нечем просто больше заниматься. Может быть, мусульманское богословие от этого спасает как раз учение о Коране как предвечном слове. Хотя Коран тоже, строго говоря, относится к миру, как и Тора.
0: Ну, то есть получается, что, вернее, так справедливо ли сказать, что в индуистской перспективе этот единый бог, личность, субъект, абсолют, если ему больше нечего делать, кроме как творить мир и поглощать его, ему, в общем, не очень есть дело до человека.
1: Конечно, до индивидуального человека ему нет дела. В конечном итоге он все поглощает в себе, все содержит в себе, все изводит из себя. И есть такая красивая индийская притча про то, как Бог осознал себя единым и одним, одиноким. И он сотворил себе девушку. И поскольку она олицетворяет не что иное, как целый мир. Поскольку она вторична по отношению к нему, то она, не он прилепится к жене своей, да, а она стремится сразу же к нему, устремляется, как весь мир устремляется к Творцу. Кстати, у Аристотеля есть эта идея, что мир возникает, именно устремляясь к Богу, как к предмету любви. Вот. Но в отличие от Аристотеля, индийский миф постулирует, что она сразу же падает в онтологическую пропасть, разверзшуюся между абсолютом и любым, даже самым совершенным относительным бытием. Он грустно смотрит на ее падение, и что дальше? Он создает новую. Это и есть судьба мира.
0: Я слышал в тоже одном интервью выступление современного философа идею, мысль, слова о том, что как еще можно схватить разницу принципиальную между христианством и, ну, в частности, буддизмом. Христианство – религия спасения, а буддизм – религия самоспасения, где предполагается, что человек спасает сам себя, а в христианстве предполагается, что, ну, это милость Божия. Если это так, то почему спасение может оказаться предпочтительным, более предпочтительным, чем самоспасение?
1: У меня только один ответ. Это опять-таки любовь. Угу. Если нет любви, желать, чтобы нас спасли от мучений, от, опять-таки, поглощенности самими собой и боли, которую мы в связи с этим испытываем, ну, в конечном итоге это просто эгоизм, это потребительство, и, если сказать максимально мягко, это инфантилизм. Вот. Причем ребенок, он сам не осознает, что, с одной стороны, он глубоко эгоистичен. Вот то действие первородного греха, которое описывает Августин, когда безжалостно говорит о своем собственном детстве. И в то же время он бескорыстно любит своих родителей. То, что не всем удается сохранить на всю жизнь, но то, что у всех изначально есть. То есть в нем есть и некий опыт безгрешности, который человеку дается с самого начала. И где-то у святого Иоанна Златоуста, который, ну, во многом и говорил для детей, для людей с детским сознанием, и сам, наверное, его сохранил, и говорил в этом состоянии поразительные вещи. Он же где-то говорит, что если Христос в аду, то я туда же. То есть на самом деле именно любовь избавляет нас от самих себя, потому что размыкает тот ад, которым мы сами являемся. И тогда уже всякая прочая боль не важна для настоящих христианских подвижников. Вот. И именно поэтому самоспасение оказывается тем, что для нас недостаточно. То есть дело не только в том, что оно невозможно, и что мы говорим, вы все равно будете в аду, вас Бог накажет. Я вполне готов допустить, что, скажем, какие-то буддийские подвижники настолько очищают себя от страстей, что в сущности их вот это положение перед закрытой дверью, ну, как бы и ограничивает их положение вне, да, на страшном суде, потому что они хотели себе помочь, и они имели такую возможность. Бог независтлив, да, хотели очиститься от страстей сами. И, может быть, во многом от них очистились. Это именно нам, христианам, не дается, потому что у нас другая цель и другой смысл. А им, может быть, и дается во многом. Но вот эта последняя закрытая дверь, за ней-то вся суть для нас.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Я в конце нашего разговора хочу вспомнить один эпизод из программы «Не верю, но спасся», которую я вел, там беседовал священник с атеистом, и атеист спросил священника: «Ну вот куда вы денете всех остальных верующих, представителей всех остальных религий, если вы так настаиваете на том, что только в православном христианстве истина, куда же вы денете остальных?» На что священник, как мне кажется, ответил очень точно. Он сказал: «Слава Богу, девать их куда-то буду не я. Это будет делать Господь по своей милости». Спасибо огромное, Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, завтра мы продолжим разговор, который всю неделю ведем в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Теплое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется готовая родить душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей, за вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Хвастун по мотивам нанайской сказки.
2: Жил в тайге один очень болтливый и хвастливый заяц. Отыскал он как-то съедобный корень луковичного растения сараны и давай другим зайцам рассказывать. Бежал я по лесу, упал, смотрю, а предо мной огромная сарана с лиственницу размером, и цветок у нее большой-пребольшой, яркий и красивый, а уж корешок с медведя толщиной. Зайцы захихикали. Не бывает таких саран. Да вы просто не видели. Стал я землю копать своими острыми зубами, сильными лапами. Две сопки земли накидал. Корень отрыл и 10 дней его ел, только половину сгрыз. Смотри, какой я толстый стал. Да вроде обыкновенный, как все, бормочут зайцы. Это просто я быстро бежал. Хотел вам поскорее про сарану рассказать. Вот и похудел. А может, ты и дорогу нам к этой саране покажешь? Спрашивает один заяц. Конечно, покажу. Побежали. Поскакали зайцы за хвостуном. Прибежали на ровное место. Вот тут я сарану нашел и 2 сопки земли накидал, показывает заяц лапой. И где же сопки? Да река унесла. А река где? В море убежала. А где сарана? Барсук доел. А барсук где? В тайгу ушел. Поняли зайцы, что зря поверили хвостуну. А тут все свое. Да вы не расстраивайтесь, сами сарану найдете. Это просто. Бегите, да в обе стороны глядите. Не с одной, так с другой стороны увидите. Кинулись зайцы в рассыпную. Глядят одним глазом в одну сторону, другим в другую. Боятся сарану размером с лиственницу пропустить. Бегали, бегали, пока от усталости не попадали. Стали простую траву щипать. А глаза так и остались у них в разные стороны разведенные. Вот так-то хвостуну верить.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры. Молодой священник Петр Павловский после окончания Архангельской духовной семинарии в 1885 году был направлен в Спасо-Прилуцкий приход близ Архангельска. Он желал миссионерской работы и сознательно попросился служить в той местности, где жило много старообрядцев. В конце 19-го, начале 20 века на русском севере активно действовали старообрядческие и сектантские движения. Низкая грамотность населения, недостаточность церковной проповеди приводили к тому, что многие люди соблазнялись пропагандой раскола и сектантства и уходили из церкви. Нужны были самоотверженные миссионеры, чтобы защитить народ Божий, а также вернуть отпавших в церковь. Отец Петр с большой энергией принялся за дело. Открыл Спасо-Прилуцкую школу, в которой сам и преподавал. Проводил беседы как с православными для укрепления их в вере, так и со старообрядцами-беспоповцами, которые отвергали необходимость духовенства для спасения. Рвение отца Петра было замечено священноначалием, и в 1896 году 31-летний священник получил назначение на должность епархиального миссионера. Теперь в его обязанности входила противораскольническая и противосектантская работа во всей огромной епархии, в том числе руководство окружными миссионерами. Отец Петр посещал приходы в местах с особенно сильным влиянием старообрядчества и сект, где случались отпадения христиан от церкви. Миссионер проводил беседы и открытые диспуты, давая убедительные ответы на возражения противников церкви. В таких постоянных путешествиях, занимавших более половины года, проходила жизнь отца Петра. Но миссионер приезжал и уезжал, а местные православные не должны были оставаться без духовного просвещения. Поэтому отец Петр Павловский инициировал создание на приходах кружков ревнителей православия, объединявших клириков и мирян, участвовал в учредительных собраниях таких объединений. Его идея получила поддержку на первом миссионерском съезде в Архангельске в 1901 году. Члены приходских кружков проводили собрания для изучения основ веры, чтения Священного Писания и житий святых, занимались миссионерской и благотворительной работой. Отец Петр желал, чтобы каждый православный христианин не только был крепким в вере, но и способным дать ответ на раскольническую и сектантскую пропаганду. С этой целью священник организовал миссионерские курсы, открытые для всех желающих. «Курсисты, — писал отец Петр, — явятся стражами православия, всегда готовыми дать ответ не рядовым только старообрядцам, но и пропагандистам раскола». Вся эта работа была очень важна в условиях активной деятельности старообрядцев и сектантов, которые в том числе распространяли антицерковные брошюры, журналы и листовки. Ведь слабо утвержденные в православии люди, как писал отец Петр, читая журналы, рассматривая картины с клеветами на православную церковь и не умея разобраться в их лжи, легко впадают в сомнения относительно правоты православия. В 1915 году священник Петр Павловский, к тому времени овдовевший, принял монашеский постриг с именем Павел, а два года спустя он стал викарным архиереем Архангельской епархии, епископом Пинежским. В годы революционной смуты, гражданской войны и последующего становления богоборческого режима владыка Павел подвергся гонениям. В 1921 году он был приговорен к расстрелу по делу Архангельского союза духовенства и мирян. Однако наказание заменили на 5 лет заключения. После выхода из тюрьмы епископ Павел последовательно управлял Тверской, Уральской, Челябинской, Енисейской и Иркутской епархиями, на последней кафедре уже в сане архиепископа. Владыка Павел Павловский был вновь арестован осенью 1937 года и скончался в тюрьме 24 ноября. Он не избежал той Голгофы, на которую взошла вся русская церковь, и остался в церковной памяти как ревнитель церковного единства и христианского просвещения.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Твоя внучка.
3: Зачем ты ее привела?
2: Она будет жить у тебя.
3: Что?
2: За эти годы я сделала все, что могла для нее. Теперь твой черед.
3: Что еще за глупости?
1: В маленькой хижине, высоко в Альпах, живет угрюмый седой старик. Он почти ни с кем не общается, потому что уверен, люди его ненавидят. Да и сам он о них невысокого мнения. Старик привык к одиночеству и уверен, что ему никто не нужен. И даже когда на пороге его дома однажды появляется дальняя родственница, а с ней маленькая девочка, дочь его погибшего сына, то есть его собственная внучка, старик остается непреклонен. Только что мы сами могли убедиться, как он рассержен появлением незваных гостей. Фильм, о котором сегодня пойдет речь, называется «Альпийская сказка». Картину в 2005 году снял британский режиссер Пол Маркус по повести 19 века швейцарской писательницы Йоханны Шпири, воплотив на экране удивительную и трогательную историю о том, как одной маленькой девочке удалось изменить к лучшему жизнь сразу нескольких людей. Главная героиня – сирота. Ее отец и мать трагически погибли. Расчетливая тетка, не желая тратиться на содержание девочки, решает отвезти ее к деду. А когда тот отказывается взять внучку к себе, женщина просто уходит, оставив ее под дверью хижины. Так в жизни старика появляется 8-летняя Хайди, которая словно солнечный лучик освещает все вокруг. Девочка с радостью принимает жизнь в горах такой, как она есть. Хайди спит на сеновале, умывается ледяной водой из бочки, помогает деду пасти коз и варить сыр. А на его угрюмый и ворчливый характер совсем не обижается. Наоборот, оправдывает старика перед другими, рассказывая, как непросто ему живется. Все это происходит на фоне захватывающих дух своей красотой альпийских пейзажей. И благодаря Хайди пожилой человек, кажется, вновь почувствовал вкус к жизни. Сердце его постепенно оттаяло, как тает весной снег в Альпах. Но признать это старик не хочет. И как будто боится. И хотя вместе с внучкой он теперь каждую неделю спускался в Дорфли, деревеньку в долине, где и сам он когда-то жил, общение с людьми давалось ему непросто. Об этом можно судить по эпизоду, когда местный священник пытается поговорить со стариком и убедить, что его маленькой внучке будет лучше в поселке, где она могла бы посещать школу и общаться со сверстниками.
4: Вы могли бы снова поселиться в Дорфли? Что это за жизнь для

0: Такая жизнь, уж поверьте мне, во сто крат лучше для нее, чем в деревне, где люди меня презирают. Уверяю вас, в людях нет и половины той неприязни, которая вам мнится.
1: Прозвучавшие сейчас слова священника, да и сам фильм, действительно наводят на размышления о том, что отношение людей к нам во многом зависит от нас же самих. Если у человека внутри злоба и неприязнь, то непременно будет казаться, что и другие испытывают к нам те же самые чувства. А если сердце наполняет радость, на лице сияет улыбка, то и окружающие улыбаются нам в ответ. По крайней мере, когда смотришь фильм «Альпийская сказка», просто невозможно не улыбнуться вместе с маленькой Хайди. Ведь она никогда не унывает и, кажется, любит всех, даже чопорную фрау Роттенмайер, экономку в доме богатой семьи из Франкфурта. Туда девочка однажды попадает, разлучившись на время с любимым дедушкой и его хижиной в горах. И на искреннюю любовь Хайди другие тоже отвечают любовью. В конце концов, сдается даже нелюдимый дедушка Хайди. Кажется, нотки в его голосе меняются, когда в одном из эпизодов он, наконец, говорит внучке о том, как сильно ее любит.
2: Ты вправду в порядке, дедушка?
0: В порядке, несмотря на назойливые вопросы.
2: Я люблю тебя, дедушка.
0: Знала бы ты, как я тебя люблю.
1: Кажется, добавить тут нечего. Пожалуй, хотелось бы только заметить, что я рассказал далеко не обо всех приключениях маленькой Хайди. Все остальное вы узнаете, посмотрев фильм Пола Маркуса «Альпийская сказка», в котором, я думаю, найдут для себя что-то важное и дети, и взрослые. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Любой верующий человек понимает, что Бог превыше наших человеческих представлений о Нем. Он вечен, самобытен, вне времени, вне материи и пространства. Но таков, насколько мы можем понять, Он сам в себе. В то же время есть в Писании тексты, которые создают какое-то ощущение особенной глубины Божьего взгляда на мир, какой-то особенной Его щедрости. Например, одним из таких текстов можно считать 102-й псалом пророка и царя Давида, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».
3: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его». «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычество Его. Благослови, душа моя, Господа.
2: Благослови, душа моя, Господа.
1: Как известно, в результате грехопадения человек оказался сконцентрирован на себе, а не на Боге. Однако всех его усилий не хватило ни на достижение божественного достоинства, ни на спасение от смерти. Каин и его потомки построили первый город, а некоторые из потомков Ноя – Вавилонскую башню. Но и они рассорились, и ни один из них не избежал смерти. Собственно, это и неудивительно, потому что нет на земле никакой силы, которая могла бы ее победить. Люди простые даже не стали об этом задумываться. Они устраивали свою бытовую жизнь, тонули в грехах и даже свыклись со смертью, посчитав ее естественной частью жизни. Но Бог сотворил людей для другого. Он открылся им и показал совершенно иную перспективу их жизни. И как показал? В псалме, который мы услышали, Бог предстает как тот, кто не просто есть, как безличный и мелочный закон. Нет, Он Творец и Владыка мира, и в то же время способен к личным отношениям с человеком, способен прощать и исцелять. И, конечно, этими отношениями Бог невероятно возвеличивает самого человека. Не всем народам это открыто, но Моисею и его соплеменникам Творец показал свои пути и замыслы. И они увидели в лице Творца мира заботу, которую не могли увидеть нигде больше. Человек может простить тебе конкретный поступок, может перестать обижаться в конфликте, но кто может простить тебе все беззакония и исцелить все недуги? Только тот, кто изначально не мелочен и не расчетлив, кто знает, что человек в своей немощи лишь прах, и все же готов принимать его как сына, если он сам готов этим сыном быть. Псалмопевец прекрасно осознает не только свою ограниченность, но и свою смертность. Он знает, что жизнь человека внешне, по законам мироздания, принципиально не отличается от жизни полевого цветка, который сегодня есть, а завтра превращается в пыль. Но он знает также, что милость Господня от века и до века, а значит, она способна преодолевать и саму смерть. И эта вера в бессилие смерти перед лицом всемогущего Творца дает Давиду силы соблюдать заповеди и благословлять Господа.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8-800-70-70-222. 8-800-70-70-222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: В Томилино, мы сегодня в Томилино. Сюда мы приехали из Москвы электричкой по Казанскому направлению, собственно, от Казанского вокзала, и выходим на станции Томилино. Это у нас, получается, вторая остановка, ну, считать, Люберцы, затем Панки, и вот Томилино. Выходим в Томилино.
2: Ну, начнем мы с того, что совершим мысленное путешествие во времени. Отправимся в 1860 год. Железной дороги еще нет, и если мы в 1860 году окажемся на месте, где сейчас платформа Томилино, мы будем с тобой стоять среди сосен. Никаких населенных пунктов тут нет. Ближайший населенный пункт – это Красково, на другом берегу реки Пехорки. А здесь лес шумит красиво. Но прогресс не остановить, и в 1864 году прямо посреди леса проходит железная дорога. Я не удивлюсь, если там какие-нибудь еще деревья остались, которые помнят, как здесь было хорошо и тихо до железной дороги. Проложили железную дорогу, и резко поменялась цена земли. Раньше это были сосновые неудобья, ну, максимум, что можно было сделать, это свести этот лес и продать на дрова или на стройку. И надо сказать, что появление железной дороги поменяло и хозяев. Дело в том, что раньше земли, которые относятся к современному поселку Томилино, принадлежали семейству Оболенских. Оболенские владели соседним Красково, у них там была прекрасная усадьба, следы которой можно видеть до сих пор на высоком берегу Пехорки, а здесь был лес. И в 1880-х годах землю вдоль построенной железной дороги приобрел купец Клавдий Томилин.
1: Отсюда и название.
2: Да, Клавдий Николаевич Томилин был большим человеком, входил в правление Московско-Рязанской железной дороги, занимался банковским делом. В общем, у него все было отлично. И вот он решил заняться и тем, что сейчас называют development. Приобрел большой участок земли вокруг железной дороги и вполне логично начал строить дачи. И себе, собственно, дом построил тоже здесь. А в 1896 году он обратился в общество Московско-Рязанской железной дороги и открыли железнодорожную платформу по просьбе заявителя. Представляешь, пишешь туда, и тебе открывают около дома железнодорожную станцию. Ну, тут нужно уточнить, напомнить, что он был одним из участников акционерного общества. Да. То есть это не то, что простой гражданин обратился, но, тем не менее, открыли станцию. А как ее было назвать? Как бы это посреди ничего, лес кругом. Назвали в честь заявителя. Стала станция Томилино. Мне нравится, что она пережила все советское время, как и многие другие станции, названные в честь землевладельцев, как какая-нибудь Перловка и так далее. Вот Перловская, да?
1: Ну, было что переименовывать, надо сказать, что просто
2: не дотянулись.
1: Не дотянулись, конечно.
2: Да. Соответственно, стали появляться здесь дачи. Некоторые из этих дач можно до сих пор видеть. Я вам адреса говорить не буду, потому что это частные дома. Вы просто, когда гуляете по Томилино, смотрите через заборы. Иногда вам будут показываться старые дачи с витражными стеклами, с резьбой, с какими-то интересными крышами. Таких достаточно в Томилино много, и даже с железной дороги мы такие можем увидеть. Что интересно, участники вот этой дачной истории объединились в общество, которое начало развивать дачный поселок, и договорились, что отныне в поселке Томилино улицы будут называться в честь писателей. И если мы посмотрим на карту, то увидим, что писатели здесь прям доминируют. И даже в советское время их особенно не переименовывали. Тут есть улицы Державина, Ломоносова, Фанвизина, там, Пушкина, Гоголя, Толстого. В общем, очень литературно. Ну, а чтобы литературности добавить, выйдем со станции, и справа от нас, напротив рынка, белый, красивый, среди кустов сидит Александр Сергеевич Пушкин. Единственный в Томилино памятник Пушкину, по-моему, единственный в Люберцах, открыт он в 1968 году по инициативе одного местного дачника. тут был среди дачников, был ветеран войны, член Союза писателей, которому вдруг пришла в голову мысль в 68-м году, почему бы нам в Томилино не поставить памятник Пушкину.
1: А, кстати, любопытная история еще до 68-го года. Клавдий Томилин-то действительно прожил очень долгую жизнь, он вообще после войны умер.
2: Действительно, Клавдий Томилин человек долгой жизни, 96 лет прожил, и ты вот говорил, что он умер после войны. Да, он успел эмигрировать.
1: Во Францию, вернулся. Видимо, ему не очень понравилось жить с дочкой, не знаю уж как, но вернулся он.
2: Слушай,
1: в
2: у него было еще 5 детей в Москве, можно было выбрать, к кому поехать. Дело в том, что дочка Александра, она была художницей.
1: Она по-другому вошла в русскую историю.
2: Да, дружила с авангардистами, и, наверное, Томилину был не очень неизвестно. В любом случае, прожил он долгую жизнь и оставил на память нам такое вот название. Вернемся к Пушкину. В 1968 году открывают памятник Пушкину. Что мне нравится, благодаря связям в писательской среде фронтовику Михаилу Горбачеву, который был инициатором постановки памятника, удалось пригласить правнука Пушкина.
1: Угу.
2: И правнук Пушкина перевязал торжественную ленточку нашему Пушкину. Пушкин стоит напротив рынка. Ну, сейчас там разные магазины, но рынок там исторический был. Вот во время войны, например, в него даже бомба попала осенью 41-го года. Такие тоже были события. Прогуляемся чуть-чуть по поселку. Справа-слева симпатичные домики за заборчиками. Парк есть. Не в каждом дачном поселке есть парк, а вот в Томилино есть два. На, получается, южной стороне, там, где памятник Пушкину, парк сказок, и там в парке сказок всякие скульптуры стоят на сказочной теме. А в северной стороне расположен парк Лапса. Александр Лапс, уроженец Томилино, вырос здесь, работал на заводе во время войны, учился в авиашколе, во время войны летал на бомбардировщики и трагически погиб на базе Военга в 43-м году. Совершил, между прочим, 184 вылета. Это очень много. И вот, собственно, в честь него называется парк, школа имени Лапса также. И есть еще мемориальная доска здесь, в Томилино. Вот мы перешли как-то к авиации. Тут нужно сказать, что как бы выше авиации только космос. Здесь, в Томилино, находится предприятие «Звезда», которое известно тем, что обшивало всех, от «Белки» и «Стрелки» до «Гагарина». Здесь
1: скафандры
2: делают. Ну, мы любители греческого языка с тобой. Ты задумался когда-нибудь, что значит скафандр? Вот здесь слово «батискаф». Есть пироскаф, а вот здесь скафандр. Скафандр – это буквально лодка-человек.
1: Ну, скаф.
2: Да, скаф, лодка, да. А скафандр – лодка для человека. Очень интересное предприятие. Здесь есть музей, в него не так просто записаться. Это не тот музей, куда можно с улицы просто зайти, надо заранее записаться, но где ты еще увидишь чучело практически всех космических собак, скафандры.
1: А «Белка» и «Стрелка» тоже там?
2: Да. Их, точнее, скафандры там.
1: Понятно.
2: Вот. Правда, они были Вилька и Жулька, но это другая история. Интересная история про основателя этого предприятия «Звезда». Мне очень нравится, когда ты ездишь по Подмосковью, рано или поздно на тебя налипают, даже если ты не интересуешь, какие-то названия. Буквально 20 минут от Томилина на машине есть горнолыжный курорт Гай Северина. Вот, собственно, Гай Северин – это основатель предприятия «Звезда», который мечтал стать летчиком-испытателем, но оказался слишком талантливым инженером, ему не дали, в общем, это уйти в испытатели. Зато вот он разрабатывал скафандры и разные другие штуки, очень любил кататься на лыжах. И, собственно, в окрестностях Томилино искал место, где можно было бы кататься, и нашел. В Томилино также делают вертолеты. И, проезжая в Томилино по железной дороге, можно увидеть такой золотой вертолет, очень красивый. Необычный памятник, который не в каждом городе стоит. Но при этом вот чего не хватает Томилино, ну, это такой исторической глубины, да, потому что появилось достаточно поздно. Но зато Томилино вписано, ну, если не золотыми, хотя бы серебряными буквами второго эшелона русской литературы в нашу изящную словесность. Можно я тебе зачитаю небольшой фрагмент?
1: Да, ну, не только мне, нашим слушателям.
2: Можно я вам зачитаю небольшой фрагмент из произведения замечательного писателя Дон Аминада, урожденного Шполянского, которое посвящено 1914 году, Первой мировой и все остальное. Сейчас вот небольшой фрагментик. Вот когда мы представляем себе дачную жизнь, нам не хватает фактуры немножко. Мы представляем себе дачную жизнь, ну, нашу в детстве, да, там сумка на колесиках, огороды.
1: Огород, да, песочек, да, возили.
2: Да. В Томилине, под Москвой, на даче Осипа Андреевича Правдина тишь да гладь да Божья благодать. В аллеях гравий, камешек к камешку, от гвоздик и левкоев, от штамбовых роз чудесный одуряющий запах. Клумбы, грядки, баскеты, площадка для тенниса, в саду скамейки под высокими соснами, на террасе, на круглом столе, на белоснежной скатерти, чего только не наставлено. Сайки, булки, бублички с маком, пончики, цельное молоко в глиняных кувшинах,
1: есть
2: сметана,
1: хочется,
2: сливки, варенье разное, а посредине блеском сверкающий медный самовар с конфоркой братьев Баташовых в Туле. И все это, и сосны, и розы, и сад, и самовар, и майоликовый фонтан с золотыми рыбками, все залито высоким утренним июльским солнцем, пронизано голубизной, тишиной, блаженством и светом. Это вот июль 14 года. Дачное лето в Томилино. Красиво.
1: Красиво. Очень красиво. Ну и в целом дачные подмосковные места, большинство из них такие. Просто мы можем сейчас это где-то ощущать, где-то не ощущать. Наверное, по этому направлению ощущается лучше. Там, где...
2: Сосны повыше.
1: Сосны повыше, да, уже почти корабельные.
2: А вот, кстати, любитель природы Пришвин, между прочим, бывал у нас в Томилино. У него есть во время войны Великой Отечественной запись, что вот он ездил за картошкой в Томилино. Ну, правда, он про Томилино там сильно много
1: тогда,
2: не написал.
1: Еще тогда на Рублевке не жил.
2: Да.
1: Ну что ж, Томилино. Вот такое Томилино. Мы здесь побывали с Михаилом Хрущевым. И вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем. И будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова. Продолжение.
1: Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался. Стрелка стояла. Сухо, очень сухо. За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали над горизонтом висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях. И сколько Василий Никитьевич не стучал в стекло барометра, стрелка упорно показывала. Сухо, очень сухо. Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде. Лица у отца и матушки были озабоченные. Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина – Васса Ниловна. Городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что прикована к постели больной матери и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре. Никита так и представлял эту Вассу Ниловну. Сидит длинная унылая женщина в серой кофточке со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены у железной кровати. За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал: «Если завтра не будет дождя, урожай погиб». Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как точно в бреду звенела муха в огромном окне. В том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром. «Неужели опять голодный год?» – проговорила матушка. «Боже, как ужасно!» «Да, вот так, сиди и жди казни!» Отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучевых панталон. «Еще один день этого окаянного пекла. И вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети. Непостижимо!» Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню считать белье. Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь. В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться, пошел на крыльцо. Под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих. Все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове. Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка. Грачи засидели ее белыми пятнами. Никита побрел домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посредине стола стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка. Чистит, должно быть, толченым кирпичом ножи и воет в полголоса от смертной тоски. Но вот, в полураскрытом окне на подоконнике появился Желтухин. Клюв у него был раскрыт, до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко. Ущипнул и опять заглянул в глаза. «Отстань, пожалуйста, убирайся», — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко. Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизе к деревянного футляра барометра. «Фьють!» — нежным голосом сказал Желтухин. «Фьють! Буря!» «Что ты говоришь?» — спросил Никита и подошел к барометру. Желтухин кланялся, сидя на карнизике. Опуская крылья, бормотал что-то по птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между переменчиво и бурей. Никита забарабанил пальцами в стекло. Стрелка еще передвинулась на деление к буре. Никита побежал в библиотеку, где спал отец, постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно. «А, что? Что такое?» «Папа, поди, посмотри, барометр!» «Не мешай, Никита, я сплю!» «Посмотри, что с барометром делается, папа!» В библиотеке было тихо. Очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец, зашлепали его босые ноги. Повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась всклоченная борода. «Зачем меня разбудил? Что случилось?»
2: «Барометр показывает бурю!»
1: «Врешь!» Испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу, и сейчас же оттуда закричал на весь дом. «Саша! Саша! Буря! Ура! Спасены!» Томление и зной усиливались. Замолкли птицы. Мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно, ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала «Буря!». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери. И вот, в мертвенной тишине, первыми глухо и важно зашумели вётла на пруду. Долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее. И, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитьевич. Рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь. На мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь, сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях, глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал. Никита соскочил с седла, привязал клопика на гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевки на базарной площади. За открытой загородкой сидел всклокоченный с опухшим лицом почмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту. Почмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы. Читал от доски до доски. И покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился. Чтение же не прекращал. 6 раз в год он запевал. И тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь. «Душу мою съели, окаянные!» «Меня папа прислал за почтой», — сказал Никита. Почтмейстер ничего не ответил. Опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять. «Почему я должен знать, кто такой папа?» — проговорил он крайне недоброжелательно. «Тут каждый папа, тут все папы».
2: «Что вы говорите?» «Что у вас 1000 пап, говорю». Почтмейстер даже плюнул под стол. «Фамилия, фамилия, спрашиваю, этого папа-то как?» Он швырнул сургуч и только после этого ответа Никиты вытащил из стола пачку писем. Никита положил их в сумку. Спросил робко. «А журналов газет разве нет?» Почтмейстер стал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью. У почтового столба Клопик топал ногой и обхлёстывал себя хвостом. До того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасною гущей мальчика с льняными волосами глядели на лошадь. «Посторонись!» — крикнул им Никита, садясь в седло. Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч. Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту. Одно из писем было маленькое, в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел. «Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче, и наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристает, не дает мне жить. Он отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания, Лиля». Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки. Зашуршали елочные цепи. Заискрился лунный свет в замерзших окнах. Прозрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля. Под лампой у круглого стола снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок. Волшебство! Никита привстал на стременах и взмахнул плетью. Клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки плавал орел. В лощине у солончакового озерца кричали чибисы. Жалобно, пустынно. «Скачи, скачи, скачи!» — думал Никита. Сердце его радостно сильно билось. «Свисти, свисти, ветер! Лети, лети, птица, орел! Кричи, кричи, чибис! Я счастливее тебя! Ветер, да я! Ветер, да я!» Третий день Василий Никитьевич и матушка ссорились. Отцу очень хотелось поехать на ярмарку в Пестравку. Матушка же была решительно против этой поездки. «В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся». «Странно», — отвечал отец, захватывая всею горстью бороду, кусая ее и пожимая плечами. «Это очень странно». «Ну, пусть, мой друг, тебе странно». «Нет, это в высшей степени странно». «А я еще раз повторяю», — говорила матушка, «что нам новые лошади не нужны. Слава Богу, выездных полна конюшня». «Пойми, наконец, что я еду, чтобы продать эту кобылу за Ремку». «Напрасно. Заремка — прекрасная кобыла». «Что ты мне говоришь?» Отец расставлял ноги и выпучивал глаза. «Заремка кусается и бьет задом». «Нет», — твердо отвечала матушка, «Заремка не кусается и не бьет задом». «В таком случае», — отец даже расшаркивался, «я прямо заявляю, или эта кобыла в хозяйстве, или я». В конце концов, матушка, как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и уступками. Кобылу решено было продать. Отец же дал честное слово не тратить сумасшедших денег на ярмарке. Чтобы не тратить денег, Василий Никитьевич придумал послать в Пестравку 2 воза яблок, падалицы, и продать их в развес. Никита отпросился ехать на вазах вместе с Мишкой Корешонком.
1: С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка-корешонок залился на престижной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами. Затем, когда из конюшни вывели рыжую в чулках Заремку и начали чистить ее скребницей, кобыла схватила зубами Сергея Ивановича. Едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню. «Ага, кусается! Что говорил я вам?» Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что комья с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с вазами. Кинулись искать, оказалось, он еще со вчерашнего вечера сидит при волосной избе в Клоповке. Подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет за 5 неплаченных, поэтому, где бы он ни находился, начальство брало его и сажало в Клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит. Василий Никитьевич послал к старости верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать ваза, очень веселый. Ваза запрягли, к задней телеге в распялах привязали Заремку. Никита и Мишка-корешонок сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, ваза тронулись. «Чокушка! Чокушка!» – нарочно для смеху кричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел, чекушки были в порядке. Почесался, покачал головой, наконец выехали. Ехать было очень славно. Поддувал ветерок, пахнущий полынью и пшеничной соломой. Раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших куда хватал глаз, на ровной степи поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок. Это у плугарской будки варили кашу. Доехав до стана, домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к вазам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой: «Яблочки продавать везете?» Никита подал ему яблоко. «Нет, юнкер, мне жевать нечем». Отъехав от стана, встретили 4 цабана. За быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги. Шли лохматые в заскорузлых рубахах плугари есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал, какой будет поворот на Пестравку. К полудню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачт. Ваза шли, трещали кузнечики, и вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновизе, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув: «Наш пылит». Скоро мимо вазов пролетела тройка с увалистой рысью лорда Байрона, задиравшего морду, с веслозадами пристижными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в чесучевой поддевке, подбоченись, борода его летела на две стороны по ветру. Поведя веселыми глазами, он крикнул Никите: «Хочешь ко мне?» И тройка умчалась. Наконец, из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви. Журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши. И за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой, открылось все село Пестравка. А за ним, на выгоне, парусиновые балаганы и темные пятна табунов. Ваза рысью проехали по зыбкому над самой водою мосту. Миновали церковную площадь, где в розовом дому в крайнем окошке играл священник на скрипке.

«Ой, нужен!» — говорит баба. «Ты, красотка, такого горшка обыщи весь свет, не найдешь!» Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит. «Какое это яйцо? Разве это яйцо? Это яйцо щуплое! Вот у нас в Колдыбане яйцо! У нас в Колдыбане куры по шею в зерне ходят!» Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих. «К нам, у нас покупали!» Пыль, крик, лошадиное ржание над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли вазов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонь. «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!» Артем отпряг лошадей и начал расшпиливать ваза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке с шашкой на ременном портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку. «Вот ты мне когда попался, бродяга!» — сказал усатый человек. «Безусловно, я тебя сгною теперь!» «Воля ваша!» — ответил Артем. Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка-корешонок озабоченно зашептал Никите. «Сбегай, найди отца! Скажи, Артему урядник в клоповку взял, а я ваза посторожу!» Никита выбрался из толчи и побежал по утоптанному ковыльному полю конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очень веселый, стоял у одного из загонов, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о происшествии с Артемом, но Василий Никитьевич сейчас же перебил. «Видишь гнедого жеребчика? Ах, жеребчик! Ах, шельма!» По загону между лошадей ходили три башкира в выленивших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под жердь загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия. Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым. Легко ввалились в высокие седла и поскакали. Двое в угон за караковым жеребчиком, третий с арканом наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему накинули аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загону, дрожащего, в мыле. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу. «Купи жеребца, бачка!» Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема. «Ах, досада!» — воскликнул отец. «В самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что, возьми двугривенный, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на вазах. А за ремку я, знаешь, продал Медведеву недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду». Но сейчас оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой, зазвонили к вечерне, и только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное. «Совершенно случайно купил партию верблюдов», — сказал он, не глядя Никите в глаза. «Страшно недорого». «А что, за кобылы еще не прислали?» «Странно». «Ну, а яблок вы много продали?» «На 65 копеек?» «Странно. Так вот что. Бог с ними, с этими яблоками. Я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле. Пойдем выручать Артема». Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке. Между вазов,
от которых в сумерки пахло сеном, дегтем

0: и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким тающим в степи подголоском. Ржала лошадь. «А знаешь...» — отец остановился, глаза его лукаво блеснули. «Достанется мне дома на орехи. Ну да ничего. Завтра пойдем тройку одну смотреть, серые в яблоках. Все равно один ответ». Вечером на вазу свежей пшеничной соломы Никита возвращался с молодьбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами, следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников. В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачиваясь, телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день. Четыре пары сильных кобыл ходят в округе молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка-корешонок. Покрикивает, пощелкивает кнутом. С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень, красный, большой, как дом молотилки, бешено трясущийся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухает, свирепо ревет барабан. Далеко слышный в степи, жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитьевич в глухих очках, в голицах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке, весь пыльный, с мекинной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие ваза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкою парень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончаются заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с вазов снопы на палате молотилки, девки поймали между телег, защекотали. Он боялся щекотки. Повалив, набили его под одеждой мекиной. Вот было смеху. Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался священным туманом Млечный Путь. На вазу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры. «Все это мое», — думал он. «Когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу». И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты, серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают на закате. Воз стал спускаться под горку, забрехали вдалеке собаки, потянуло сыростью с прудов, въехали во двор. Теплый уютный свет лился из окон дома, из столовой. Пришла осень. Земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, негреющее, старое. Ему уже дела не было до земли. Улетели птицы, опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку, положили в сарай кверху днищем. По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенней зеленой траве, хаживали гуси на пруд. Гуси разжирели, переваливались, как комья снега. 12 девок из деревни рубили капусту в большой колоде около людской. Пели песни, стучали тяпками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, прибегала Дуняша, грызла кочерышки. Еще больше расхорошелась за осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бегает она к людской не за тем, чтобы грызть кочерышки и смеяться с девками, а за тем, чтобы видел ее из окошка молодой рабочий Василий. То же самое, кровь с молоком. Артем совсем нос повесил, чинил в людской хомуты. Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Ёж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку. Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает. Ясно, человек задумал жениться. Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма. Через неделю Василий Никитьевич писал: «Хлеб я продал. Представь, удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не продвинулось ни на шаг. Поэтому, само собой, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы. Это для нашей городской квартиры. Только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки». Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитьевича больших денег и в особенности опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке на двух тройках с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбане заночевали на постоялом дворе. На другой день к обеду из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала, не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо Солотопиных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята – горчишники. Вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки. Усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади разномастные, деревенские, хоть бы своротить с главной улицы. Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан. «Сергей Иванович, что вы так едете? Поскорее!» — сказал Никита. «И так доедем». Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу. Проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитьевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное. Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белом, совершенно пустом зале было светло. Пахло масляной краской. На блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платьице. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы. «Письмо мое получили?» — спросила она. Никита кивнул ей. «Где оно? Отдайте сию минуту». Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза. «Я хотел ответить, но...» — пробормотал Никита. «Где оно?» «В чемодане». «Если вы его сегодня же не отдадите, между нами все кончено. Я очень раскаиваюсь, что написала вам. Теперь я поступила в первый класс гимназии». Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался. На лиловенькое письмо он ведь не ответил. Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола. Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек. Носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись. «Простите меня», — проговорил Никита. «Я ужасно, ужасно. Это все лошади, жнитво, молодьба, Мишка, корешонок». Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как коровьи лепешки. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполосовны. Раздались приветствия, поцелуи, зазвучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы. Лиля сердито быстро прошептала. «Нас видят. Вы невозможны. Примите веселый вид. Может быть, я вас прощу на этот раз». Она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос. «Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!» Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья семь тесноватых, необжитых комнат. За окном громыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из пестравки вереносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе, летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату, расставляли мебели, книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии. Рассказал, что учитель арифметики у них в классе приклеился к стулу, вымазанному гумиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с 12 лезвиями и ушел к одному товарищу. Ты его не знаешь. Играть в перышки. В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же, деревенский. Но Никита, как Желтухин за Марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим, точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович в пальто и в шапке. В руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона. «Я ухожу, вернусь часам к 9. «Вы куда уходите?» «Туда, где меня еще нет». Он хохотнул. «Что, брат, как тебя Лиля-то приняла? Прямо в вилы». «Ничего, пообтешишься». «И даже это отчасти хорошо. Деревенского жирку спустить». Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком. Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово. «Вот ваше письмо. Возьмите». Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле. «Возьмите ваше письмо». У Лили длинные ресницы поднимались и опускались. Независимый носик был гордый и чужой. Но вот-вот и носик, и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются. Он просыпался, оглядывался. Странный свет уличного фонаря лежал на стене. И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку. Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором. Худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читала Елена Степанова.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Попик» из сборника «Отец Арсений». Читает Владимир Голицын.
1: Жизнь и работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает, и часто года вольной жизни стоит. Но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно. Пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось. Говорили, спорили о науке, жизни, религии. Иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи. На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно. Особый жил страхом, насилием, голодом. Но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить. Овсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше 2 лет редко кто выживал в особом, и думал, а сколько еще осталось ему? В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи. И тогда в бараке невольно возникали землячества, состоящие из людей этих профессий. Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах. Были споры, возникавшие по любому поводу. Люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений. Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а отец Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться. Интеллигенция барака относилась к отцу Арсению снисходительно. Одно слово «попик», да еще при том весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет. Потому так и в Бога верит. Другого-то ничего нет за душой. Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек 10-12 художников, писателей, искусствоведов, артистов. Придут, бывало, с работ, в столовую сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры о театре, литературе, медицине, искусстве, оживятся, спорят. Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его. Говорил высокий веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся отец Арсений, а высокий, как оказалось впоследствии, искусствовед и профессор, снисходительно обратился к отцу Арсению. «Вы, батюшка, очень верующий духовного звания. Так не скажете ли нам, как вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи?» Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший невдалеке Овсеенков и слышавший этот разговор тоже невольно улыбнулся. Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный отцу Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться. Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был отец Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал: «Сейчас, я сейчас только вот дело доделаю», и побежал дальше. А попик-то не дурак, от срама сбежал. «Да, русское духовенство всегда было некультурным», — бросил кто-то фразу. Минут через 10 к группе интеллигентов подошел отец Арсений и, прервав лекцию высокого, сказал: «Кончил я дела свои, прошу вас повторить вопрос». Профессор посмотрел на отца Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучий студентов, и размеренно произнес. «Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать». О сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали. Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете. Так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей? Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь. Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился и, взглянув на профессора, произнес. Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самый различный. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но... Ряд ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что вы так пространно излагали в статьях ваших и книгах. Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе? Почти отрицаете влияние на него православия и, в основном, придерживайтесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние, на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия было решающим фактором на русский народ и его культуру, начиная с X по XVIII век. Восприняв в X веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество, понесло, передало ее в виде книг, живописи, икон, первых образцов возведенных греками храмов, строя богослужения, описания житий святых, русскому народу. И это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры. Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери. А разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись? Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божьей или святых его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренний образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукой у художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец. Русский иконописец древний никогда не подписывал именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок. Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и Западную Мадонну, и вам сразу бросится в глаза огромная разница. В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия. В иконах Запада дама – женщина одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется божественная сила и благодать. Это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение. Отец Арсений воодушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно. Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы, показал связь ее с православием. Ответ свой отец Арсений закончил словами: «Строя церкви, русский человек во славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога». Говорил отец Арсений часа полтора, и слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съежился как-то весь и спросил: «Простите, откуда вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь вы священник». «Любить надо родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа». Профессор еще более переменился и спросил: «Кто вы? Фамилия ваша?» «В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас отец Арсений, как и вы, заключенный особого». Профессор подался вперед и с трудом проговорил: «Петр Андреевич, извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретится со мною здесь, под видом священника, и я задам ему глупый вопрос. Несколько лет не было слышно о вас, только статьи и книги рассказывали ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с вами в полемику, лично не зная вас. Как вы, известнейший ученый, стали духовным лицом?» «Потому и стал отцом Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем. И, будучи отцом Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго. Действительно, в XVI-XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон. А до этого было оно главной силой Руси». Сказал и пошел. А профессор и все стоящие, в том числе Овсеенков, остались стоять пораженные и удивленные. «Вот тебе и попик, блаженненький, товарищи», — произнес кто-то из слушавших интеллигентов, и все стали молча расходиться. Овсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала смотреть и относиться к отцу Арсению совершенно по-другому. Понятия «бог», «наука», «интеллигент» для многих стали сближаться. Овсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в особом пытался жить обособленно от окружающих его людей. Потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей. Свою прежнюю жизнь Овсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, и их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял. Доклады и газетные статьи – вот что заменило ему живого человека. Соприкасаясь с заключенными, увидел Овсеенков жизнь подлинную, невыдуманную, настоящую. К отцу Арсению тянулся Овсеенков. Необычное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах и, как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его. Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от отца Арсения, но в то же время что-то необъяснимо притягивало его. С отцом Арсением чувствовал он себя хорошо, трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Опик» из сборника «Отец Арсений». Читал Владимир Голицын.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечной. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот, и в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. В ноябре 1933 года по всей Франции разнеслась весть о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия по литературе. Телеграмма пришла из Швеции. Это был праздник всей русской колонии в Париже, всей русской эмиграции. Мой отец был счастлив за Бунина, и как за друга, и, конечно, как за писателя, русского писателя. Он в тот же день написал об этом статью «Бунин увенчан» и вечером помчался в редакцию газеты «Возрождение», чтобы успеть сдать материал в ближайший номер. Выйдя из редакции, взволнованный и счастливый, он обошел все бистро на Плас Детали. Мама волновалась, что он так долго не возвращался домой. Иван Алексеевич помолодел, он был очень растроган. После возвращения из Стокгольма к Буниным валил народ, были бесконечные приемы. Но очень значительную часть премии Иван Алексеевич передал в помощь своим собратьям по перу.
0: Голоса.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Некоторые люди, переживая неприятности, ропщут на Бога. И когда слышат добрый совет, что даже за плохое мы должны учиться благодарить Его, возражают, дескать, почему я должен благодарить Бога за зло, которое мне причиняют окружающие? За одиночество, за болезни. Вот когда случится что-то хорошее, тогда и поблагодарю. Человек, который так мыслит, должен понимать, что еще не приобрел доверие к Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Тихона Задонского. Кто только в благополучии благодарит Бога, тот не имеет к Нему любви.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги митрополита Антония Сурожского «Встреча с Богом живым». Мне пришлось раз стоять в ожидании такси около гостиницы «Украина». Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник». Я ответил: «Да». «А я вот в Бога не верю». Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль. А как вы мне докажете Бога? Какого рода доказательства вам нужно? А вот, покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в него». Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» «Женат». «Дети есть?» «И дети есть». «Вы любите жену?» «Как же, люблю». «А детей любите?» «Да». «А вот я не верю в это». «То есть как не верю?» «Я же вам говорю». «Да, но я все равно не верю». «Вот выложите мне свою любовь на ладонь. Я на нее посмотрю и поверю». Он задумался. «Да, с этой точки зрения я на любовь не смотрел. Мы так не привыкли быть самими собой в сколько-нибудь глубоком и подлинном смысле, что нам кажется почти невозможным понять, откуда начать поиски».

0: имена милосердия.
1: Гримерная актрисы Прасковьи Орловой утопала в цветах, присланных благодарными поклонниками ее таланта. Давали Гамлета, и все 3,5 часа зрители сидели, затаив дыхание. А когда спектакль закончился, еще долго не отпускали актеров со сцены. 9 лет от роду Пашенька была отдана в Московское театральное училище, а в 13 уже блистала на сцене вместе с такими мэтрами, как Щепкин и Мочалов. Это о ней после премьеры «Гамлета» газеты восторженно писали. Лучшей Офелии не только московская, но и вообще русская сцена не помнит. Прасковья Ивановна своим успехом не гордилась, звездная заносчивость и надменность были ей незнакомы. Актрисе нравилось своим искусством дарить людям радость. И все же она часто задумывалась о том, что одного этого недостаточно. Родившись в семье бывшего крепостного актера, она не понаслышке знала, сколько вокруг нуждающихся, бедных и голодных, которым требуется вовсе не ее феерическая игра на сцене, а живое участие в их судьбе, кусок хлеба, наконец. В 1853 году началась Крымская война. Орлова с замиранием сердца следила за военными сводками и едва сдерживалась от слез, читая о раненых, для ухода за которыми в крымских госпиталях не хватало людей. Оставаться сторонним наблюдателем актриса не могла. Посвятив свои планы лишь родного брата, вскоре она под вымышленным именем уехала в Севастополь. Прощаясь на перроне, брат спросил Прасковью Ивановну: «Ты, сестрица, как актриса, надеешься своим поступком произвести эффект? Если во мне есть желание произвести эффект, то пусть Бог меня там же, посреди болезней и смертей, накажет за это», – взволнованно ответила Орлова. 3 месяца, в самый разгар осады Севастополя, Прасковья Ивановна самоотверженно ухаживала за тяжелоранеными солдатами. В Москве о героическом поступке актрисы узнали лишь несколько месяцев спустя после ее возвращения. Особым императорским указом Орлова была награждена воинской медалью за храбрость. После Крыма Прасковья Ивановна уже не могла жить как прежде. И хотя она продолжала со сцены радовать театральную публику, мысли ее были устремлены к несчастным и страждущим. В это время к актрисе посватался Федор Кондратьевич Савин, осташковский городской глава, владеющий миллионными капиталами. Орлова приняла его предложение. Через несколько месяцев они обвенчались, и любимица театральной Москвы навсегда уехала в Осташков. Там Прасковья Ивановна, ставшая по мужу Орловой Савиной, сразу же включилась в работу местного народного театра. Она помогала непрофессиональным актерам, давая уроки сценического мастерства. Могу смело сказать, что делала чудеса, вырабатывая из кузнецов и сапожников, Часких и Хлестаковых, писала Прасковья Ивановна в своих мемуарах. С ее приездом театр стал устраивать благотворительные спектакли. Личное участие Орловой Савиной неизменно приносило крупные сборы, которые расходовались на тех, кому нужна была помощь. Прасковья Ивановна открыла в городе первую столовую для бедных и не только полностью содержала ее, но и раз в неделю приходила туда, чтобы раздавать пищу нуждающимся. Вместе с супругом она устроила в Осташкове «Дом милосердия», основала сиротский приют, богадельню и ремесленную школу. В 1868 году в Знаменском женском монастыре, прихожанкой которого была глубоко верующая с детских лет Прасковья Ивановна, случился страшный пожар. Сгорела большая часть строений, монахини остались без крова. Орлова Савина приютила их в своем большом доме до тех пор, пока на их с супругом средства монастырь не был полностью восстановлен. 2 века не стерли из людской памяти образ прекрасной актрисы, высоконравственной женщины и милосердной благотворительницы. В Осташкове, в бывшем Доме милосердия, открытом Прасковьей Ивановной, сегодня располагается детский сад. Продолжает служить людям Орлова Савина, повторяют современные жители Осташкова.
0: Имена милосердия.

0: Вера. Светлое радио.
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебное песнопение православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, наде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
1: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Однажды братья и несколько мирян пришли к прославленному старцу и попросили дать им наставление. Но старец молчал. Они стали упрашивать его еще больше. И Ава сказал им: «Когда прежде братья спрашивала, исполняла все, что ей говорили, тогда сам Бог сообщал старцам дар слова. А сейчас, когда все только спрашивают, а не исполняют того, что слышат, Бог отнял у старцев благодать слова. Они не находят, что говорить, потому что некому исполнять их слова. Поэтому сегодня нет у меня для вас наставления». Услышав это, братья и миряне сказали: «Помолись о нас, Ава».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях, райские селения –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Город Санкт-Петербург. К ежегодному говению на Страстной неделе мы относились очень серьезно. Помню, какое сильное впечатление на меня производили вечерние богослужения. В эти дни мы постились, не читали светских книг, ходили каждый день в церковь. А в Страстной четверг ехали за город, на исповедь к батюшке, нашему духовнику. Однажды мать засадила нас всех пятерых в кабинет отца и сказала, чтобы мы приготовились к исповеди, подумали, собрались с мыслями. Она ушла, а мы стали обсуждать, как лучше собраться с мыслями. Сначала старшие решили меня прогнать, как малолетнюю. Меня не брали на исповедь. Но я стала им возражать. Я не иду на исповедь, но завтра буду причащаться и могу собрать мысли о причастии. Братья и сестра в конце концов согласились оставить меня. Потом мы, поняв, что мешаем друг другу, решили думать поодиночке. Каждый из нас устроился под столом. Сидя под столом, я действительно думала о своих грехах.
0: Голоса

Радио «Вера». Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из повести «Неупиваемая чаша». Лежит за рекой обок с вышата темным высоковладычный монастырь, белый, приземистый, стенами и крестом ограждавший край от злых кочевников. Теперь это женская обитель.
2: Обитель – синоним слова «монастырь». Так называют место, где обитают, то есть живут и несут свои подвиги и труды, объединившиеся в общину монахи, христиане, всецело посвятившие себя Богу и принявшие обеты нестяжания, то есть бедности, послушания, то есть согласование своей воли с волей Бога, и целомудрие, то есть соблюдение душевной чистоты и хранение себя от грехов плоти. Монастыри появились в IV веке в Египте и Палестине. Первые христианские подвижники удалялись в пустыню, чтобы проводить время в непрестанной молитве. Рядом с отшельниками селились ученики, и это впоследствии послужило основанием для создания общежительных монастырей. В России первой обителью стала Киево-Печерская лавра. Монастыри бывают как мужские, так и женские. Лаврами принято называть особо крупные и значимые обители.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Не раз приходилось слышать от людей, сколько зла творится в этом мире. Как только Бог нас терпит, почему Господь уже не покончит с этим миром раз и навсегда? Почему Христос медлит и не приходит судить этот мир? Хочу поделиться с вами словами старца Николая Гурьянова. Мир наш, конечно, заслужил Божие наказание. Но пока в истине совершается святая литургия, пока люди приступают к исповеди и божественному причащению, Церковь Христова стоит в истине, несокрушима от зла безбожия. Будет ежедневная литургия пребывающих в истине молитвенников, священнослужителей и мирян. Господь сохранит и Церковь, и Русь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Из подъезда большого каменного дома в центре Петербурга вышли две пожилые женщины. Скромно одетые, в темных платках, с котомками за плечами, они явно чувствовали неловкость от красоты обступивших их со всех сторон зданий этого аристократического квартала столицы. Но вот с балкона дома, из которого они только что вышли, их окликнули. Сам хозяин приветливо махал им рукой на прощание. Высокий, статный, в пышном белом парике, морской военной форме с золотыми погонами. «Храни вас Бог, Федор Федорович! Благодарствуем за все!» – с поклоном прокричали ему женщины. Герой русско-турецкой войны и кампании по освобождению Греции от французской оккупации, командующий Черноморским флотом царский адмирал Федор Ушаков еще долго стоял на балконе и смотрел вслед удаляющимся страницам. Двери его дома всегда были открыты для простых, нуждающихся в помощи людей. Он давал приют паломникам-богомольцам, кормил голодных, помогал просящим. Эти женщины пришли издалека. Они собирали пожертвования на постройку церкви и приюта для бездомных и больных. Молва о христианской доброте Ушакова привела их к нему в дом. А Федор Федорович принял как родных, накормил, дал кров и отпустил с щедрым пожертвованием и деньгами на дорогу. О добром и милосердном сердце знаменитого адмирала на флоте и при дворе давно уже ходили легенды. Ушаков строил тактику таким образом, чтобы выходить из сражений с минимальными потерями. И даже в боях с превосходящим по численности и мощи противником умел не только уберечь своих воинов, но и одерживать при этом блистательные победы. Во время военных действий эскадрам часто приходилось испытывать перебои со снабжением. И всякий раз Федор Ушаков решал вопрос своими силами и в буквальном смысле средствами. В приказе от 18 октября 1792 года он писал: «По случаю же недостатка в деньгах отпускаю я из собственных 30 500 рублей». Возмещать столь ощутимые затраты адмирал при этом никогда не требовал. Образец кротости и человеколюбия был у Федора Федоровича перед глазами с самого детства. Его родной дядя, иеромонах Феодор, знаменитый старец из Богородицы Рождественского Сыноксарского монастыря. Адмирал часто навещал старца в обители, расположенной близ города Темниково, тогдашней Тамбовской губернии, любил монастырь и не оставлял его своим попечением. Неудивительно, что после отставки, которая по собственному прошению Ушакова последовала в 1807 году, адмирал избрал постоянным местом жительства свое небольшое имение в селе Алексеевка, как раз неподалеку от Темникова. Оставшуюся собственность в Петербурге и Крыму Федор Федорович продал и часть вырученных денег пожертвовал на ремонт и расширение соборной церкви Святого Николая в Севастополе. Поселившись в Алексеевке, Ушаков с большим вниманием следил за нуждами своих крестьян, откликаясь на каждую просьбу о помощи. Жизнь он вел, по словам очевидцев, совсем почти монашескую и никуда, кроме Сыноксарской обители, не выезжал. Однако при этом он, как истинный патриот, продолжал заботиться и о процветании государства. Тамбовскому дворянскому училищному корпусу он пожертвовал 1000 рублей, выделил средства на открытие первого в Тамбовской губернии духовного училища. Когда в 1812 году Россия вступила в войну с наполеоновской Францией, адмирал немедленно отправил деньги в поддержку формировавшемуся тогда Тамбовскому ополчению. 2000 рублей он пожертвовал первому Тамбовскому пехотному полку, постоянно отправлял суммы на содержание и лечение больных и раненых солдат. 30 000 рублей Ушаков передал в пользу разоренных и пострадавших от наполеоновского нашествия. Последние свои годы Федор Федорович полностью посвятил заботе о Сыноксарском монастыре. Сохранились свидетельства о его пожертвованиях обители, драгоценные окладки Евангелию, парчевые облачения для духовенства, серебряные богослужебные сосуды. «Бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния во всепомощи», так вспоминал об Ушакове один из монахов. В Сыноксарской обители Федор Ушаков обрел и свой последний приют. Гроб с телом великого русского адмирала народ пронес на руках до монастыря от самого Темникова. В 2004 году Русская Православная Церковь прославила праведного воина Федора Ушакова в лике святых.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю. Не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него не полно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид. Он вздыхает и относит славу свою к милости Господа.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему. Хотя мы и слабее вас, молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Поздней ночью». Читает Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря, вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот редкие леса, болота и перелески, ниже которых к югу начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них старый серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете. Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской вдовцу, посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. Вы уже прошли этот страшный для вас момент земного расставания с женой. Не возвращайтесь в него. Умоляю вас, не ворошите это прошлое. Жена ваша уже давно не на больничной койке. Она даже и не в могилке своей. Там только ее бренное тело. Душа ее во благих водворилась, как мы поем на панихиде. Вы молитесь о ней, вы обращаетесь к ней со словами любви, и она вас слышит. Это теперь ваш новый любовный лепет, ваш разговор о любви. Ну так не омрачайте же его паническими дрязгами по поводу врачей. Это не имеет никакого значения ни для всемирного онкобессилия медицины на последних стадиях рака, ни для вашей жены, ни для вас. Вздохните поглубже, сожмите в кулак всю вашу обиду и все претензии. Выдохните и отбросьте их подальше и навсегда. У вас есть более важное дело – любить вашу жену отсюда, светло, преданно, по-настоящему любить и служить ее душе.

мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Дмитрий Березин.
1: Иногда из-за лени, иногда из-за усталости человек выполняет свои обязанности, как говорится, спустя рукава. Потом у него начинаются разные неприятности, и сам он недоволен результатом труда, и начальство ругает. Прекрасный совет в таком случае дает святитель Феофан Затворник. Хочу им с вами поделиться. «Навыкайте все дела делать, как прямо от Бога повеленные, и делать для Бога и пред Богом. Ни роденью места не будет, а также и неисправности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди», 1916 год. В беседе с епископом Херсонским Иннокентием Солодчиным я кого-то резко и настойчиво осуждал. Епископ прямо мне смотрел в глаза и молчал, точно будто бы внимательно слушал. Во всяком случае, он не прерывал меня, не остановил, и я во взгляде его не подметил укора. Я продолжал и продолжал судить. Он слушает. Наконец, запас моей критики подошел к концу. Благодатный дух владыки нашел легко мудрый ответ. Крестясь, он спокойно с молитвой сказал: «Спаси, Господи, этого человека», то есть осуждаемого мною. А затем, снова крестясь, добавил о себе: «И помилуй меня, грешного». Про меня же ни слова. Так он никого не осудил, кроме себя, а к осужденному проявил любовь в молитве. Я же сам уже должен был сделать вывод, хорошо ли я поступил, судя другого. Я не раз поражался такой божественной премудрости владыки. Дух Божий руководил его. Пришла революция. В районах белой власти постоянно бронили красных. Владыка и тут занял особую позицию. Вот мы все осуждаем и молимся о себе. Да ведь еще неизвестно, о ком нужно больше молиться-то. Потом, подумав, добавил: о них нужно молиться. Они в опасном духовном положении. Голоса.

0: милосердия.
1: В Богородицком имении графов Бобринских по выходным было шумно и многолюдно. Крестьяне из окрестных сел, кто на телегах, а кто и пешком, съезжались сюда, чтобы стать свидетелями чуда. Здесь, в большой деревянной избе, на окна опускали темные занавески. Красивая дама за столом при неярком свете лампы начинала читать интересные истории из толстых книг, а на стене в это время появлялись светящиеся картинки, на которых было нарисовано то, о чем читала дама. Это было так необычно, так захватывающе, что крестьяне с легкостью отмахивали пару десятков верст, лишь бы еще раз все это увидеть и услышать. Такое чудо каждую субботу происходило в народной библиотеке, которую открыла в своем имении в Тульской губернии графиня Варвара Николаевна Бобринская. Это она была той красивой дамой, что с книгой сидела у проектора, который в народе поэтично называли «волшебным фонарем». Такие иллюстрированные чтения имели огромный успех, а главное, действительно повышали духовный и интеллектуальный уровень крестьян. О народном просвещении Варвара Николаевна заботилась серьезно и денег на это не жалела, несмотря на то, что каким-то особенным богатством не обладала. Графиня предпочитала жить скромно и тратиться позволяла себе исключительно на благотворительность. Библиотека была лишь одним из ее добрых начинаний. Кроме этого, Варвара Николаевна устроила в своем Богородицком имении школу для взрослых, где неграмотные крестьяне могли бесплатно выучиться чтению, письму и арифметике. Здесь же бедняки получали пищу. При школе Бобринская содержала на собственные средства бесплатную столовую. В 1891 году жизненные обстоятельства заставили Варвару Николаевну переехать в Москву. В этот же год в России начался голод. Графиня, у которой, казалось, и собственных проблем было предостаточно, сразу же принялась помогать самым незащищенным – беднякам и рабочим, лишившимся места и оставшимся без средств к существованию. Она организовала пункты продовольственной помощи голодающим, для которых на свои средства закупала продукты. В специальных столовых при этих пунктах нуждающиеся имели возможность бесплатно пообедать. А когда в Первопрестольную пришел неизменный спутник голода – тиф, Варвара Бобринская активно помогала госпиталям и лазаретам, закупала белье и медикаменты, организовывала доставку продуктов питания. Прошло несколько лет, голод миновал, и жизнь москвичей начала потихоньку налаживаться. Но Варвара Николаевна и в относительно благополучное время не думала сидеть сложа руки. В одном из номеров газеты «Русские ведомости» за 1902 год она опубликовала открытое письмо, в котором призывала общественность обратить внимание на нищих и детей-беспризорников московского хитрого рынка. Графиня с такой искренней болью писала о несчастных, вынужденных обретаться в этих имеющих весьма дурную славу трущобах, что на статью откликнулись многие состоятельные и влиятельные москвичи. Вскоре под руководством графини возникло городское попечительство о бедных хитрого рынка, которое занялось сбором средств на строительство нескольких цивилизованных и безопасных ночлежных домов и общежития. Бобринской удалось привлечь к участию в этом проекте Министерство внутренних дел, которое выделило на устройство ночлежных домов 900 тысяч рублей. Через несколько месяцев на хитровом рынке появились 5 деревянных корпусов с комнатами и столовыми, в которых с комфортом разместились 1500 человек. В 1919 году, не сумев сжиться с новыми революционными реалиями, графиня Бобринская эмигрировала в Константинополь. За несколько лет до этого, словно предчувствуя скорый отъезд, Варвара Николаевна безвозмездно передала Румянцевскому музею свою богатейшую библиотеку. В Константинополе графиня продолжала помогать людям. Она создала бюро помощи беженцам, которых из Красной России приезжало великое множество. Бобринская взаимодействовала с церковными приходами, помогая им в работе по поддержке бедных и неимущих. Графиня Варвара Николаевна Бобринская скончалась в 1940 году в Бельгии, вдали от родины, где сотни людей, которым она когда-то помогла, помнили о ней и молились за нее.
0: Имена милосердия.

гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Однажды ученики застали великого художника в слезах. «Учитель, почему ты плачешь?» — спросили они. «Я закончил работу, но не вижу в ней никаких изъянов», — ответил тот. «Это же хорошо», — удивились ученики. «Если я не вижу недостатков в своей работе, значит, мой талант идет на убыль», — ответил великий художник. Так же и в духовной жизни. Если не видишь в себе никаких изъянов, не радоваться надо, а плакать.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «В облачный день». Читает Людмила Максакова.
1: В высокой синеве тянулись причудливые клочья рыхлого белого тумана. В зените они неизменно замедляли ход и тихо таяли, как бы умирая от знойной истомы в раскаленном воздухе. Между тем кругом, над чертой горизонта, толпились, громоздясь друг на друга, кудрявые облака, а кое-где пали синие полосы отдаленных дождей. Казалось, у облачного неба не хватило решимости и силы, чтобы пролиться на землю. Тучи набирались, надумывались, тихо развертывались и охватывали кольцом равнину, на которой зной царил во всей томительной силе, а солнце, начавшее склоняться к горизонту, пронизывало косыми лучами всю эту причудливую мглистую панораму, усиливая в ней смену света и теней, придавая какую-то фантастическую жизнь молчаливому движению в горячем небе.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». Самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под 30 лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех. Так иногда бывает. Увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на Косогоре, и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем. Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску. На ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу. С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь. Я снова здесь, в семье родной, мой край задумчивый и нежный. Самое большое, простое и бесхитростное счастье нашел я в лесном мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.
0: Голоса

Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло, волоса луны в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь. Окинь улыбкой мирскую весь и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.
1: На поросшем густым лесом маленьком Столобенском острове посреди озера Селигер в середине XVI века поселился отшельник, монах по имени Нил. Ища молитвенного уединения, Нил построил себе в лесу маленькую хижину. Кроме монаха, на острове не было больше ни души. Ближайшее человеческое жилье можно было найти только по берегам озера, на которых располагались небольшие селения. Их жители скоро узнали о живущем на острове монахе. Многие стали негодовать на него. «Пришел невесть откуда и теперь в одиночку пользуется островом. Мы же испокон века здесь проживаем и никакой выгоды от острова не получаем. Прогоним самозванца!» В злобе и зависти возмущались они. И вот однажды селяне явились на остров и стали вырубать лес вокруг хижины монаха Нила, оставив нетронутой лишь одну

0: некуда было бежать. Селяне из лодок наблюдали за пожаром, радостно потирая руки. Но неожиданно они увидели, что огромное пламя в мгновение ока вдруг погасло. Огонь потух, словно на него вылили ушат воды и не коснулся кельи отшельника. «Как это возможно?» — удивленно переговаривались селяне. «Видно, сам Бог спас этого чернеца. Стало быть, он святой человек, а мы — злодеи и грешники». Они налегли на весла и вновь причалили к острову. Найдя монаха, селяне со стыдом и страхом покаялись ему в своей злобе. Отшельник с радостью их простил. С тех пор местные жители больше не притесняли монаха Нила, а стали помогать ему и часто приходили за духовным советом. Господь ограждает от зла верных чад своих, и недоброжелателям их доброе творит, обращая к стыду и раскаянию, говорил Нил Столобенский, прославленный церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Послание апостола Иакова мы читаем. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Как правильно понять эти слова? Радоваться искушениям кажется нам неестественным. Но христиане должны понимать, что испытания посылает нам Бог, воспитывая и укрепляя нас. Это значит, что Господь всегда с нами, что Он не оставляет нас. А если искушений много, то и Господь к нам близко. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. «Когда искушения прибавляются, тогда и благодать Божья прибавляется. Господь говорит: кого люблю, того испытываю. Господь не дает большой дар без большого испытания. Господь дает нам искушения в той мере, в которой мы можем их вынести. И, соответственно, нам дается Его благодать».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». В конце 60-х годов в Москве начали продавать кооперативные квартиры. Деньги у нас были. Я с детьми была прописана у родителей, поэтому мы имели все права на покупку новой квартиры. Прописано у нас было 8 человек на 3 комнаты. Нам требовалась дополнительная площадь. Папа мой стал усиленно пробивать это дело. Он предоставлял все свои документы, ордена, справки. Но сначала ничего не получалось. Как только в бюро узнавали, что мой отец Владимир имеет в Московской области свой дом, то документы папе возвращали со словами: «Пусть ваша дочь живет с мужем и детьми за городом». «Но дети учатся уже в Москве», — возражал папа. «Они живут с нами, нам тесно». «Тогда пусть ваша дочь разведется с мужем. О чем вы нам тогда принесете справку?» Был неизменный ответ. «Разводиться с мужем? После 20 лет счастливой совместной супружеской жизни, имея 5 детей? Разводиться через суд священнику со своей женой ради внешних условий жизни? Никто из нас даже думать о том не желал. А иначе в кооператив не принимали. Что же делать? Будем молиться. Богу все возможно, решили мы. В твои руки вручаю нашу жизнь, Пречистая Дева. Позаботься о нашей будущей квартире. Помоги ее получить, переехать. Дай силы и благополучный исход папиным хлопотам», — взывала я к Царице Небесной. Не прошло и полгода, как мы переехали с семьей в Москву на Планерную улицу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Начиналась весна. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь плотные шторы на окнах в доме тамбовского купца Андрея Михайловича Носова. А он, уже несколько месяцев не встававший с кровати из-за тяжелой болезни, с наслаждением прислушивался к звонкой капели и чувствовал, что тоже оживает вместе с природой. А ведь доктора уже почти отказались от него и только разводили руками, мол, вылечить опухоль науке пока недоступно. Но недаром сказано: невозможное человеку возможно Богу. Купец Носов днями и ночами горячо, со слезами молился о выздоровлении. Он пообещал Господу, если выздоровеет, всю свою жизнь употребит на благо ближних. И произошло чудо. Опухоль исчезла, словно ее никогда и не было. Андрей Михайлович уверенно шел на поправку. Так вышло, что у богатого и известного купца не было своей семьи. Во время болезни за ним ухаживала одинокая старуха, которую специально нанял кто-то из его знакомых. Видя ее искреннюю доброту и заботу, Андрей Михайлович невольно задумался о том, что будет с ней, когда он сможет сам о себе позаботиться, куда она пойдет, чем будет зарабатывать на хлеб. И понял, сам Господь подсказывает ему, с чего начать. Как только Носов окончательно встал на ноги, он занялся хлопотами по устройству в городе Тамбове богадельни, дома презрения для престарелых людей обоего пола. Андрей Михайлович с детства отличался добротой, сердечностью, умением сострадать и сопереживать. Его отец вел мясную торговлю, и Андрей с ранних лет ему помогал. Ездил по селам и деревням, покупал скот и самостоятельно пригонял его на отцовские пастбища. В одной из таких поездок ярко проявились душевные качества мальчика. По дороге за повозкой увязался барашек. Спутники Андрея обрадовались нежданной находке и на первом же постоялом дворе зарезали барашка на ужин. Андрей от трапезы отказался. С кружкой воды и сухарем он сел отдельно от всех. А в ответ на недоуменные взгляды попутчиков промолвил: «Не по-христиански это. Барашек, может быть, принадлежал какой-нибудь бедной вдове, а вы отняли его». Для своей богадельни Андрей Михайлович построил целый комплекс кирпичных зданий. В одном из них разместился жилой корпус с уютными отдельными комнатами, в другом – столовая, где обитателей трижды в день кормили вкусными, сытными блюдами, в третьем – амбулатория, где можно было получить бесплатную медицинскую помощь. А самое главное – при богадельне организовали отделение для неизлечимых больных, настоящий прообраз современных хосписов. Там людей окружали не только постоянной заботой, но и давали возможность по-христиански подготовиться к самому важному и решающему в жизни человека переходу. Из этого отделения можно было, не выходя на улицу, попасть в домовый храм богадельни – церковь святого Лазаря Четверодневного. Здесь каждый день проходили богослужения. Пел замечательный детский хор, состоящий из воспитанников приюта, который Андрей Михайлович организовал параллельно с открытием богадельни. В приюте постоянно проживало более 100 воспитанников, и тамбовские власти нашли, что было бы неплохо открыть при нем ремесленное училище. Правда, денег у них на это не было, но инициативу активно поддержал Носов. Он выделил для училища 540 десятин земли и 40 тысяч рублей капитала, проценты с которого шли на содержание учебного заведения. 98 детей-сирот получили здесь профессии слесарей, столяров и токарей. Первостепенным делом для Андрея Михайловича, человека верующего и благодарного Богу за свое чудесное исцеление, была помощь тамбовским храмам. Он поддерживал не только построенный им Лазаревский храм при богадельне, но и Варваринскую, Покровскую, Веденскую церкви. Помогал Тамбовской духовной семинарии. А на строительство нового Христорождественского собора пожертвовал 50 тысяч рублей. Увы, этот величественный и, как говорят историки, самый красивый храм Тамбовщины одним из первых пал жертвой Красного вихря революции. Доброе имя купца Носова этот ураган тоже пытался разметать без следа, но не получилось. Дела милосердия не забываются. Спустя годы благодарные жители добились того, чтобы в честь Андрея Михайловича Носова была названа одна из главных улиц Тамбова.
0: Имена, имена милосердия.

Переживаешь, думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком, но в данный момент бесконечно далек. Ты совсем не знаешь, что будет дальше.

заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через...